И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел Мемфивосвей, сына Анафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосвей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего и Анафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосвей и сказал: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я даю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосвея, и жил Мемфивосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Аминь. В книге «Что такое благодать?» доктор описывает, что такое благодать для него. Может показаться, что благодать – это то, что происходит между двумя людьми. Когда один отдает себя другому, когда один берет на себя ответственность за другого. Это определенный вид взаимоотношений. В мире людей, отворачивающихся друг от друга. Когда друзья эксплуатируют друг друга, убивают, сплетничают, пытаются выиграть за счет другого. Контролируют, притесняют. Благодать – это когда один человек принимает другого. Готов утешать и помочь. Я размышлял над словами этого автора. Хоть я и уверен в том, что он шутил, есть основания задуматься над тем, что слово «благодать» нередко понимается неправильно. И чтобы понять, что такое благодать на самом деле, нужно открыть Библию. А в Священном Писании мы найдем тексты, где благодать предстает перед нами во всем великолепии. Так что мы никогда уже не забудем, что это такое на самом деле. И именно такой случай описан во второй книге Царств, которую мы сегодня изучаем. На мой взгляд, эта история одна из самых лучших примеров, иллюстраций благодати во всем Ветхом Завете. Речь идет о человеке, который не самый популярный в Библии, хотя бы из-за трудно выговариваемого имени – Мемфивосвей. История, описанная в 9 главе, просто великолепная. Ранее мы изучали историю, как Давид размышлял о своем прошлом, вспоминал все благословения, которыми одарил его Бог. Он был спокоен и расслаблен. Я почти уверен, что он вспоминал о своем любимом друге Анафане, которого Давид потерял на войне. И Анафан был наследником трона, он был сыном Саула. И размышляя об этих двух мужчинах и об их влиянии на его жизнь, Давид начал думать и о том, какое обещание он дал. Вспомнив о нем, он задается вопросом. Это вторая книга Царств, 9 главе, мы читаем. «И сказал Давид: не остался ли кто-нибудь еще из дома Саула? Я оказал бы ему». И вот далее следует очень важное слово. «Милость ради Анафана». Мне очень нравится, что в нашем русском переводе используется именно слово «милость».
а не доброта или расположение. Можно было бы даже использовать слово «благодать». Это слово тоже хорошо подошло бы. Но давайте все же разберемся, что такое благодать, перед тем, как нам идти дальше. Благодать – это полное принятие другого человека, несмотря на то, какой он. Благодать – это проявление незаслуженной любви, которая никогда не может быть оплачена. Давид смотрит по сторонам, думает: «Есть ли кто-нибудь вокруг, кому я могу проявить любовь, расположенность, кого я могу принять и кого помиловать?» Почему Давид это делает? Потому что в свое время он дал обещание. И если быть более точным, то он дал два обещания. Чтобы вспомнить о них, давайте мы вернемся к тексту первой книги Царств, 20 главе, и прочитаем 13 стих. Здесь записаны слова Иоаннафана, сына Саула. Вот послушайте, 1 Царств 20:13. «Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню». Ну, давайте объясню происходящее. В восточных странах был такой обычай: когда новый царь приходил к власти, то он истреблял весь род предыдущего царя, чтобы никто из них не мог претендовать на трон. И Иоаннафан говорит: «Давид, когда ты взойдешь на престол, а это непременно произойдет, окажи милость моей семье, прояви благодать, сохрани нам жизнь, защити нас, чтобы мы могли остаться в живых». Вот что он говорит: «Если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И еще один текст. Это уже 24 глава 1 книги Царств, 20 стих. Давид пообещал Иоаннафану, что всю свою жизнь он будет проявлять благодать и милость к семье Иоаннафана. Но вот теперь обещание, которое он дает Саулу. Мы читаем 1 книгу Царств, 24 главу. «Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Итак, Давид дал обещание Иоаннафану. Давид дал обещание Саулу. Царь Саул и его сын Иоаннафан. У них были отношения с Давидом. И вот в 9 главе 2 книги Царств мы видим Давида, размышляющего об этих обещаниях. Поэтому он задает вопрос людям из своего окружения: «Скажите, остался ли кто-нибудь из семьи Иоаннафана, кому я мог бы оказать милость?» И мы читаем 2 книгу Царств, 9 главу. «И сказал Давид: не остался ли кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Иоаннафана». Стоит отметить, что Давид не спрашивает, остался ли кто-то стоящий, кто-то достойный. Он просто спрашивает, остался ли еще кто-нибудь. Для Давида не важно, какой это человек, что он из себя представляет. Есть ли вообще хоть кто-нибудь живой из этой семьи, чтобы я мог проявить к нему благодать? Готовность принять человека, несмотря на его качества, на его таланты, это и есть безусловная любовь. Хотя, кажется, семья Саула стала семьей, которая всегда враждебно относилась к Давиду.
кроме Иоаннафана. И Давиду в ответ на его вопрос называют одно имя. Читаем 9 главу 2 книги Царств. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Не оказал бы ему милость Божию? И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Если нам вдуматься в то, как Сива отвечает царю, то мы можем почувствовать совет, который читается между строк. Давид, лучше дважды думай, прежде чем сделать задуманное, потому что этот человек совсем не соответствует царскому уровню, он не соответствует твоему трону. Он не вписывается в богатое окружение, новое убранство, красивый дворец Иерусалима. Давид, знаешь ли ты, что этот человек просто инвалид? Он ходит, опираясь на костыли. Он не из тех, кто может смело предстать перед царем. Он же калека. Мне кажется, что тот факт, что Мемфисбасфей был калекой, делает историю еще более трогательной. Если вы здоровы, если у вас нет увечий, то вы вряд ли поймете, что может чувствовать инвалид, какую травму он переживает каждый день на протяжении всей своей жизни. Давид смотрит на все свое царство и спрашивает, есть ли кто-то, кому я могу оказать милость? И в ответ он слышит, да есть один инвалид, но ты не захочешь уделять ему много своего времени и сил, Давид. Но Давид не отступает. Он спрашивает, а где этот человек? И мне кажется, это таким прекрасным. Я так рад, что Давид не говорит, какая жалость. Он сразу переходит к делу. Где он? Вот оно, проявление благодати. Благодать не избирательна. Благодать не ищет поводов, чтобы любить. Благодать никогда не связана с возможностями объекта отблагодарить или дать что-то взамен. Благодать – это одностороннее действие. Бог отдал самого себя полностью тем, кто этого совсем не заслужил, и никогда в жизни не сможет заработать такую милость или как-то ответить взамен. Именно так происходит и в прекрасной истории Давида. Давид задает вопрос, где этот человек? Мы читаем 2 книга Царств, 9 глава. «И сказал ему царь, где он?» «И сказал сего царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, Ладывари». Интересно, название места. На еврейском «ло» означает «нет», а «девар» значит «пастбище». Ладывар – абсолютно неплодородное место. Именно там жил Мемфисбасфей, в бесплодных полях Палестины. И хочу напомнить, был обычай истреблять каждого, кто оставался в живых из предыдущего царственного рода. Поэтому, если кто-то оставался, он должен был прятаться, чтобы сохранить себе жизнь. Именно так Мемфисбасфей и поступил. Он прятался, скрывался. И единственный, кто знал о его существовании, слуга Саула по имени Сива. И Сива сказал, что знает, где можно найти его. Как мы уже читали, Мемфисбасфей был инвалидом. Но как это произошло? Ну, это целая история. И мы читаем в 4 главе 2 книги Царств. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфисбасфей. То есть няня бежала, надеясь спасти жизнь Мемфисбасфею, но уронила его. И в результате этого мальчик получил такую травму, что сделался хромым. В этом стихе описывается история прошлого Мемфисбасфея. Он был в опасности. Мальчика могли также убить. Поэтому няня пытается спасти его. Но происходит что-то ужасное. Мальчик падает, получает серьезную травму
и в результате он становится хромым на обе ноги. Я слышал одну историю, рассказывал один миссионер, как они с женой ощутили, что такое Божья милость. Их двухлетнего сына переехала машина, и у него были следы шин на руках и плече. Никто не видел, как это произошло, но рентген показал, что не было никаких повреждений костей. Ни одного перелома, ни одной серьезной травмы. Вот вы можете себе такое представить? Только небольшой ушиб. Это могла быть только Божья милость, Божье чудо. Но в жизни маленького Мемфисофеля такого чуда не произошло. Когда он упал, то получил какую-то серьезную травму, в результате которой стал хромым на обе ноги. И в этом состоянии его жизнь была подвержена опасности. Поэтому няня спрятала его, и жизнь этого мальчика совсем не подарок. Он не может ходить с возраста 5 лет. Его жизнь в опасности. Меньше всего в жизни он хотел бы увидеть представителя царя на пороге своего дома, но именно так и происходит. И мы читаем: «И послал Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара». Царь послал людей, которые пришли в Лодевар, постучали в дверь. Дверь открывается, и только представьте себе тот шок, который испытал Мемфисофель. Мы не знаем, сколько ему было лет к этому моменту, но я думаю, он был еще достаточно молодым человеком. И он жил в приемной семье, как сирота. И вот он стоит и видит, что в дверях стоят солдаты, посланные царем. Как вы думаете, что было первое, о чем он подумал в этот момент? «Это мой конец. Пришло время моей смерти». Мы читаем дальше. «И пришел Мемфисофель, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфисофель. И сказал тот: вот раб твой». Дорогие друзья, представьте себе этот момент. Инвалид отбрасывает свои костыли и падает ниц перед царем, который имеет полную власть над его жизнью. Царь Давид спрашивает: «Это ты, Мемфисофель?» «Да, это я». И он даже не представляет себе, чего ждать от всей этой ситуации. «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Мемфисофель ожидал, что топор сейчас отсечет его голову, но услышит слова, которые никак не представлял себе услышать, и он не верит своим ушам. Один врач в своей книге «Жизненно важный баланс» пишет об особенном типе личности. Он называет это негативная личность. Есть такие люди, которые изначально говорят «нет» на все. И можно сказать, это пессимисты. Кто-то из подростков подумает, что это как раз про их родителей. Но это совсем не так. Автор считает, что это очень сложные пациенты. Это проблемные люди, никогда не делали ничего рискованного, не спонсировали никаких излишеств. Они не могут позволить себе удовольствие давать, дарить, жертвовать. И доктор описывает их как ригидных, хронически несчастных, горьких, находящихся в опасности и очень часто склонных к суициду. Так что хочу предупредить подростков: этот тип людей не имеет ничего общего с вашими родителями. И автор книги приводит в пример ситуацию с президентом Америки Томасом Джефферсоном. Он прогуливался на лошадях за городом, и вот они подошли к реке, которая разлилась. Один из случайных прохожих подождал, пока несколько человек пересекли реку, а потом обратился к президенту с просьбой перевести его на его лошади. Ну, президент Джефферсон взял спутника на спину своей лошади и перевез через реку.
Один из людей компании президента спросил путника, почему он выбрал именно президента для того, чтобы пересечь реку. А путник ответил, президента? Да я понятия не имел, что это президент. Просто есть люди, на лицах которых написано «нет», а есть такие, у которых написано «да». У этого человека на лице было написано «да». Именно такое лицо было у Давида. На его лице было написано «да», «мир». И когда Мемфисбосвей поднял голову и посмотрел на лицо Давида, то он увидел, что там написано «да», «мир тебе», и услышал доброжелательный голос. «Друг мой, ты будешь иметь такой почет, которого раньше никогда не имел. Ты будешь есть за моим столом, а дальше только лучше». И вот послушайте с 8 стиха. «И поклонился Мемфисбосвей и сказал, ну что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисбосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисбосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисбосвея был малолетний сын по имени Миха. И все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисбосвея. И жил Мемфисбосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Итак, это конец истории. Какой прекрасный образец благодати. Каждый раз, когда я читаю эту историю, вспоминаю о том, что есть люди, у которых на лице написано «мир». Да. Потому что именно это и есть проявление благодати. И как раз таким человеком был Давид. Хочу, чтобы вы представили себе, как изменилась жизнь Мемфисбосвея, когда он сел за царский стол. Вечер, вся еда приготовлена. Звонит колокольчик, приглашая всех к столу. Приглашено несколько знатных гостей. За столом собирается вся царская семья. Первым приходит Амнон, умный, рассудительный. Затем Иоав, один из гостей, сильный, мускулистый, загорелый шрамами, полученных в боях, очень привлекательный и мужественный. А следующий Авессалом, в котором нет ни одного изъяна. От пиков короны до кончиков пальцев все идеально. Кроме того, есть Тамара, прекрасная дочь царя Давида. Еще за стол садится Соломон. Он целыми днями любит учиться. И вот все в сборе, готовы начать ужин. И вдруг они слышат стук, стук, стук. Это костыли Мемфисбосвея стучат по полу дворца. И он садится за царский стол, как будто он один из сыновей Давида. Я представляю себе эту картину, и она кажется мне поразительной. Дорогие друзья, это древняя история, которая описана в Библии, напоминает нам о том, как Бог принимает каждого из нас к себе только по своей любви и благодати. Мы не заслужили спасение, которое даруется по вере в Иисуса Христа, но сегодня я хочу напомнить точно так же, как Давид принимает калеку Мемфисбосвея, точно так же Господь примет любого, кто обратится к Нему в молитве и попросит прощения и будет желать иметь жизнь вечную. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Благодать в бесплодном месте» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Еще при жизни Иоаннафана Давид дал обещание не причинять вреда его семье. И вот прошли годы, Давид помнил об этом обещании, и он хочет оказать милость кому-то из дома Иоаннафана. Оказывается, что такой человек есть, но он, по мнению других, не заслуживает внимания и расположения. Иногда окружающим кажется, что мы недостойны внимания, но для Бога мы ценны, важны и значимы. В последующих передачах мы продолжим читать историю Давида, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Открытые ставни на окнах», «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Благодать в бесплодном месте» в следующей передаче «Свет жизни».

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org

ведь у вас есть самое великое благословение, спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 7 июля. Сегодняшние места из Писания записаны в послании Иакова 1.2 и в послании к римлянам 8.28. Там есть такие слова: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И далее: «Все содействует ко благу». На Калифорнийском побережье в Пескадеро есть знаменитый хрустальный берег. Длинная полоса белого прибоя никогда не прекращает свой рев. Вода гремит и грохочет среди прибрежных камней. Безжалостные волны подхватывают гальку, швыряют, катают ее, трут камешки друг от друга и разбивают об острые скалы. Дни и ночи без остановки продолжается эта неустанная работа. И что же в результате? Туристы со всего мира стекаются сюда и собирают гладкие прекрасные камни. Их укладывают в коробки, ими отделывают стены приемных кабинетов. Но пройдите дальше за утес, который преграждает путь могучим волнам, и там, в уютной бухте, укрытой от бурь, вечно согретой солнцем, вы увидите множество камней, которые никогда не прельщали путешественников. Почему они лежат здесь столько лет, не нужные никому? Причина проста. Волны не били и не терли их. Пребывая многие годы в безмятежном покое, они остались все такими же грубыми, угловатыми и лишенными всякой привлекательности. Совершенство достигается ценой страданий. Лишь Бог знает, какую нишу суждено занять нам. Дадим же Ему возможность придать нам соответствующую форму. Лишь Бог знает, что за работа нам предстоит, поэтому доверимся Ему, чтобы Он должным образом подготовил нас к ней.

1 Петра 1:17. Со страхом проводите время странствования вашего. Страх – это любовь к Богу, это боязнь нарушить Его заветы. Да поможет нам Господь служить Господу со страхом и радоваться пред Ним с трепетом, как сказал однажды царь Давид. Оставайтесь с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиян» записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиян». Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. О том, что тело Христово и Святое Писание необходимы для верующей души. О Господи Иисусе, сладчайший, сколь великая сладость благоговейной душе, когда с Тобою празднуют на трапезе Твоей и предлагается в пищу ей не что-то другое, а Ты единый, ее возлюбленный и вожделенный более всякого сердечного желания. И мне было бы сладостно в присутствии Твоем проливать слезы из глубины сердечной и с Магдалиною многолюбящей омывать ноги Твои слезами. Но где найти такую ревность любви? Где льются так обильно святые слезы? Истинно перед лицом Твоим и святых ангелов Твоих должно бы разгореться моему сердцу и излиться в радости слезами, ибо воистину Ты предо мною присутствуешь в таинстве, хотя и сокрыт под иным видом. Узреть Тебя в Твоем присущем и божественном сиянии глаза мои этого снести не могут, и весь мир не устоял бы в блеске славы Твоего величия. И для сего снисходишь Ты попечительно к немощи моей, когда себя скрываешь в таинстве. Воистину, того желаю и тому поклоняюсь, кому ангелы на небесах поклоняются. Но я приемлю еще ныне верою, а ниже видением и без покрова, открыто. Мне надлежит довольным быть в свете истинной веры и во свете этом ходить, доколе не откроется высшее и совершенное, когда перестанет употребление таинств, ибо блаженные в славе небесной не имеют нужды в таинственном врачевании. Радуются они бесконечной радостью в присутствии Божьем, созерцая лицом к лицу Его славу и преображаясь от света в свет, в бездне божественного сияния, вкушают воплощенное Слово Божие, как от века было и пребывает во веки. Когда помышляю об этой дивной славе, в тягость мне становится и всякое духовное утешение, и доколе Господа моего не увижу явно во славе Его, за ничто почитаю все, что в мире вижу и слышу. Ты мне, свидетель Божий, что ничто меня не может утешить, и ни единое создание успокоить не может. Только Ты единый, Боже мой, Тебя единого желаю созерцать вечно. Но невозможно тому быть, доколе пребываю в здешней смертности. И для того нужно мне утвердить себя в великом терпении и всего себя со всяким желанием покорить Тебе. И святые Твои, Господи, ныне с Тобою ликуют в Царстве Небесном, а пока были в здешней жизни, ожидали пришествия славы Твоей в вере и в великом терпении. Чему они веровали, тому и я верую, чего надеялись, и я того надеюсь, куда они достигли, туда и я уповаю достигну Твоею благодатью. Между тем стану ходить верою и примером святых укреплю себя. Есть у меня и святые книги в утешение, и в зеркало для жизни. Превыше же всего и особенно будет мне пресвятое Твое тело в отраду и укрепление. Две вещи более всего мне необходимы в здешней жизни. Без них невозможно было бы мне снести эту несчастную жизнь. Пища и свет. То и другое мне нужно, покуда заключен я в телесной темнице. И дал Ты мне, убогому, пресвятое тело Твое в подкрепление души и тела, и положил светильником закон Твой перед ногами моими. Псалом 118:105. Без того и без другого не мог бы я жить воистину, ибо Слово Божие — свет душе моей, и таинство Твое — хлеб жизни. точно две трапезы поставлены в сокровище Церкви Святой. Одна трапеза — святой алтарь, и на ней хлеб святой, который есть многоценное тело Христово. Другая же — трапеза закона Божественного, и в нем святое учение и наука правильной веры, верно приводящей даже за внутренние завесы во святое святых. Хвалу Тебе воздаю, Иисусе Благой, свет от света вечного, о трапезе святого учения, что уготовал Ты нам руками рабов Твоих пророков и апостолов и иных учителей. Благодарение Тебе, Спаситель и Создатель человеков, что восхотел Ты всему миру явить любовь свою и, приготовив вечерю великую, на ней предложил во вкушение нам не преобразовательного агнца, но тело свое святейшее и кровь свою. Всем верным Твоим великое утешение в святой трапезе и в чаше спасительной сладкое утоление. В ней все райские утехи, и ангелы святые с нами сотрапезуют в сугубом блаженстве. О, как велико и честно священническое звание, кому дано Господа славы освящать священными словами, благословлять языком, руками держать, устами своими принимать и другим преподавать. О, как чисты должны быть эти руки, как непорочны уста, как тело свято, как целомудренно сердце у священника, когда к нему столько раз входит виновник чистоты. Не подобает из уст священнических сходить ни единому слову нечистому, нечестному и неполезному, когда так часто восприемлет он таинство Христово. Обычно очами его взирать на тело Христово, да будет око его просто и целомудренно. Обычно рукам его прикасаться к Создателю небес и земли, да будут руки его чисты и воздеты к небесам. Священникам особенно заповедано в законе: «Будьте святы, как и Господь Бог ваш свят есть». Помоги, Боже всемогущий, благодатью Твоею нам, приемлющим священное служение, проходить его перед Тобою достойно и благоговейно, во всякой чистоте и в доброй совести. И если не можем мы в жизни содержать себя в той непорочности, как должно, даруй нам, по крайней мере, достойно оплакивать содеянное зло, да послужим Тебе на будущее с сугубою ревностью в духе смирения и в твердости доброго произволения. Глава 12. О том, что надобно с великим прилежанием готовиться к приобщению Христову. Я любитель чистоты и податель всякой святости. Сердце чистого ищу я. Там место моего упокоения. Приготовь мне вечерю великую, посланную, приготовленную, и сотворю у тебя Пасху с учениками моими. Если хочешь, приду к тебе и у тебя пребуду. Очисти ветхий свой квас и закваску, и прибери жилище своего сердца. Изгони вон все, что от века сего, и укроти всякое смятение пороков. Сядь и приобщайся к Слову Моему, и помышляя о прегрешениях своих с горестью в душе своей. Если кто любит, готовит возлюбленному своему место красивое, доброе, которого нет лучше, и тем показывает любовь свою к возлюбленному, кого принять готовится. Знай, однако же, что своя заслуга от дел своих не поможет тебе приготовить себя достойно, хотя бы ты целый год употребил на приготовление и ни о чем ином не помышлял. Только любовью моею и благодатью тебе дано будет приступить к моей трапезе. Так призывается нищий на трапезу к богатому, и нечем ему воздать за благодеяние, разве только смирением и благодарением. И для того потрудись над собою, сколько станет силы, потрудись прилежно, не ради обычая, не по нужде, но со страхом и с благоговением и с любовью прими тело возлюбленного Господа, Бога твоего, к тебе по благости снисходящего. Я призвал, я этому повелел быть, и я восполню, чего не достает тебе. Приди и прими меня». Когда чувствуешь благодать умиления, воздай благодарение Богу. Дано тебе не за твое достоинство, но от того, что я умилосердился о тебе. Если нет благоговения и чувствуешь сухость в душе, проси, настой в молитве, стенай, стучись в двери, не отставай, пока не получишь хотя крупицу или каплю спасительной благодати. Ты во мне нужду имеешь, а не я в тебе. Не ты приходишь меня освятить, но я прихожу освятить и усовершить тебя. Ты приходишь от меня освятиться и соединиться со мною, принять новую благодать от Бога и новым огнем воспламениться к исправлению. Не будь невнимательным к благодати, со всяким прилежанием готов сердце свое непрестанно и возлюбленного своего веди к себе. И не перед приобщением только должен ты готовиться к благоговению, но соблюдай себя старательно в благоговении и после принятия таинства. С каким усердием надо на себя готовить, с таким же точно и после нужно наблюдать за собою. Чем строже после таинства станешь блюсти себя, тем лучше приготовишь себя наперед к восприятию великой благодати. От того-то иной и становится так неспособен духом, что вскоре после приобщения слишком рассеялся во внешних утешениях. Берегись людской беседы, пребывай в уединении и вкушай в тишине Господа своего. Того имеешь в себе, кого весь мир отнять у тебя не может. Я с тобою, и мне ты всего себя должен отдать так, чтобы впредь уже не в себе, но во мне жил ты, отложив всякое попечение.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем рассматривать жизнь и служение апостола Павла. Он известен как великий апостол язычников. В то время как он был злейшим преследователем ранней христианской церкви, он искренне верил в то, что он исполняет служение Божие. Но Бог благодати встретил Савла, под этим именем он был также известен в то время, когда Савл совершал путешествие с заданием арестовывать и сажать в тюрьмы тех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. После его обращения он становится пламенным евангелистом. Его первое миссионерское путешествие около 45 года по Рождестве Христовом на Кипр и позже в Малую Азию были преисполнены духовными благословениями. Многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Были установлены церкви верующих. И это сильно ободряло апостола. Когда они возвратились в Антиохию Сирийскую, откуда они в свое время вышли на миссионерское путешествие, то обо всем этом доложили церкви. И этим свидетельством церковь Антиохии укрепилась и ободрилась. Тем не менее, свидетельство Павла возбудило гнев у них.

Желающие язычники становились евреями-прозелитами только при исполнении всех ритуалов согласно еврейского закона. Некоторые из евреев, уверовавших в Иисуса Христа как своего Спасителя, держались также и этих постановлений. Когда преследование побудило многих верующих евреев оставить Иерусалим, то они проповедовали о благодатной вести только евреям. Что мы и читаем. Рассеявшие от гонения бывшего после Стефана прошли, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Дух такого исключения оставался в умах и сердцах многих уверовавших из евреев во время ранней церкви, несмотря на то, что лидеры в Иерусалиме провозгласили о Евангелии, употребляемом Богом для спасения язычников. И в этом была радость руководителей ранней церкви. Руководители церкви встретились с большим вопросом относительно того, связаны ли язычники иудейскими ритуалами, приписанными Моисеем, включающие и обрезание. Павел, будучи сам обрезанным в детском возрасте, согласно иудейского закона, верил, что язычники не связаны исполнением данного ритуала или подобного ему. Христос умер для освобождения от уз закона Ветхого Завета. Верующие новой диспенсации находились под высшим законом, законом Христа. Таков закон не возлагал уз. Павел, водимый Духом Святым, познал, что церемониальная часть повеления об обрезании была дана Богом как временное явление до времени пришествия Христа, пришедшего освободить как евреев, так и язычников жертвоприношением самого себя на Голгофе. Обрезание было дано, чтобы показать евреев как народ отдельный, избранный Богом. Позже в послании к Галатам Павел написал: «Но когда пришла полнота благодати, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить по законам, дабы нам получить усыновление». Сам Иисус Христос, как было уже упомянуто, провозгласил то, что Он пришел в первую очередь к еврейской нации. «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Но Его цель была исполнить закон и таким образом, завершая закон, прославленной вестью о спасении всем тем, кто уверует. Язычники, уверовавшие в Евангелие, были огорчаемы и встревожены требованиями тех, кто утверждал, что они должны следовать закону Моисея во всех отношениях. Посещение Павлом Иерусалима реабилитировало истину о свободе евреев и язычников, кто мог радоваться, уверовав в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Руководители в Иерусалиме признали, что апостол Павел имел специальное служение, как избранный Богом. Позже апостол Павел в послании к Галатам говорит об этом так: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел также осознал, что он был призван Богом проповедовать Евангелие особенно язычникам. Учитывая этот факт, Павел в своем свидетельстве свою защиту пред Синедрионом заявил: «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, я пошлю тебя далеко к язычникам“». Хотя сегодня ритуал обрезания не возлагаем на язычников для того, чтобы стать новой тварью в Господе, все же мы должны заметить важность диспута на эту тему, который имел место в ранней христианской церкви. Апостол Павел сражался против вышеупомянутых требований многие годы, проповедуя Евангелие как евреям, так и язычникам. Павел видел ясно, что Бог в его бесконечной благодати и милости уничтожил преграду, разделяющую евреев и язычников, через жертву Иисуса Христа на Голгофе.

0: Плотское обрезание и другие ритуалы, возлагаемые иудеями, устранены во Христе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих утверждает: «Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанием плотским обрезанием, совершенным руками, Иисус Христос, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир посредством креста». И в самом деле, величественная истина в том, что сегодня, будь мы еврей или язычник, составляем во Христе одно, потому что Его жертвоприношение самого себя на Голгофе было и за тех, и за других. Никто не может прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа, который заявил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это касается каждой личности, будь то еврея или язычника, что спасение, дарованное Господом Иисусом Христом, устрояемо на индивидуальных отношениях каждого с Богом. Ни обряды, ни исполнение ритуалов не смогут определить нашу принадлежность ко Христу и наше название христиана. И этот факт играл важную роль в ранней церкви. Делами закона не оправдается никакая плоть. Закон был дан как временное средство, открывающее полную неспособность евреев исполнить этот закон. Закон был дан, чтобы открыть порочность человеческого сердца, необходимость определенных жертвоприношений пред Богом до времени, когда Бог после Его возлюбленного Сына Господа Иисуса Христа умрет на Голгофе. И Христос однажды принес одно жертвоприношение за грехи навсегда. Эффективность приношения Сына Божия на Голгофе за грехи всех людей ясно показана в Писании. Послание к Коринфянам апостол Павел заявляет: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для нас самых же призванных, иудеев и еленов, Христа Божию силу». Дискуссия, касающая обрезания, была улажена декларацией церковных руководителей в Иерусалиме. С большой радостью Павел и Варнава возвратились в Антиохию. Хотя это был официальный конец дискуссиям, все же были среди верующих евреев те, кто не согласился с декларацией в Иерусалиме. Они и другие подобной веры преследовали апостола Павла в его путешествиях и старались разрушить единство в различных церквах, основанных через служение апостола. Поэтому мы не должны удивляться, когда некоторые личности или группы стараются исказить Евангелие Иисуса Христа, как об этом писал Павел в послании к Галатам, 1 главе, 7 стихе. «Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Итак, апостол Павел предупреждал руководящих в Ефесе об такой опасности, которая могла дать негативный эффект на чистоту единства Церкви. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание «Бибием». Вот несколько советов музыкантам. Знайте Библию лучше и больше, чем свой инструмент. Это поможет лучше послужить Христу и своей поместной церкви. Мы сможем служить эффективнее, если будем понимать, каким Бог задумал наше поклонение в пении, да и в целом поклонение. Осознавая суверенность Бога, сущность Троицы, Евангелие и жертву Христа на кресте, мы можем ясно увидеть, что целью нашего поклонения и жизни является возвеличивание Бога в Иисусе Христе, в нашем отклике на Божью истину при подчинении себя Святому Духу.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – послание музыки и способность передавать сообщение. Мы молимся и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы обратили внимание на то, что Бог очень заинтересован в нашей музыке, потому что Он музыкален. Именно поэтому Бог заложил в музыку определенные принципы, которые отражают Его сущность, и благодаря этим принципам мы можем изучать природу нашего Бога. Например, некоторые из них мы можем увидеть на примере обертонного ряда. Так как мы увидели, что Бог заинтересован в нашей музыке, то это значит, что у Него есть свои стандарты для музыки. Другими словами, то, как должна исполняться музыка, которая угодна Ему. Хочу обратить ваше внимание на слова Вилсона Кии, человека, который посвятил очень много сил и времени исследованию вопроса послания в музыке. Он даже написал книги, которые называются «Подсознательное соблазнение» и «Использование сексуальной темы современными СМИ». Благодаря своим исследованиям и книгам он вызвал очень много споров и дискуссий. Но в его трудах есть и заслуживающие внимания мысли и утверждения. Мы будем обращаться к его трудам. Вот его первое утверждение. Когда вы понимаете что-то, то это теряет над вами контроль. Замечательное утверждение, не правда ли? Например, когда вы наблюдаете за фокусником, как он проделывает свои фокусы. Сначала он вызывает у вас восторг, это захватывает вас. Но стоит вам только понять, как он делает этот трюк, то ваш интерес сразу же пропадает, не так ли? Подобным образом также и музыка может захватывать человека, если он не знает и не понимает ее. Поэтому, если мы научимся понимать музыку, ее влияние, ее функционирование, то это поможет нам сознательно контролировать музыку в нашей жизни и допускать только ту, которая угодна Богу. Итак, тема урока – послание музыки. Еще раз хочу напомнить вам девиз всего нашего курса, в основу которого вошли слова послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Все наши исследования и размышления во время этого курса будут базироваться именно на этом принципе. То есть мы будем испытывать и проверять все, что связано с музыкой, основываясь не на то, что нравится или не нравится мне или кому-то еще, но основываясь только на Библии. Во время всего данного курса основной моей задачей является то, чтобы показать вам библейские принципы, которые Бог заложил в музыку. Поэтому еще раз зададимся вопросом, действительно ли Бог заинтересован в музыке? Конечно, да. Но если Он заинтересован в музыке, тогда какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? И какие библейские принципы заложены в эту музыку? Итак, основываясь и руководствуясь Ефесянам 5 главой 10 стихом, будем исследовать эти вопросы в свете Библии. Первое. Какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? Прежде всего, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, необходимо понять, что музыка – это средство коммуникации. Если вы пропустите этот важный момент, то вы можете полностью пропустить то, что происходит в области музыки. Конечно, я прекрасно знаю, что есть люди, которые утверждают, что музыка не несет в себе никакой морали, то есть она нейтральна. Мне приходилось даже общаться со многими подобными людьми и дискутировать на эту тему, поэтому мне хорошо известны их размышления. Некоторые из них утверждают, например, что музыка подобна телевизору. И, как известно, телевизор сам по себе не имеет никакой морали. Он не живет и поэтому нейтрален. Все зависит от того, какую программу вы будете смотреть по нему. Но я лично абсолютно не согласен с этой аналогией, потому что музыка не является неживым предметом, подобно телевизору. Музыка – это как раз то, что проходит через телевизор, или то, что вы можете увидеть и услышать по телевизору. Еще раз, музыка – это не что-то неживое, а то, что вы можете услышать с помощью различных технологий, включая телевидение, радио и различные плееры. Музыка – это средство коммуникации, поэтому ей должна быть присуща мораль. Несколько лет назад мне представилась возможность принять участие в прямом эфире. Во время прямого эфира к нам дозвонился один из продюсеров рок-музыки из Нью-Йорка. У нас с ним был короткий диалог, И он сказал следующее. Рок-музыка полна мусора. Она наполнена всякой грязью. Обратите внимание, что это были слова продюсера рок-музыки. Мне также вспоминается еще один телефонный звонок во время этого прямого эфира. Слушатель затронул вопрос присутствия морали в музыке и сказал мне: «Вы считаете, что в музыке есть мораль? Тогда скажите мне, какая нота или клавиша на пианино плохая, и я исключу ее?» У меня была замечательная возможность пояснить ему, что клавиши или ноты сами по себе не несут в себе ничего плохого. Все зависит от того, в какой последовательности мы их используем в музыке. Точно так же, пожалуй, как буквы в нашей речи. Ведь в нашей речи мы используем алфавит, и каждая буква алфавита не несет в себе ничего плохого. Но значит ли это, что наша речь не может содержать в себе различные нецензурные выражения? Конечно, нет, и мы это прекрасно знаем. Поэтому, как только мы начнем составлять слова из этих нейтральных букв, слова начинают приобретать значение и мораль. Поэтому мы можем разговаривать как с помощью хороших, так и с помощью плохих слов. Далее в нашем телефонном разговоре я привел этому слушателю еще один пример из области изобразительного искусства. Изобразительное искусство – это еще один пример средства коммуникации. Известно, что в основу изобразительного искусства положены линии и круги. Кстати, я уточнял это недавно у одного художника, чтобы быть полностью уверенным в своих утверждениях. И он подтвердил мне правдивость этого утверждения. Линии и круги заложены в основу изобразительного искусства. Конечно, он добавил, что есть много других деталей, но линии и круги являются основой. Тогда я спросил этого слушателя, есть ли что-то плохое в линии или круге? Он ответил, конечно, нет. Но значит ли это, что художник не может с помощью этих линий и кругов нарисовать порнографический рисунок? Конечно, может, ответил мой собеседник. Почему? Да потому, что даже если линии и круги сами по себе нейтральны, то когда художник начинает соединять и комбинировать их, у него может получиться хороший или плохой по содержанию рисунок. Все зависит от того, как он комбинирует линии и круги. Так как этот принцип очевиден в изобразительном искусстве и нашей речи, то это тоже относится и к музыке. Ведь музыка – это тоже средство коммуникации. Сами по себе индивидуальные ноты нейтральны. Но когда музыкант начинает комбинировать их, начинает придавать им ритм, начинает что-то выражать с их помощью, то у него получается либо хорошая по содержанию музыка, либо плохая. Еще раз, все зависит от того, как он будет комбинировать ноты и как он будет их исполнять. Итак, на этих наглядных примерах, надеюсь, что вы еще раз убедились, что музыка – это средство коммуникации, и поэтому ей должна быть присуща мораль. Хочу привести вам слова Вэйна Барлоу. Он был одним из моих профессоров, когда я учился в консерватории. Кстати, многие мои преподаватели были уважаемыми специалистами в области музыки и прекрасными музыкантами. Так вот, профессор Барлоу в своей книге написал: «Значение музыки заложено в самой музыке, а не в словах». Еще раз хочу отметить, значение музыки не в словах, оно заложено в самой музыке. Далее он продолжал в своем утверждении: это значение музыки понятно даже больше, чем значение слов. Если задуматься над этим, то, пожалуй, это так и есть, ведь значение слов может быть многозначным. И очень часто нам необходим контекст для того, чтобы понять значение того или иного слова. Далее профессор Барлоу сделал еще одно утверждение. Послушайте. Намного легче понять язык музыки, чем понять язык речи. Хочу отметить, что этот факт признается также и другими специалистами в области музыки. Мне вспоминается еще одна книга, к сожалению, я не помню ее название. Ее не так уж легко читать, но ее автор проделал интересную исследовательскую работу. Он проанализировал и показал, как музыка связана с основными доктринами Библии. Таким образом, музыка в наших церквях связана с нашими вероубеждениями. Вот слова автора. «Слова сами по себе неадекватны. Музыка помогает нам понять правдивость событий. Она проникает до сути, которую даже невозможно увидеть с помощью подлинных фактов. В наше время, когда телевидение повсюду, мы должны понимать этот принцип как никогда лучше. Спросите, почему? Вы когда-нибудь пробовали убавить полностью звук на вашем телевизоре во время просмотра передачи? Насколько вы сможете понять смысл всего, что там происходит без звука? Совсем немного, не так ли? Потому что звук на заднем плане, обычно это музыка, определяет то, что происходит в данный момент в передаче. Например, представьте себе такой сюжет. Женщина подходит к двери, достает ключи и вставляет ключ в замочную скважину. И тут начинает играть жутковатая музыка. Она открывает дверь и заходит внутрь. Она делает это каждый день, но в данный момент музыка сообщает нам, что что-то или кто-то ожидает ее внутри. Вы видите, музыка определяет смысл происходящего. Она сообщает нам больше, чем сами факты. Это в большей степени потому, что музыка – это язык эмоций. Хочу сразу сказать, что нам не нужно бояться собственных эмоций. Нам только нужно их правильно использовать. Некоторые люди занимают крайние позиции, говоря, что все эмоциональное неверно, то есть просто-напросто заявляя, что эмоции не должны проявляться вообще. Но это не так. Надеюсь, что вы помните события, в которые вы были вовлечены эмоционально. Я, например, помню, как выходила замуж наша младшая дочь. Для нас это был очень эмоциональный момент. Вы спросите, почему? Потому что мы выдавали замуж нашу последнюю дочь. Я также помню задолго до ее свадьбы, как она родилась. Я был рядом с женой в тот момент, когда она появилась на свет. После родов я позвонил своей сестре, она жила в другом штате, и поделился тем, что у нас родилась девочка. Я говорил с ней около 20 минут, и все это время плакал. Вы спросите, почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в эту ситуацию. Я прекрасно помню, как и когда я женился на своей жене. Почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в наши отношения. Уверен, что и вы прекрасно помните те события, в которые были вовлечены эмоционально. Господь этому свидетель. Итак, одна из причин, почему Бог явил музыку для человека, потому что Он сотворил человека с эмоциями, а музыка – это язык эмоций. Хочу привести вам еще несколько примеров того, как эмоции способствуют запоминанию событий, даже просто исторических. Например, в 1963 году был убит президент США Кеннеди. Для тех, кто жил в этой стране в то время, этот момент, пожалуй, запомнился навсегда. Вы спросите, почему? Да потому что для страны это был очень эмоциональный момент. Люди, которые слышали эту новость спустя многие годы, могут до малейших деталей вспомнить, где и при каких обстоятельствах они узнали об этом. Или, например, когда в США в 1986 году при запуске космического корабля произошел взрыв и погибли 7 космонавтов, это также был очень эмоциональный момент для страны. И все, кто жил там в то время, помнят об этом моменте очень хорошо, даже спустя многие годы. Следующий пример. Я очень хорошо помню телевизионную рекламу, которая транслировалась много лет назад. Я помню ее не потому, что мне запомнился продукт рекламы, а из-за музыки на заднем плане. Те, кто профессионально занимается изготовлением рекламы на радио и телевидении, очень хорошо знают этот принцип и всячески используют его. Почему, вы думаете, музыка звучит на заднем плане? Просто так? Конечно, нет. Благодаря музыке люди, которые готовят этот материал, способны повлиять на ваши эмоции. Таким образом, они хотят, чтобы вы запомнили эту рекламу с помощью музыки надолго. С другой стороны, интересно, что некоторые проповедники считают, что не имеет никакого значения, какую музыку используют во время служения в церкви. На самом деле, это не так. Они упускают самое главное, потому что люди намного дольше будут помнить пение и музыку во время данного богослужения, чем саму проповедь. Хочу отметить, что я ни в коей мере не умаляю Слово Божие, но просто еще раз хочу подчеркнуть, насколько большое влияние музыка оказывает на человека, в том числе и во время богослужения. Бог сотворил музыку подобным образом, и это факт, который признается даже неверующими специалистами в области музыки. Еще раз хочу напомнить вам слова одного автора. Музыка проникает намного глубже, чем нам свидетельствуют о событии сами факты. Она указывает на суть происходящего. Она говорит на другом уровне. Также еще раз хочу обратить внимание на то, что нет ничего плохого в наших эмоциях. Но есть некоторые эмоции, которые не свойственны и не нужны нам, христианам, не так ли? Таким образом, если есть эмоции, которые не должны быть свойственны нам, христианам, то есть и музыка, которая также не должна быть свойственна для нас, потому что музыка – это язык эмоций. Надеюсь, что вы видите последовательность в этом утверждении, которое имеет смысл. Итак, есть музыка, которая не свойственна и не нужна для нас, христиан. Послушайте, что сказал Леонард Бернстайн. «Музыке не нужно проникать в сердце человека через его разум. Она проникает в его сердце напрямую. Именно в этом ее сила. Все, что он говорит, это то, что музыка может миновать наш разум и напрямую проникать к вашим эмоциям на таком уровне, как ничто другое. Да, музыка обладает подобной силой, и мы должны знать это и учитывать в своей жизни». Хочу обратить ваше внимание на очень интересную книгу, которая называется «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, в этой книге есть следующее утверждение. Некоторые профессионалы в области телевидения задаются вопросом, каким образом аморальные сцены на телевидении могут способствовать аморальному стилю жизни. Они утверждают, что этого не может быть. Все, что мы делаем, это транслируем по телевидению то, что реально происходит в жизни. Конечно же, их понимание, что такое реальность, отличается от библейского определения реальности. Хочу напомнить, что реальность – это то, что максимально соответствует истине, и истина – это то, что Бог говорит, является истинным. Таким образом, профессионалы в области телевидения, о которых мы говорили только что, стараются показать нам всего лишь грязную сторону жизни – и называют ее реальностью. Они также заявляют, мы можем показать всю аморальность, которая происходит сейчас, включая употребление наркотиков, и это не окажет никакого влияния. Надеюсь, что вы видите, насколько их понимание реальности искажено, и как это влияет на их дальнейшие действия. Мне нравятся слова Вилсона Кия, который написал книгу «Подсознательное влияние». Вот его слова. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. Хорошо сказано, не правда ли? Что случилось в нашей стране в 60-е годы, когда в песнях начали петь о наркотиках? Произошло то, что молодое поколение стало повально увлекаться наркотиками. Когда в песнях начали воспевать свободную любовь и секс, началась повальная аморальность по всей стране. Среди молодых людей. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И дальше автор этих слов продолжает. То, о чем поется в песне, люди будут притворять это в своей жизни. Давайте обратимся к статистике. Так вот, по статистике, среди подростков самоубийства занимают второе место после автомобильных аварий со смертельным исходом. Как вы думаете, почему? Да потому что сейчас очень много песен, где поется о самоубийстве и поощряется это. Еще раз хочу обратить внимание к словам Вилсона Кия. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И когда вы видите и слышите, что это воспевается в песне, то будьте уверены, что это будет происходить на улице. Если вы внимательно прослушали ссылки и утверждения медиаработников, то вы, наверное, обратили внимание, что их высказывания противоречат друг другу. С одной стороны, они говорят, что то, что они показывают по телевидению, не оказывает никакого эффекта. С другой стороны, они предлагают услуги рекламы и строят ее таким образом с помощью музыки, чтобы люди лучше запомнили ее и чтобы, соответственно, больше покупали разрекламированные товары или услуги. Не лицемерство ли это? Вот еще одна довольно-таки свежая книга, которая называется «Контроль разума по субботам». Автор Филипп Филлипс. Очень рекомендую эту книгу родителям, тем более, что написал ее христианский автор. Он очень хорошо раскрывает философию, которая преподносится детям по субботам во время детских встреч в нашей стране. Многие родители думают, что утро в субботу – это хорошее время для того, чтобы дать возможность ребенку посмотреть телевизор. Тем более, что может быть более безобидным, чем мультфильмы. Так вот, если вы родитель, и вы еще не смотрели эти мультфильмы, то обязательно посмотрите их вместе с вашим ребенком. Этот христианский автор хорошо показывает, что во время этих мультфильмов нашим детям преподается совершенно неверная философия жизни. Поэтому в этот момент телевизор для них не просто какая-то няня, это учитель, который обучает их определенной философии и стилю жизни. Он настраивает их разум, и этот настрой сохранится у них надолго, возможно, на всю жизнь. И подобная философия и стиль жизни не являются христианскими. Задумайтесь, когда в последний раз вы видели по телевидению программу, которая бы пропагандировала христианскую семью? Как они проводят вместе время, размышляя над Библией? Сегодня подобную передачу невозможно увидеть. Но зато по телевидению всячески стараются высмеять христиан и проповедников, которые очень часто представляются такими глуповатыми людьми. И если вы внимательно посмотрите некоторые мультфильмы, то вы обнаружите, что образ отца в них также выглядит глуповатым. Даже можно сказать идиотичным. Теперь вы увидите, какую философию жизни принимают наши дети через подобные мультфильмы. Пожалуйста, поймите для себя, что это обязательно отразится на сознании ребенка, так же, как и музыка, которая оказывает свое влияние. Хочу обратить ваше внимание еще к одной книге, которая называется «Генеративная теория тональной музыки». Эту книгу не очень-то легко читать. И если бы она не нужна была для чтения по моему предмету, я бы ее тоже не стал читать. Так вот, она была написана двумя авторами, профессорами в Колумбийском и Брандейс университетах. Один из них был музыковед, другой – языковед, то есть лингвист. Причина, по которой они решили написать эту книгу, следующая. Они хотели изучить правила музыки, которые являются универсальными для любой культуры. То есть, они начали исследовать то, о чем мы говорим с вами на этих уроках. О моногенности музыки. Или другими словами, что у любой музыки есть один и тот же источник. Так вот, эти авторы пришли к следующему заключению. Есть правила в музыке, которые простираются вне зависимости культурной границы различий, для которой не существует этнологических барьеров. И эти правила относятся к любой музыке. Когда эти авторы занялись исследованием вопроса моногенности в лингвистике, вы знаете, к чему они пришли? Они пришли к заключению, что 85% языка уже заложено в нас с рождения, и нам нужно только изучить оставшиеся 15. Не удивительно ли это? Возможно, кто-то усомнится и скажет, почему вы считаете, что это правда? Хочу обратить ваше внимание к книге «Бытие». В первой же главе мы читаем, что наш Бог – коммуникатор. Этого невозможно пропустить, читая первую главу. Например, 3 стих. «И сказал Бог». Далее 5 стих. «И назвал Бог». Далее 6. «И сказал Бог». Далее 8. «И назвал Бог». Вы сможете это увидеть снова и снова, начиная с первых стихов Библии. «Бог сказал, и мир появился». И придет время, как написано об этом в Евреям 12 главе, Он скажет, и мир прекратит свое существование. Так же, как Он силою своего слова создал этот мир, так же и силою своего слова Он прекратит существование этого мира. Итак, с первых стихов Библии мы ясно видим, что наш Бог – коммуникатор. И когда Он сотворил нас, то Он заложил в нас это качество для того, чтобы мы могли общаться. Например, животные не могут общаться так, как общаются люди. Конечно же, в них тоже заложено Богом определенные качества для общения друг с другом. Но они не могут общаться так, как общаются люди. Почему? Потому что человек сотворен по образу Божьему. Возвращаясь обратно к авторам книги «Генеративная теория тональной музыки», хочу отметить, что когда они попытались исследовать в музыке то, что они изучили в области языковедения, то они также пришли к заключению, что в человека уже заложено с рождения 95% принципов музыки, и нам необходимо изучить только оставшиеся 5%. Хочу еще раз обратить ваше внимание к утверждению этих авторов. Так вот, когда они изучали универсальные правила языка, то они сделали следующее утверждение. Если дети будут развиваться сами по себе, то они приведут в порядок наш язык, то есть нашу речь. Вы спросите, как такое может быть? Хочу привести пример для вас, основываясь на английский язык. Так вот, когда родители говорят ребенку, пожалуйста, принеси ту или иную вещь, то ребенок отвечает, хорошо, я принесу. Когда же он уже принес эту вещь, то он отвечает, я уже принес. Так вот, в английском языке, если вы хотите употребить глагол в прошедшем времени, то вы просто добавляете к глаголу в настоящем времени окончание «ed». Вот, например, «I paint», «I painted». Очень просто, не так ли? Так вот, ребенок следует этому правилу постоянно, но в английском языке есть очень много слов исключений, которые не подчиняются этому правилу, их нужно просто заучивать. И родители таким образом очень часто поправляют своих детей. Это и есть те самые 15% принципов языка, которые человеку необходимо выучить. Но если вы помните, согласно исследованиям авторов книги «Генеративная теория тональной музыки», то в области музыки в человека заложено с рождения еще больше, то есть 95% принципов музыки, и ему необходимо изучить только оставшиеся 5%. Уверен, что для того, чтобы полюбить рок-музыку, нужно нарушить или пренебречь всеми принципами хорошей музыки. Не говоря уже о принципах музыки, хотя бы обратите внимание на уровень громкости в рок-музыке. Человеку, пожалуй, нужно быть садомазохистом для того, чтобы хотеть слушать музыку в таком уровне громкости. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом, что наши уши могут воспринимать только определенный уровень громкости звука. Специалисты утверждают, что если уровень громкости составляет 115 дБ, то человеку нужно слушать подобную музыку всего лишь 15 минут. Если же уровень громкости увеличить на 5 дБ, то время прослушивания нужно сократить в 2 раза, то есть при уровне громкости в 120 дБ человеку нужно слушать музыку около 7,5 минут. Если же уровень громкости будет 125 дБ, то время прослушивания должно уменьшиться до 3,75 минуты. Сейчас вы видите, насколько уровень громкости важен для человека, когда он слушает музыку. Вы спросите, кто это установил? Конечно, Бог. Бог сотворил нас удивительным образом и вложил в нас определенные принципы. Интересно, что те двое авторов книги «Генеративная теория тональной музыки» не были верующими и не пытались поделиться с нами христианскими принципами. Но они пришли к заключению, что 95% принципов музыки Бог уже заложил с рождения в человеке, и только 5% нам необходимо изучить. Хочу обратить ваше внимание к книге Неила Патсмана, которая называется «Забавляя самих себя до смерти». Вот его утверждение. Форма выражения идей оказывает влияние на их содержание. Например, представьте, что вы преподнесли мне подарок сегодня. Когда вы это сделали, я сказал вам искренне «большое спасибо». Конечно же, видя мою искренность, вы подумаете, что я очень признателен вам за этот подарок. Но давайте представим другую ситуацию. Вы также подарили мне подарок, но я сказал вам «большое спасибо» с сарказмом. Те же самые слова, но я вложил в них другой смысл, не так ли? Поэтому вы сразу же подумаете, что со мной что-то не так. Потому что то, как я сказал вам эти слова, определяют суть сказанного мною. Видя эти принципы, не кажется ли вам странным, когда на рок-музыку накладываются библейские слова и думают, что значение этих слов остается неизменным? Это невозможно. Некоторые люди используют слова «Бог» или «Иисус Христос» в своих ругательствах, вкладывая в них совсем другие значения. Истинное значение слов, точнее то, что автор хочет выразить с помощью этих слов, можно увидеть через то, как он это говорит. Хочу привести вам еще один наглядный пример. Я прослушал одну так называемую христианскую рок-песню. Она начинается со слов «Мессия, Мессия, Мессия, Мессия, Мессия». Еще раз, это так называемая христианская рок-песня. Здесь звучит слово «Мессия», но то, как оно произносится, похоже больше на богохульство. Когда рок-музыка соединяется с библейскими словами, то музыканты и исполнители предоставляют уже другое Евангелие, другого Иисуса. Следующая книга, на которую хотел бы обратить ваше внимание, эта книга называется «Дети Божьи и голубые замшевые тапочки». Эта книга написана христианским автором Кеннетом Майерсом. В своей книге он размышляет над тем, что популярно в современной культуре и какое отношение это имеет к христианству. Так вот, он сделал интересное утверждение. Вот его слова. «Культурные формы могут прекратить коммуникацию». Вы видите, все зависит от формы, которая избрана как средство для коммуникации. Таким образом, если форма неверная, то она не передаст истинный смысл информации, а наоборот, заблокирует его. Специалисты в этой области прекрасно понимают и знают эти принципы, которые сами по себе не что-то новое. Все эти принципы преподаются в учебных заведениях, где серьезно изучают влияние музыки, социологию и психологию музыки. Далее еще раз хочу обратить ваше внимание к книге «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, он сказал, поклонники современной христианской музыки считают, что оценка качества музыки носит чисто субъективный характер. Обратите внимание, что их называют поклонники, что уже не свойственно для христианской терминологии. Так вот, другими словами, они заявляют, что если мне лично не понравилась эта музыка, то она плохая, но если она мне понравилась, то я получил так называемое благословение от прослушивания подобной музыки. Так как вы можете говорить, что это нехорошая музыка? Таким образом, человек сам может провозгласить ту или иную музыку хорошей или плохой. Гарри Гамперт продолжает, что они не просто говорят, а настаивают на подобной позиции. Но далее он делает свое заключение, говоря, но это подобно пьяному человеку, который думает и громко заявляет, что он трезв, но спустя несколько минут падает без чувств под воздействием алкоголя. Интересное заключение, не правда ли? Далее он пишет, оценка ситуации может носить субъективный характер, но сама ситуация нет. Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, человек, конечно же, может заявить, эта музыка совершенно не нравится мне, она не касается меня. Но это совершенно не значит, что музыка сама по себе имеет плохое качество. Важно понимать, что личная оценка музыки может быть субъективной, но качество музыки не подлежит субъективной оценке. Оно носит в себе объективный характер. Об этом говорится в Слове Божьем, и немного позже мы обратимся с вами к некоторым библейским стихам, которые свидетельствуют нам об этом. А сейчас хочу поделиться с вами одним случаем в моей жизни. Несколько лет назад меня пригласили для интервью во время прямого эфира на одной христианской радиостанции. Как мне впоследствии стало известно, за ночь до этого интервью менеджер этой радиостанции прочитал одну из моих книг, которая называется «Большое биение. Рок-взрыв». По всей видимости, кто-то предоставил ему эту книгу, и он посчитал нужным ее прочитать. Прочитав ее, он решил, что

Затем они объявили мне, что сейчас нас слушает композитор этой рок-музыки. И он на связи с нами. Далее ведущие попросили меня дискутировать с ним. Я объяснил то же самое этому композитору, который, как казалось, считал себя христианским композитором. Я указал ему на проблему в этой музыке и пояснил ему, почему эта музыка не может быть христианской. В то же самое время Господь начал побуждать меня поделиться с ним благой вестью. Итак, мы в прямом эфире, и я просто спрашиваю: «Рик, расскажите мне, как и когда вы уверовали во спасение?» Он задумался и спросил: «А что вы имеете в виду?» Тогда я напомнил ему несколько стихов из Библии, где говорится о спасении. «Ах, — сказал он, — это было во время рок-фестиваля несколько лет назад. Там звучала христианская песня, и я так растрогался, что посчитал нужным принять это решение для себя». Тогда я спросил его: «Какие стихи из Библии привели вас ко Христу как к Спасителю?» Потому что я прекрасно знал, что написано к Римлянам, 10 глава, 17 стих: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Далее я сказал ему, что только Слово Божье может привести человека к Иисусу Христу. «Какое слово привело вас ко Христу?» — спросил я его далее. У него просто не было никакого ответа. Наконец я повернулся к ведущим и сказал: «Послушайте, совершенно очевидно, что он не спасенный человек». Они тоже промолчали в ответ, но спустя мгновение спросили меня: «Где говорится в Библии, что нельзя использовать рок-музыку?» Конечно, прямого буквального запрета нет, но я попросил их быть рассудительными и напомнил, что в Библии есть очень много принципов, которые мы можем применить к нашей ситуации. Далее я привел им аналогию с курением. В Библии также нигде не сказано, что нельзя курить. Но мы, христиане, руководствуемся принципом, заложенным в Римлянам 12 главе 1 стихом, где сказано: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы, христиане, берем этот принцип и накладываем его на всю жизнь в целом и в отношении курения в частности. Кстати, один из ведущих в студии имел при себе пачку сигарет, и, по всей видимости, он совсем не понимал, что такое библейские принципы и как их применять в своей жизни. Следующее, что я хочу сделать для вас, это взять несколько библейских принципов, в которых прямо не говорится о музыке, и, соответственно, они не имеют прямого отношения к ней. Но, тем не менее, показать вам, что они имеют косвенное отношение к музыке. Поэтому мы также можем применять принципы относительно музыки. Откройте Евреям 5 главу 14 стих, где сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». В этом стихе заложен очень интересный принцип. Так вот, слово «навык» говорит об опыте, и в данном случае не просто жизненном опыте, а об опыте в изучении Библии. Другими словами, этот опыт уже превращается в обыденную повседневную привычку. Далее слово «приученные» переведено как «гимназо». От этого слова в русском языке произошло слово «гимназия», то есть это место для изучения, место, где прикладывается максимум сил и дисциплины для того, чтобы учиться. Таким образом, принцип, который мы можем взять для себя из этого стиха, следующий. Нам нужно постоянно изучать и применять Библию, прикладывая максимум усилий и самодисциплины, чтобы мы могли различить, что есть добро и что есть зло. Конечно, бывают другие ситуации, когда Бог дисциплинирует нас через различные наказания, как об этом говорится в послании к Евреям, 12 главе. Но это уже совсем другая тема. Конечно, сам факт самодисциплины не гарантирует, что человек находится на правильном пути. Писание показывает нам, что человек может быть дисциплинированным в своей жизни, но в то же самое время двигаться по ложному пути. Например, 2 Петра, 2 глава, 14 стих, говорится о том, что навык может быть плохой как по содержанию, так и по сути, если он был выработан благодаря многократному повторению плохих поступков, или же если мотивация в поступках не соответствовала воле Божьей. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что Бог хочет, чтобы мы использовали усилия и дисциплину для того, чтобы выбрать хорошие навыки, и чтобы наши чувства были настроены.

0: устроено в соответствии с волей Божьей. Тогда мы сможем различать, где добро и где зло. Конечно же, уверен, что вы знаете все пять чувств. Это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Безусловно, Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали каждое из этих пяти чувств. Например, возьмем зрение. В наш медийный век, пожалуй, каждому человеку и мужчине особенно нужно научиться, как дисциплинировать свое зрение, то есть то, на что мы смотрим. Мне вспоминаются слова одного известного телеевангелиста, который, к сожалению, очень печально закончил свое служение. Так вот, он сказал, что у меня было пристрастие к порнографии в течение всей жизни. Конечно же, это не прошло бесследно. Как я уже сказал, он потерял свое служение. Он должен был понимать, что если он не дисциплинировал свое зрение, то это когда-нибудь приведет его к пагубным последствиям. Что, в принципе, и случилось с ним позже. Еще раз, мы будем помнить, что Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали все пять своих чувств. Это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Далее хочу обратить особое внимание на слух. Это одно из наших чувств, и мы, как дети Божии, также должны дисциплинировать это чувство, чтобы мы могли различать, что есть зло и что есть добро для нашего слуха. Принцип, который мы почерпнули из послания Евреям 5 главы 14 стихом о получении навыка в Слове Божьем для различения добра и зла, также применим и в отношении получения навыка в слухе. Поэтому мы должны вырабатывать его через систематическое обучение и самодисциплину. Такова воля Божья. Вы когда-нибудь отмечали для себя, как часто говорит Писание о слухе, то есть о возможности слушать? Так вот, это слово в той или иной форме встречается в Библии более 1500 раз. Для убедительности возьмите, например, симфонию Стронга и проверьте сами. Если об этом говорится в Писании более 1500 раз, то, по всей видимости, это очень важно, не так ли? Если это важно для Бога, то это должно быть важным и для нас. Возьмем, например, Римлянам 10 главу 17 стих, где сказано «вера от слышания». Обратите внимание, не от зрения, не от других чувств или личного переживания, а именно от слышания. Вам, наверное, приходилось слушать, как некоторые люди говорят: «Я пережил такое-то событие в своей жизни, и это действительно укрепило мою жизнь». Будем помнить, что личный опыт и личные переживания не укрепляют нашу веру. Единственное, что укрепляет нашу веру, это Слово Божие. Конечно же, личный опыт может способствовать этому, но еще раз, только Слово Божие способно укрепить нашу веру. Другие люди, возможно, говорят, что им лично пришлось пережить те или иные события, и это уничтожило их веру. Это совершенно неверно. Только отсутствие Слова Божьего в жизни человека может уничтожить веру. Возьмем, например, гонимых верующих во времена Советского Союза. Казалось бы, то, что они переживали в те времена, должно было полностью уничтожить их веру. Но на самом деле их вера была крепкой благодаря Слову Божьему. Теперь вы понимаете, что не личный опыт и не личные переживания укрепляют нашу веру, а Слово Божие. Все остальное только может способствовать этому. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Вот еще несколько примеров. Наш Господь Иисус Христос назван Словом в Евангелии от Иоанна 1 главе 1 стихом. Далее в 1 Иоанна 1 главе 1 стих написано о том, что было от начала, что мы слышали. Еще один Иоанн Креститель. Он был назван голосом или гласом вопиющего в пустыне. Это Иоанна 1 глава 23 стих. Подобных примеров в Библии можно найти очень много. Хочу особо отметить силу воздействия на человека информации совместно через аудио и видео, то есть через зрение и слух одновременно. Кстати, апостол Иоанн говорит об этом в первом послании 1 главе 1 стихом. Намного раньше, когда появилось телевидение. Так вот, если взять эти два качества вместе, то получится огромная сила, с которой можно воздействовать на человека. Если вы осознаете это, то вы просто отбежите в сторону от того, что показывает по телевидению сегодня. Потому что звук в сочетании со зрением – это огромная сила, и если эта сила будет нести в себе плохую по содержанию информацию, то она может разрушить мораль нашего общества. Если вы обратите внимание на современное телевидение, то это как раз и происходит сегодня. Говоря отдельно о звуке, еще раз хочу подчеркнуть, что звук оказывает влияние на все человеческое тело. Он проникает, пожалуй, к каждому нервному окончанию человека. Если взять, например, все нервные окончания человека, то большая часть из них восприимчива именно к звуку, а не к другим человеческим чувствам. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом. Он сделал так, что звук очень важен для нас, и нам необходимо это понять. Хотел бы обратить ваше внимание к книге «Исход», главы 24, 31 и 32. Возможно, вам хорошо известна история о Моисее и Иисусе Навине. Моисей уже был в преклонном возрасте, а Иисус Навин был еще молод. Они пошли на гору Синай для того, чтобы получить Божьи заповеди. Моисей взошел на гору, а Иисус Навин оставался у подножия горы. Во время нахождения Моисея на горе Бог предупреждает его, что внизу в стане израильском возникли какие-то проблемы. Итак, прежде чем спуститься с горы, Моисей уже знал, что там что-то происходит. Оба, Моисей и Иисус Навин, подходя к стану, услышали шум. В Исход 32 главе 17 стихом сказано: «И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: „Военный крик в стане“». Более точный перевод слова „военный“ – это «беспорядочные и хаотичные звуки». Далее Моисей говорит в 18 стихе: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Слово «голос», которое употребляется в русской Библии в данном стихе, может быть переведено с оригинала как слово «шум». То есть Моисей услышал не шум военного сражения в стане, а шум поющих. То есть пение было похоже на беспорядочный шум, и этот шум дал ему понять, что в стане происходит что-то греховное. Далее, как мы уже знаем, Моисей приблизился к стану и разбил скрижали. Говоря об этом, я сталкивался с некоторыми возражениями. Мне указывали на Псалмы 65, 1 стих и 99, 1 стих, где говорится о том, чтобы мы пели славу Его имени и служили Ему с весельем и восклицали пред Его лицом. Если посмотреть на эти стихи в оригинальном тексте, то мы поймем, что здесь речь идет о красивом, организованном и гармоничном пении, а не о беспорядочных и хаотичных звуках, как об этом было написано в Исход 32 глава 18 стих. Хочу поделиться с вами, что один из моих любимых библейских персонажей – это Самуил. Взирая на него, я всегда хочу быть подобным ему. С юных лет его мама пообещала его Господу и принесла его в храм Господень. И остался Самуил служить там Господу при священнике Илии и его негодных сыновьях. Если бы это касалось лично моего сына, то я, наверное, бы возопил Господу со словами: «Господи, не допусти, чтобы мне пришлось оставить сына в подобной ситуации». Но Анна дала обещание Господу, и сам Господь уже взял заботу о Самуиле в свои руки. Я верю, что часть обязанности Самуила заключалась в том, чтобы он присматривал за пожилым священником Илией. Хочу сказать вам, что я знаю, что такое ухаживать за пожилыми людьми на личном примере. Это очень нелегко. Мои пожилые родители жили с нами 5 лет. Мой отец умер в возрасте 89 лет, но впервые он испытал сердечный приступ в возрасте 63 лет. И последующие 26 лет он нуждался в особом уходе. Поэтому еще раз, я хорошо знаю, что такое ухаживать за пожилым человеком. Таким образом, я могу представить Самуила, когда он присматривал за Илией. Возможно, часть его обязанности заключалась в том, чтобы быть с Илией ночью в одной комнате, или, если Илия нуждался в нем, чтобы он был тут же рядом с ним. Как вы, наверное, помните, в одну ночь Господь обратился к Самуилу. Вы помните, что сделал Самуил? Он сразу же побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Илий тогда ответил, что «Нет, я не звал тебя». Для Самуила этот зов был настолько очевидным и ясным, что он без сомнения прибежал к Илию. Говоря о восприимчивости к гласу Божьему, хочу отметить, что, к сожалению, есть люди, взрослые и в особенности молодые, которые не могут услышать Бога, даже если Он будет говорить им подобно тому, как гремит гром. Почему? Потому что они позволили мирским ценностям, плоти, дьяволу и мирской музыке настолько завладеть ими, что голос Бога для них уже недоступен. Они допустили, что их уши стали бесчувственными и невосприимчивыми к голосу Божьему. Поэтому они не могут услышать, когда Бог говорит и обращается к ним. А вместо этого они прислушиваются ко всякому роду голосам и совершают всякие непотребства. Сам Господь хорошо раскрывает этот принцип в Евангелии от Марка, 4 главе, 24 стихом, где Он сказал: «Замечайте, что слышите». Другими словами, будьте внимательными к тому, что вы слушаете. Но это еще не все. Он продолжил далее. Об этом написано в Евангелии от Луки, 8 глава, 18 стих, где Он сказал: «Наблюдайте, как вы слушаете». Другими словами, научитесь различать и распознавать то, что вы слушаете. Не слушайте все подряд без разбора, думая, что вы ничего не можете контролировать. Помните, что мы должны следить не только за тем, что мы слушаем, но и как мы слушаем. Это необходимо нам для того, чтобы мы могли различать, что есть хорошее и что есть плохое. Потому что в мире есть очень много различных голосов, которые учат нас тому, что не угодно Господу. Зная об этом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали навык в слухе, для того, чтобы мы могли различать то, что слышим, и чтобы впоследствии могли испытать, что благоугодно Господу, как об этом написано в Ефесянам, 5 глава, 10 стих.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Послание музыки и способность передавать сообщения». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Что такое звук и значение звука». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашего сегодняшнего разбора прочтем 14, 15 и 16 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Апостол Павел тут говорит о своих же братьях по плоти, иудеях. Заметьте, как он их обличает в 5 преступлениях, включая смерть Иисуса Христа. Это не была какая-нибудь выдумка или выражение ненависти, нет, но факты, исторические факты. Так говорит Слово Божие, и кто смеет отвергнуть то, что говорит Библия? Нет, не от чувств вражды упрекает Павел своих братьев в этих ужасных преступлениях, но от сердца с великой печалью и мучением. Кто смеет обвинить его в том, что он антисемит? Слушайте, что он говорит по поводу своих соотечественников, израильтян. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Нет, никак нельзя сказать, что он не любил свой народ. Он свою жизнь отдал для того, чтобы проповедовать благую весть и иудеям, и язычникам. И хотя он был апостолом язычников, тем не менее, где бы он ни бывал, он в первую очередь проповедовал в синагогах иудеям. Проследите его служение на страницах книги Деяний, и вы обнаружите, что он давал своим братьям по национальности первую возможность услышать благую весть. Когда они отказывались от его благовестия, тогда он шел к язычникам. Уверовавшим язычникам в Риме он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Так что ни в коем случае нельзя обвинить Павла в антисемитизме. Библия просто заявляет так, как оно есть. Павел говорит так, как оно было. Он не прибавляет и не убавляет. Тоже сказал и Петр, обращаясь к иудеям в день Пятидесятницы, в присутствии многотысячной толпы: «Вы взяли и, пригвоздившие руками беззаконных, убили Иисуса Христа». Слово Божие не скрывает факты, но заявляет их так, как они есть. Но, возлюбленные, если вы вникнете в страдания и смерть Иисуса Христа, то обнаружите, что виновны в смерти Сына Божия не одни евреи. Приняли участие в его казни и язычники. И самое потрясающее, что вы обнаружите, это то, что виновными в смерти Христа являемся все мы. И я, и ты, мой друг. Мы его распяли. Наши грехи пригвоздили его ко кресту. Не думайте, что железные гвозди, вбитые в ладони пречистого Агнца Божия, держали его там на кресте. Нет, это были гвозди твоего и моего греха. Мы умертвили его нашим грехом. Все мы виновны в смерти Спасителя и потому ответственны перед Богом в кровопролитии его Сына. Слушайте, что говорит Слово Божие. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. В послании Петра мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». А Павел говорит: «Христос умер за грехи наши». Ясно, что если не было бы греха, то не было бы надобности Христу умереть. Но этот ужасный убийца, грех, мой грех и твой грех, распяли его. Поэтому мы сделались соучастниками его смерти. Люди не хотят знать истину. Вот почему они должны ее уничтожить. Почему, думаете, был убит Стефан? Сказано, что его убийцы, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Почему? Причина та, что Стефан сказал им правду. Жестоковыйны, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. И дальше сказано: «Слыша сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Так погубили они человека, сказавшего им истину. Да, люди не хотят знать правду. Вот почему, говорит Слово Божие, по прихотям своим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Разве не слышали мы такие басни, что, мол, мы все братья, неважно, как веруем, главное, чтобы были искренны и тому подобное? Не думайте, что время изменило людей. Ни насколько. Библия говорит, что они еще более будут преуспевать в нечестии, и зло их, как рак, будет распространяться. Апостол Павел предупреждает об этом в своем послании Тимофею. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь». Это значит, дорогие мои, что если Христос пришел бы на эту землю, как Он пришел 2000 лет тому назад, и жил бы среди нас, то наше современное поколение, наш так называемый культурный век, поступил бы не иначе, чем с Ним поступили люди того века. Вернее, Его скорее бы убили сегодня, чем тогда. Вряд ли Он бы дожил сегодня до 33-летнего возраста. Да, в 5 преступлениях обвиняет Павел своих современников. Они убили Христа и его пророков. Они гнали его, Павла, Христова свидетеля. Они не угождали Богу, и они противились всем человекам, препятствуя Павлу говорить язычникам о спасении. Дорогие друзья, как ни странно, но виновен во всех этих преступлениях каждый невозрожденный человек. Знай, мой друг, что если ты не принял Христа, его заместительную смерть, сердце твое не омыто кровью Агнца, кровь его на голове твоей. Ты виновник его смерти, ты противник Богу и его благодати. То, что Павел сказал о своих соотечественниках, убивших Господа Иисуса, относится ко всякой душе, не примиренной с Богом. Хотя вкратце проследим этот ужасный список обвинений, начиная с последнего, что они всем человекам противятся. Вы поняли? Невозрожденный человек – противник человечеству. Как так? Потому что он препятствует людям услышать Евангелие Иисуса Христа. Но, говорит кто-то, в этом вы меня уже не можете обвинить, даже если я, по-вашему, не христианин. Я не мешаю никому проповедовать Евангелие, пусть слушают. Я не атеист, я не гонитель церкви, я не преследую верующих. Мой друг, не я вас обвиняю, но сам Христос. Слушайте, что Он говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает». Видите, нейтралитет в отношении Евангелия невозможен. Твоей одной пассивностью ты препятствуешь людям входить в Царствие Божие. Посмотри, например, как ты препятствуешь твоей семье слушать Слово Божие. Скажем, что активно ты не противишься им ходить в церковь или читать Священное Писание или молиться, или слушать эти передачи. Но не давая примера в этом, ты отталкиваешь их от Господа. Если ты уверовал и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то поверь, что этим одним актом с твоей стороны ты бы потянул других за собою. И кто знает, может быть, и всю свою семью, но не входя сам, ты препятствуешь входящим. Разве ты не видишь, что этим ты препятствуешь, противишься Евангелию и не даешь другим войти в Царствие Божие? Поэтому, мой друг, отказавшись от спасения сам, ты поощряешь других отказываться от него. Если ты не покаешься, мой дорогой друг, то через это ты наполняешь меру грехов твоих, и гнев Божий пребывает на тебе. Но заметьте, что невозрожденный человек не только всем человекам противится своим отношением к Евангелию, но он не угождает Богу. Есть много религиозных людей, они ходят в церковь, молятся, исполняют свои церковные обряды, и если им скажешь, что они не угождают Богу, то это их бы сильно смутило и даже обидело. Как не угождаю Богу? Так почему, вы думаете, я хожу в церковь? Почему молюсь? Разве не для того, чтобы делать угодное Богу? Но что говорит Слово Божие? Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты не родился второй раз, не родился от духа и воды, как говорит Христос, то не можешь угодить Богу. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Ты должен стать чадом Божьим, родиться от Духа, тогда только ты можешь угодить Богу. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это возможно только верой. Верующим дал власть быть чадами Божьими. Вот почему сказано в послании к евреям, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мой друг, без этой веры никакая религия, ни добрые дела, ни молитвы, ни обряды, даже если ты дал бы свое тело на сожжение, то и этим ты не сможешь угодить Богу. Только вера, вера Божия, вера в Иисуса Христа. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Яснее не может быть, а ведь так говорит Слово Божие. Имеешь ли ты эту веру? Если нет, ты можешь ее иметь. Это дар Божий, который дается всякому, призывающему имя Господне. Знай, мой друг, что неверие – это самый великий грех. Неверие является матерью всех грехов. Оно рождает ненависть, идолослужение, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, пьянство, блуд, бесчинство, убийство и всякого другого рода зло, которое входит в каталог человеческого беззакония. Видите, неверие было причиной, почему иудеи преследовали Павла. Неверие побуждало их убивать пророков, и, наконец, их неверие убило самого Господа Иисуса Христа. Да, самый ужасный грех, который лежит в основе всех грехов, это неверие. Единственное, что может тебя избавить от вины и последствий этого греха, это вера. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Праведный верою жив будет. Это и есть благая весть, что верой в Иисуса Христа ты можешь иметь не только прощение грехов, но и полное оправдание и жизнь Божию. Да, это все, что Бог ожидает от тебя, веру. А Он обещал сделать остальное. Он даст покаяние, Он расположит твое сердце любить Его, Он даст тебе желание служить и быть верным Ему. Он даст тебе способность быть полезным человеком, и Он даст саму веру, которой ты сможешь угождать Ему во всем. Как израильтянин, ужаленный змеем за один взгляд на медного змея, получал полное выздоровление, так и ты за один взгляд на распятого Спасителя будешь исцелен раз и навсегда от ядовитого укуса греха. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь! Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок. Да поможет тебе в этом сам Дух Божий. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Итак, мы продолжаем изучение книги пророка Осии. И снова повторяем, что его исключительно тяжелое семейное переживание, настоящая драма, помогли ему вполне понять сердце Божие, страдавшее по причине греховной жизни народа израильского. Осия был призван Богом для служения пророческими провозвещаниями 10 коленам Израиля, которые в то время составляли Северное царство. Бог любил этот народ, но любовь его эти люди отвергли. Но все же пророческое слово возвещало, что обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа, Бога своего в последние дни. Осии 3 глава 5 стих. Это пророчество остается в силе даже и сегодня, ожидая своего исполнения. Израиль теперь как бы отстранен от общения с живым Богом, но грядет день, когда они обратятся лицом своим к Богу своему. Следует помнить, что в наши времена Бог призывает к себе и спасает отдельных лиц из всех народов, включая Израиль. Многие из евреев принимают уже Господа Иисуса Христа в сердца свои, как Спасителя и Мессию. Это должно быть сделано лично каждым человеком, евреем и неевреем. Это спасение Господь совершил на Голгофском кресте. Все эти верующие в Него составляют Церковь Христову живую и святую, составляя тело Его. Преграда, бывшая в Ветхом Завете, перестала существовать. Ее разрушила искупительная жертва Христова. Но близится время, когда Господь поднимет от земли свою церковь, и когда Он начнет действовать в отношении народа израильского, как всегда народа в целом, дабы исполнились божественные обетования или обещания, данные им во времена древние. А теперь приступим к рассмотрению 4 главы. Предыдущие 3 главы открывают Божий способ, каким Господь приготовил пророка Осию служить ему в эти трудные времена. Осия перенес тяжелые страдания. Он прощал жене своей, имея к ней сострадание. Все это приготовило пророка для дальнейшего служения. Сострадание сердца Осии можно видеть в дальнейших его днях жизни на служении Господу, имеющему сострадание и милость к своему народу. Но даже такое доброе и нежное сердце не может пройти мимо, без различия страшного греховного положения народа, которого, как рак, уничтожал грех. Национальная жизнь была испорчена. Морально народ также разлагался. Обратите внимание на многочисленные слова пророка. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд Господа и жителями земли сей, ибо нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». 4 глава, 1 стих. Несомненно, что были в Израиле в то время отдельные личности, ходящие в страхе Божьем, но народ в целом своем находился в отступлении от Бога. Не напоминает ли это положение в нашем мире? Господь относился к Израилю с особенным чувством любви и милосердия. Но народ этот сделался подобным языческим народам. Глава 4 полна справедливых обвинений Божьих против народов других и против самого Израиля. Отдел книги Осии, главы 4 по 14 можно разделить на такие части. Первое. Всенародное духовное падение. Загрязнение жизни. Главы 4 по 5. Второе. Положение это привело к наказанию Божию. Главы 6 по 10. Третье. Любящий Бог готов простить кающийся народ. Он обещает благословить тех, кто обратится к Нему всем сердцем. Главы 11 по 14. Первые три стиха 4 главы содержат в себе обвинение в связи с нечистотой духовной и грехами народа. Это серьезное предупреждение. «Зато восплачет вся земля». Волнующие душу обвинение передает пророк от имени Всевышнего. Закон был дан им на Синае для руководства в жизни и для духовных ответственностей пред Богом. Но все требования закона оказались нарушенными. Народ предался идолопоклонству, за которым последовало моральное падение. Земля была в скорби. Народ утратил ревность, искал удовольствий в грехах и потерял владычество над природой. Пророк Осия обвинял в этом священников, которые и сами отступили от истины Божией, предавшись всяким нечистотам. Священники и ложные пророки духовно пали, и народ, не получая духовных наставлений, разлагался и ослабевал. Об этом подробно сказано в 4 главе с 4 по 8 стих. Высокое положение человека

0: И ясное, 4 глава с 15 по 17 стих. Упоминает Осия в этой речи иудейское царство. Он называет Израиль упрямой телицей. Привязался к идолам Ефрем Израиль, говорит пророк Иуде, оставь их, чтобы не заразиться грехами Израиля. В дни земной жизни Господа Иисуса Христа прокаженный должен был прикрыть свои уста и кричать громко, видя проходящих людей «Нечист! Нечист!». Это является предохранением от распространения страшной болезни, так и в духовном отношении. Пророк Исаия является современником Осии. Свидетельствуя о Боге живом в Иудее, он, несомненно, слышал об этих словах пророков Израиля, чтобы Иуда не пошел путями Израиля. Привязался к идолам Ефреме Израиль, оставь его. 4 глава, 17 стих. Так взывал пророк Осия к Иуде, где духовное состояние было лучшее. Так и апостол Павел призывал верующих удаляться от нечистоты, говоря, «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога Живого, потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 по 17 стих. Прелюбодеяние, духовная нечистота иногда проявляется и в Церкви Христовой. Поэтому апостол весьма серьезно предупреждает верующих. Говорит он в другом месте, «Водитесь духом, и не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть противится духу. Но если вы будете водимы духом, то вы не под законом». Пятая глава Осии содержит в себе весьма важные обличения и увещания религиозных и политических вождей Израиля. Пророк проявил большое мужество, говоря так остро царям и священникам. Это не означает, что он имел удовольствие укорять руководителей народа. Но Осия покорно исполнял повеление живого Бога, который даровал ему смелость и благодать служить так искренне и мужественно. Пророк являлся в то же время достойным патриотом своей страны. Он любил свой народ и стремился передать возвещение от Бога во всей истине, дабы народ поступал справедливо, а вожди имели страх пред живым Богом. Но глубокой скорби народ, священники и цари были ослеплены своими грехами и блужданием вдали от Него. Обратите внимание на то, как Бог намерился совершить свои справедливые суды над этим народом. 5 глава, с 12 по 15 стих. Первое. Как моль для Израиля. Это указывает на постепенное разрушение царства. Потом. Лев для Ефрема Израиля. Возвещение о неожиданном сильном нападении на этот народ. И третье. 15 стих. Это тяжелое наказание. «Пойду, возвращусь в мое место». Господь говорит, что Он оставит народ совершенно. А быть оставленным Богом. Как это много говорит. Какая великая утрата. И все же после возвещения о грядущих судах Божьих пророк так нежно и чувствительно просит народ. «Пойдем и возвратимся к Господу». 6 глава, 1 стих. Возможно, что Осия вспоминал свои переживания, как он темной ночью шел и искал свою неверную жену и просил ее вернуться в родной очаг. И так, с разбитым сердцем, он взывал к народу и умолял его вернуться к Господу в покаянии и смирении сердца, надеясь на помилование и прощение. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословенным.

благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание «Бибиен». Мы говорим о музыке и пении. Часто в служениях мы говорим о наших песнях. Мы рассказываем о том, что мы будем петь, или о том, что мы уже спели. Связки между песнями могут помочь пению, однако помните, вы лидер совместного пения, и вам нужно помочь петь, а не проповедовать. Ваша основная задача как музыканта, лидера музыкального служения, заключается в том, чтобы через совместное пение Слово Христово вселялось и обитало в людях обильно. Пусть ваше слово будет кратким, четким и ясным для собрания. Вдохновляйте, ободряйте и помогайте понять, как то, о чем вы собираетесь петь, преломляется в жизни людей. Вы также можете объяснить смысл того или иного слова или целой мысли в песне, указать на связь между песнями, следующими друг за другом. Если не продумать, что говорить, наши слова могут звучать бездумно и запутанно. Кроме того, мы почти всегда говорим слишком много. Слова могут превращаться в заполнитель, которым мы скрываем неуверенность и нервозность. Лучше всего планировать связки и подводки к песням заранее. В этом аспекте хорошо подходит английское выражение «less is more». Меньше значит лучше. Выбирайте христоцентричные, наполненные Евангелием песни, и пусть они будут говорить и назидать. Часто ничего говорить и не нужно, просто соединяйте песни и выстраивайте через них понятную логическую мысль. Первая строчка куплета или припева последующей песни может стать сама хорошим соединителем с предыдущей песней.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 77. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки, но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал, и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею. И, как пыль, одождил на них мясо, и, как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их, и они ели и присытились. И желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их. Еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний Избавитель их, и льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их. Многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они — плоть, дыхание, которая уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его, дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить, послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастания их отдал гусенице и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их льдом, скот их предал граду и стада их молниям, послал на них пламень гнева своего и негодования, и ярости бедствия посольства злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделали с посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь? Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стенание узника. Могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шашаним Эдув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя! Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, презри с неба и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас. Да воссияет лице Твое, и спасемся.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на Евангелие от Марка, глава 8. В этой 8 главе Евангелия от Марка мы вновь встречаемся с чудом умножения хлебов. Мы прочтем первых 9 стихов, где говорится следующее. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было есть, Иисус призвал учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть». Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их». Друзья, дорогие, несколько дней тому, когда мы изучали 6 главу, мы уже видели, как Господь Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами много тысяч людей. Сейчас, когда люди находятся с Ним уже 3 дня, слушая Его поучение, Иисус вновь совершает чудо и кормит 7 хлебами и несколькими рыбами, немного меньшее количество людей, но опять состоящее из 1000 людей. Иисус делает это чудо в основном по 2 причинам, дорогие слушатели. Из жалости к проголодавшимся людям, слушавшим Его уже 3 дня, и также, чтобы еще раз напомнить Его ученикам, которые уже забыли о первом чуде накормления, что Он все может, если это согласуется с волей Отца Небесного. Да, мы можем знать, слушатели, и вы, и я, мы можем Иисусу доверяться во всем и знать, что Он наш Бог. Дальше мы читаем от 10 до 12 стиха следующее. «И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род этот требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду этому знамения». Фарисеи, слушатели, не отстают от Него. Как вы видите, с самого начала они Его преследуют. Они не отстают от Него, ища доказательств Его божественности. Но Иисус не поддается их искушениям и не являет знамений. Уже потому, что он учил, и по делам, которые он совершал, они должны были бы давно уверовать, что он истинный Мессия. И вот мы читаем от 13 по 21 стих следующее. «И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И, рассуждая между собою, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали мы кусков? Говорят ему, 12. И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?

Но если человек сознательно так обусловливает обстоятельства, чтобы поставить Господа, чтобы совершить какое-то чудо или же являть сверхъестественную силу, то, конечно, это называется искушением Бога или, как Христос говорит, закваской фарисейской, то есть не делать того, что они делают. Мы, слушатели, должны верить во всемогущество Бога, но не требовать от Него чудес, как многие сегодня это делают. Они думают, что Господа можно заставить, что можно требовать у Него. Нет, друзья, глубоко ошибаетесь, если вы так думаете, и если вы с такими мыслями молитесь к Нему. Чудеса есть свободные проявления Божьего желания. А заставить Бога делать чудеса никак нельзя, дорогие слушатели, и не нужно. Не ищите такого у Господа. Он не будет делать то, что вы хотите. Он сделает по своей воле. И мы должны знать об этом, слушатели, очень и очень точно и серьезно, что Он делает по своей воле. Человек же часто хочет поставить Бога как бы в безвыходное положение. Иисус называет это также закваской фарисейской. Закваска – это дрожжи такого учения, которое портит хлеб вечной жизни. Но мы читаем далее, от 22 стиха по 26 этой 8 главы Евангелия Марка, где читаем: «Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: „Видишь ли что?“ Он, взглянув, сказал: „Вижу проходящих людей, как деревья“. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой и сказал: „Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении“. Обычно, друзья, чудеса исцелений совершались Господом Иисусом без Его какого-то физического вмешательства. Если Иисус принимает непосредственное участие в акте исцеления, как в данном случае физическом, так сказать, участии, то это делает с целью поучения нас, чтобы мы вынесли из этого какой-то урок для нас –

Здесь мы обратим внимание на постепенное исцеление зрения слепого. Это нам указывает на два этапа нашего духовного прозрения. Первый этап, слушатели, можно сказать, это наше настоящее духовное состояние, при котором мы видим все как бы сквозь тусклое стекло. Полное духовное прозрение мы получим после воскресения из мертвых и будем видеть все лицом к лицу. Сейчас мы много и много чего не понимаем, особенно, конечно, в духовных вещах. И слава Богу, если мы знаем об этом, слава Богу. Беда бывает тогда, когда мы думаем, что мы все знаем, и мы гордимся этим. И мы думаем, что в самом деле мы много знаем. Хорошо здесь будет вспомнить слова философа Сократа, который сказал как-то: «Вы знаете, что имеется очень много в Афинах тех, которые думают, что они знают, а я знаю, что я не знаю. И потому, что я знаю, что я не знаю, я есть самый умный среди афинян». Нечто подобное об этом сказал также и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам читаем об этом в 8 главе 2 стих, когда он говорил: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так

0: как должно знать. Это очень важные слова, друзья, сказанные самим апостолом. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Это написано в первом послании Коринфянам, в 8 главе, 2 стих. Так что, друзья, не будем гордиться, потому что мы знаем, можно сказать, только какое-то маленькое начало. А узнаем, мы узнаем полностью при воскресении из мертвых. И, конечно, много других подобных мест мы находим в Писании, которые нас обучают, что мы должны быть скромными и не гордиться нашим каким-то знанием. А сейчас мы прочтем от 27 до 32 стиха, где говорится: «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: „За кого почитают меня люди?“ Они отвечали: „За Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Петр сказал ему в ответ: „Ты Христос“, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Здесь говорится о различных толкованиях среди народа о Иисусе. Кто Он? Петр верно ответил, что Иисус есть Христос. Христос означает «помазанный Богом на царя», «помазанник», «мессия». Он же и Сын Божий. Да, если ученикам стало открыто, что Он Христос Иисус, теперь входит в более глубокое объяснение своего призвания умереть за греховный мир. Он теперь может сказать им все, что должно с ним случиться, и что его ожидает крестная смерть. И вот в этот момент Петр начал прикословить. И этот же самый Петр, который увидел в Иисусе Христа, сейчас прикословит ему и хочет не допустить его до голгофских страданий. Мы прочтем 33 стих. «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Иисус, как вы видите, называет Петра сатаной, потому что Петр, думая о земном, соблазнился и соблазняет Иисуса тем самым, чем искушал его дьявол в пустыне. Иисус, пришедший из вечности ради нашего спасения, не мог увлечься каким-то земным благополучием, временным каким-то земным благополучием, как предлагал ему Петр. Он должен идти дальше, он должен идти вперед к той цели, ради которой он пришел. Отдать свою жизнь за человека, пострадать на кресте, умереть на кресте, пролить свою кровь за человека, чтобы человек имел спасение. И дальше Иисус говорит о пути следования за ним. Этот его путь не устланный розами, но тернием страданий. Мы читаем об этом от 34 до 38 стиха, где говорится: «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: „Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Какие важные слова, дорогие слушатели! Я хотел бы, чтобы ни один из слушателей никогда не забывал этих слов. Когда я читаю это место, Священное Писание, это 8 глава, слушатели, Евангелия Марка, 34 по 38 стихи, у меня по коже проходит как бы дрожь, потому что эти слова в самом деле являются одними из самыми важными из Евангелия. Я хотел бы их повторить особенно для тех, у кого, может быть, нет Библии, чтобы снова и снова почитать и записать их, и, можно сказать, глубоко-глубоко оставить в душе их. Я хотел бы их снова прочитать именно для тех людей, у которых еще нет Библии. А если у вас еще нет Библии, друзья, а вы решили исследовать и изучать Священное Писание постоянно с нами, пишите нам, мы постараемся вам помочь. Итак, стихи 34 по 38, 8 главы Евангелия Марка. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Друзья дорогие, Иисус говорит о пути следования за Ним. Он первый прошел этим путем. Это путь самоотвержения. Но на этот путь может стать только тот, кто родился от Бога. Грешник никогда не сможет отвернуться себя. Иисус мог. Он душу свою положил за нас. И мы сможем пойти этим путем, если всецело доверимся Христу. После отвержения себя нужно взять свой крест, то есть все связанные с этим лишения, потери и страдания, и следовать за Христом, чтобы сораспяться с Ним, чтобы, как сказал апостол Павел, жил уже не я, но Христос жил во мне. Иисус расстался со своей душой, и Он хочет, чтобы и мы после получения спасения отдали наши души в руки Бога, а сами жили вечной жизнью, полученную от Бога в день нашего спасения. Иисус говорит: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мы читали это в Евангелии Иоанна, в 12 главе, 24 стих. Это Он сказал о Себе, но также и о каждом Его последователе. Мы не должны стыдиться нашего Господа, не должны стыдиться идти Его путем, тем путем, по которому шел Сам Христос. И тогда Бог наполнит нашу жизнь радостью и победой. Да поможет нам Господь быть этими последователями до самого конца нашей жизни, дорогие слушатели. Да поможет Он каждому из нас быть Его последователями.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам!

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Во времена судей в Израиле существовало такое выражение «от Дана до Версавии», что означало протяженность всей страны с севера на юг. Версавия или Беэр-Шева до сих пор находится на юге Израиля и представляет из себя крупный город с развитой промышленностью, университетом и институтом по изучению пустынь. Свое название Беэр-Шева или «Семь колодцев» получило от колодца Шива, который выкопали рабы Исаака. Беэр в переводе «колодец» указывает на тот колодец, который выкопал на этом месте Авраам. Здесь Авраам насадил рощу и призвал имя вечного Бога. В этих местах, среди семи колодцев, происходят события 26 главы книги «Бытие», о которой мы поговорим сегодня. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 26 главе книги «Бытие», в которой рассказывается, как Исаак повторил грех своего отца Авраама. Также вы узнаете о том, что сделали филистимляне, позавидовав благополучию Исаака. Когда я был молодым священником, 26 глава книги «Бытие» казалась мне неинтересной. Я считал ее совершенно бесцветной и скучной, и это особенно было заметно после моего знакомства в предыдущих главах с такими яркими личностями, как Авраам и Иаков. Глава эта об Исааке. Вообще-то, это единственная глава, которая полностью посвящена Исааку, и она действительно не очень впечатляет. Иаков здесь занят рытьем колодцев. Однако позже, когда я заново обратился к этой главе, я обнаружил, что Бог и здесь сообщает нам нечто важное. В 4 стихе 15 главы послания к Римлянам апостол Павел очень точно охарактеризовал важность всего, что написано в Библии. Там сказано так: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Глава эта учит терпению. Кое-кому терпение очень нужно. Мне это точно. Тем не менее, пусть вам не кажется, что все, что Богу от нас нужно, это терпение. У Бога были такие энергичные, предприимчивые, настойчивые и непреклонные люди, как Авраам, Иаков и Давид. Богу такие люди тоже нужны. Однако не только их жизнь, но и жизнь Исаака поучительна для многих из нас. Вот стихи 16 и 17 из 3 главы 2 послания к Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Помня об этом, перейдем непосредственно к 26 главе книги «Бытие». В ней Исаак, любимый сын Авраама, получает обновление обетования. Затем он совершает тот же грех неверия, что в свое время совершил Авраам. И, наконец, мы видим, как он копает колодцы в земле Герарской. Да, повествование не очень-то захватывает, но и здесь заключен определенный смысл. Давайте же не упустим его. Читаю первый стих 26 главы книги «Бытие». «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Это уже второй голод, о котором говорится в Библии. Вы, надеюсь, помните про голод во дни Авраама, когда Авраам и Лот ушли в Египет. Далее в стихе 2 написано: «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Зачем Бог говорит это Исааку? Перед Исааком был пример, Пример отца, который уже убегал в Египет. Но, как мы знаем, яблоко от яблони недалеко падает, и грехи передаются от отца к сыну. Можно сколько угодно говорить о конфликте между отцами и детьми, но для греха этого конфликта не существует. Грех плавно и незаметно переходит от отцов к детям. Как правило, сын совершает те же ошибки, что и его отец, если только кто-то не вмешается. Итак, во время голода Бог дает Исааку точные указания, и Бог подтверждает обетование, данное Аврааму. Слова Бога мы читаем в стихах 3, 4 и 5. «Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Бог, говорит Исааку, не бросай этой земли, не уходи в Египет. Я подтверждаю тебе обетование, которое я дал Аврааму. И Бог повторно дает свое тройное обещание. Во-первых, Он даст Исааку землю. «Потомству твоему дам все земли сии». Во-вторых, Он произведет от Исаака народ. «Умножу потомство твое, как звезды небесные». И в-третьих, Он пошлет благословение. «Благословятся в семени твоем все народы земные». Тогда еще не было закона Моисея, Авраам не жил в условиях ветхозаветного закона. Важно, однако, то, что когда Бог говорил что-то Аврааму, то Авраам верил Богу и действовал соответственно. Авраам показывал свою веру своими делами. Сегодня многие люди жалуются, что в их христианской жизни мало реальности. Не так давно ко мне пришла женщина и рассказала, что она верит в Бога, но не очень уверена в своей вере и ничего такого особенного не чувствует. Поговорив с ней, я очень скоро понял, что в ее духовной жизни не было поступков действий. Она тихонько сидела в уголке, приговаривая «я верю», и все ждала, что вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Такого не бывает. Когда вы верите Богу, вы обязательно должны действовать в соответствии с Его обещаниями. Позвони кто-нибудь из вас мне по телефону и скажи, что только что перевел на мой счет в банке большую сумму денег и что я должен немедленно снять ее со своего счета. Вы думаете, я так и сидел бы на своем месте весь день? Друзья мои, зная вы меня, вы бы не сомневались, что когда вы повесите трубку, я уже буду мчаться вниз по лестнице к своей машине. Вера – это то, что составляет основу для действий. Вы совершаете поступки на основании своей веры. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему его веру в праведность. А теперь Бог велит Исааку, чтобы и он стал таким же. Посмотрим теперь, как Исаак скрывает свои отношения с Ревеккой. Исаак поселился в Гераре, так говорит стих 6. Герар находится на юге. Авраам и Исаак жили в южной части страны. Вообще-то Авраам первоначально вошел в эту землю к северу от Сихема, но в конце концов поселился на юге у Хеврона. Исаак же поселился в Гераре. Далее прочтем стих 7. «Жители места сего спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя». «Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, — думал он, жители места сего, за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Исаак повторяет грех своего отца. Бог запретил Исааку идти в Египет. И в Египет он не пошел, а пошел в Герар. В Гераре он, наверное, заметил, как мужчины заглядываются на Ревекку. Пришлось ей сказать: «Говори им, что ты мне сестра, а не жена». Разница между Авраамом и Исааком была лишь в том, что Авраам говорил полуправду, Исаак же откровенно лгал. Далее я читаю стихи с 8 по 11. «Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женою своею, и призвал Авимелех Исаака и сказал: „Вот, это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?“ Исаак сказал ему: „Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее“. Но Авимелех сказал: „Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех“. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: „Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти“». Из-за Исаака, как видим, эти люди чуть не совершили грех. Авимелех становится хорошим другом Исааку. Исаак, как и Авраам, пользуется уважением у общества. Они оба выдающиеся люди. Я это сейчас специально подчеркиваю, потому что оставшаяся часть главы такого впечатления вовсе не производит. Она рассказывает, как Исаак сначала разбогател, живя в Гераре, а потом занялся рытьем колодцев. Читаем стих 12. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Бог, как видим, по-прежнему с Исааком. Таково благословение, которое Бог обещал его народу, начиная со дня, когда призвал Авраама. Это было земное благословение. Позже, когда Бог привел их в эту землю, Он сказал, что благословит их житницы, то есть, попросту говоря, обеспечит их запасами продовольствия и имуществом. И Бог выполнял свое обещание, пока потомки Авраама хранили верность ему. Не нужно забывать, что христианам Бог такого благословения не обещает. Христианам Бог пообещал духовные благословения. Но эти благословения даны на тех же условиях. Все зависит от того, как мы относимся к Богу. Если вы позволите Ему, Он благословит вас с избытком в вашей духовной жизни. Что касается Исаака, мы видим, что он получает большое земное благословение, как сказано в стихе 13. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Обратите внимание на то, что Исаак получил великое благословение. Он получил на земле той во сто крат. Некоторым кажется, что и Авраам был выдающимся человеком, и Иаков, а Исаак нет. Я же скажу, что Исаак тоже был выдающимся. Очень важно понимать, что жизнь Исаака связана с жизнью Авраама. Рождение Исаака и вся его жизнь сплетены со всем, что происходило в жизни Авраама. Лежащий на жертвеннике Исаак, готовый ко всесожжению, это очень важный момент его жизни. Хотя, конечно, это событие обрело исключительную важность прежде всего в силу поступков его отца Авраама. Мы уже убедились, что все происходившее с ними – это пример нам. Но главное, все эти события представляют чудесный образ близости между Господом Иисусом Христом и Богом Отцом. Иисус сказал в 9 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Видевший Меня, видел Отца». В своей первосвященнической молитве, стих 4 главы 17 Евангелия от Иоанна, Иисус сказал: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Поэтому абсолютно справедливо то, что жизнь Исаака и жизнь Авраама должны рассматриваться как одна жизнь. И вот в главе 26 книги «Бытие» мы видим, что Исаак уже прочно стоит на ногах. Но нам он не очень нравится. Он проявляет слабость и повторяет грех Авраама. Слово Божье, однако, ясно говорит, что в той земле он был великим человеком. Об этом мы читаем в стихе 14. «У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Филистимляне не могли спокойно смотреть на его благополучие. Вот почему, как сказано в стихе 15, они завалили и засыпали землей все колодези, которые выкопали рабы отца его Авраама. Авраам вырыл много колодцев в той земле, и теперь его сын пришел на его место, и колодцы теперь его. Но однажды утром он обнаруживает, что все колодцы засыпаны. Сделали это филистимляне. И, кстати, это первое упоминание об их враждебности. Позже, во времена Давида, разногласия с этим народом привели к непрерывным войнам. Далее следуют стихи 16 и 17. «И Авимелех сказал Исааку: „Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас“. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». Вы видите, что Исаак стал действительно выдающимся человеком. Авимелех, по сути, сказал ему: «Из-за тебя у нас возникают серьезные проблемы, лучше тебе уйти». Авимелех очень уважал Исаака. Посмотрим теперь, как Исаак копает колодцы в Гераре. В этом эпизоде своей биографии Исаак на первый взгляд демонстрирует слабость. Но это не так. Прочтем стихи 18, 19 и 20. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодези воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: „Наша вода“. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним». Стихи эти рассказывают о разгоревшейся в то время борьбе. Мне кажется, что вода – это олицетворение слов Бога. И мы должны пить эту воду. Ее называют водой Слова Божьего. И она должна утолять нашу духовную жажду и омывать нас. Иисус сказал, что мы уже очищены через Слово, которое Он проповедовал нам. Жизни без воды не бывает. Пролетая в самолете над пустынями Аризоны, Нью-Мексико и Калифорнии, вы увидите необъятные просторы засушливой земли. И вдруг оазис с буйной растительностью. Что произошло? Объяснение только одно. Вода – неотъемлемый элемент жизни, как физической, так и духовной. И, друзья мои, жизнь детей Божьих в любой церкви отличается от жизни других людей той же самой причиной – присутствием воды. Воды – Слова Божьего. Верующие, которые впитывают Слово Бога, очень не похожи на людей, которые отвергают Бога. И поэтому между ними нередко возникают разногласия. И я уверен, если вы действительно хотите изучать Слово Бога, вам всегда придется платить за это. Ведь дьявол станет побуждать вас делать все, что угодно, лишь бы вы не утоляли свою духовную жажду водой Божьего Слова. Прочтем стихи 21 и 22. «Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна, И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Исаак назвал колодец Реховов, что значит «у нас есть пространное место». Он выкапывал колодец, и этот колодец у него потом отбирали. Он переходил на другое место, выкапывал еще один колодец, и это тоже отбирали. Так он и ходил с места на место. Отсюда, несомненно, следует, что Исаак – человек мирный и терпеливый. Давид бы так не поступил, поверьте мне. Апостол Петр так тоже не поступил бы. Да если по правде, то и Вернон Макги тоже действовал бы совсем иначе. Таков важный для всех нас урок, о котором необходимо помнить, когда мы изучаем Слово Божье. Прочтем теперь, как Исаак идет в Вирсавию и как Бог является, чтобы утешить его. Вот стихи 23, 24 и 25. «Оттуда перешел он в Вирсавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: „Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего“. И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец». Бог является Исааку и утешает его. Бог являлся всем патриархам, за исключением Иосифа. Он являлся Аврааму, Исааку и Иакову. Исаак продолжает копать колодцы. Рядом с Авраамом всегда есть жертвенник, рядом с Иаковом, как мы увидим позже, всегда есть шатер, а рядом с Исааком всегда есть колодец. Я читаю стихи с 26 по 29. «Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: „Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?“ Они сказали: „Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом“. Хотя в своих отношениях с народом Герара Исаак представляется слабым, он, тем не менее, производит на царя Герарского такое сильное впечатление, что тот идет за ним в Вирсавию, чтобы установить с ним хорошие отношения. Влияние Исаака в этой земле отнюдь не влияние слабого человека. Прочтем в заключение стихи 34 и 35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жену Иегудифу, дочь Беэра хеттиянина, и Васимафу, дочь Элона хеттиянина, и они были в тягость Исааку и Ревекке». А после этого произошли события, в которых хитрость Иакова раскрылась перед нами во всей полноте. Об этом мы узнаем из следующей, 27 главы книги «Бытие», где рассказывается, как Иаков и Ревекка сговорились, чтобы получить от Исаака благословение для Иакова, тогда как сам Исаак хотел благословить Исава. Тот способ, к которому прибегнул Иаков, чтобы добиться для себя прав первородства, не может быть одобрен ни под каким видом. Иаков действовал хитростью и обманом. Бог попустительствовал этому не в большей мере, чем попустительствовал Аврааму и Саре в истории с Агарью и Измаилом. Богу не нужны были коварство и хитрость Иакова. Как мы увидим, отношение Бога к Иакову было вполне определенным. Иаков должен был расплатиться за свой грех той же самой монетой. В этом вы убедитесь в следующую нашу встречу, когда мы будем читать 27 главу книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Символическая драка. При слове «бабочка» вам вряд ли придет на ум агрессия или борьба. Скорее, вам представятся красивые, пестрые создания, украшающие природу и радующие глаз. Ученые всегда считали, что яркая окраска крыльев бабочки нужна для того, чтобы привлечь партнера. Однако новые исследования тропических бабочек поставили эту идею под сомнение. Исследователи изменили узоры на крыльях бабочек-самцов, причем так, что новые узоры были не характерны для этого вида. Однако самки вовсе не игнорировали замаскированных самцов и относились к ним точно так же, как к остальным. Получалось, что яркие узоры крыльев самцов не имеют для самок никакого значения. Тогда каким же практическим целям они служат? Ученые знают, что эти узоры служат сигналом для хищников. Берегись, эта бабочка ядовита. Знают они и то, что некоторые узоры отпугивают птиц. Однако у бабочек есть один маленький секрет. Многие бабочки-самцы агрессивны по отношению друг к другу и ревностно охраняют свою территорию. Бабочки настолько хрупкие, что любая царапина, причиненная в драке, может стать для них смертельной. Поэтому они не дерутся, а показывают друг другу узоры на крыльях. Этакая символическая драка. Эволюция никак не могла бы создать всеобщий канон красоты. Бабочки – прекрасные живые украшения, которыми Творец, Создатель всей красоты мира, расцветил свое творение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Нередко в Библии встречаются конкретные указания к тому или иному вопросу нашей духовной жизни. В данном случае в вопросах музыки и пения. К примеру, следующая выдержка из книги «Псалтирь». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалтирь 32:2-3. Четыре совершенно недвусмысленных пункта, которые необходимо выполнять, служа Господу и людям музыкой и пением. Во-первых, славить Господа на гуслях, то есть на том инструменте, который по своему устройству предназначен для благозвучной музыки, а не для разрушения звуковых и других барьеров. Во-вторых, петь Богу на десятиструнной псалтире, то есть не просто бренчать или струноприкладствовать, но именно петь на музыкальном инструменте, влаживая весь талант и душу в звукоизвлечение. В-третьих, петь Богу новую песнь, то есть не повторять прежних ошибок и шероховатостей, но каждый раз в исполнении по-новому и более совершенно излагать музыкальную мысль. И в-четвертых, петь Господу стройно и с восклицанием, то есть как можно больше в единстве музыки и пения, и вкладывая жизненную энергию для созидания души, а не просто сотрясая воздух. Конкретные советы к конкретному исполнению. Господь нам в помощь.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: сила для предупреждения конфликтов, проповедует пастор Алексей Коломийца.
1: Очень многие люди понимают, что это нехорошо попадать в конфликтные ситуации. Очень многие люди, понимая это, страдают от этого и, может быть, даже что-то предпринимается, пробуют что-то сделать для того, чтобы освободиться от этих вещей. Но очень часто сталкиваются с такой проблемой, когда они сделали шаг, сделали второй, когда они что-то попробовали сделать, и потом обнаруживают, что просто нет сил. Что просто какие-то другие обстоятельства отвлекают, какие-то чувства перехватывают, заполняют, так скажем, все сознание, заполняют эмоции. И в результате мы возвращаемся на ту же точку, с которой начали. Мне кажется, очень многие христиане, живущие на земле сегодня, страдают этой проблемой. С одной стороны, они хотят освободиться от проблем, с другой стороны, пытаясь, не обнаруживает силы для того, чтобы это произошло. Мы сегодня будем говорить подробнее о том, где эту силу брать. То есть каждый из нас, когда Иисус Христос призывает нас, когда Иисус Христос призвал вас когда-то, Он призвал вас не для того, чтобы возложить на вас бремя, которое вы не способны понести. Он призвал вас для того, чтобы дать вам не только путь, показать вам не только методы, но дать силу для этого. И слава Богу, что христиане имеют этот доступ, имеют эту возможность для того, чтобы в своей жизни действительно получать эту силу от Бога и жить по ней, жить в результате вот этого взаимодействия, тесного взаимодействия с Богом. Несколько слов я скажу, напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что существуют Божьи методы, посредством которых мы предупреждаем конфликты до их возникновения. Помните, мы говорили о том, что нам нужно научиться удерживать язык свой от зла, не воздавать злом за зло. Мы говорили о том, что нам нужно научиться доверять Богу конфликтные ситуации и так далее. То есть несколько было перечислено таких пунктов, очень важных, из которых состоит наша ответственность по отношению к тому, как мы реагируем на мир, на обстоятельства, которые реакционно относятся, то есть они враждебно относятся к нам или к нашим действиям, или к нашей личности. Дело в том, что когда мы говорим о всех этих хороших методах, мы обращаемся к живому источнику Священного Писания, который представляет нам, говорит нам о том процессе, который Бог устроил, для того, чтобы вот все вот эти принципы, открытые здесь на страницах Священного Писания, они стали реальными. Я могу сразу сказать, что у человека, у самого человека, самого по себе нет сил для того, чтобы предупредить конфликт. У каждого из нас, так скажем, то, что грешный человек попадает в конфликт, это естественно. Для того, чтобы не попасть в конфликт, нужно что-то сделать. То есть, так скажем, если вы ничего не будете делать, то вы будете попадать в конфликтные ситуации. И вы будете конфликтовать. Для того, чтобы нам избавляться от этих ситуаций, для этого нужно предпринимать усилия. То есть, для этого нужна сила. И эта сила, мы видим очень ясно, эта сила только у Бога. В нас самих этой силы нет. Поэтому мы сегодня говорим о Божьей силе для преодоления конфликта. Мы говорим о том, что Бог приготовил для каждого дитя своего. О том, каким образом мы получаем мотивацию, каким образом мы получаем внутри себя способность быть настойчивыми и последовательными в том, чтобы нам можно было жить в этом мире полном вражды. И в то же самое время жить в нем так, чтобы мы способны были жить спокойно, жить мирно, жить в смирении сердца, жить не так, как живут люди, которые нас окружают. Вот почему речь идет о рождении свыше. То есть, по сути дела, мы на сегодняшний день не можем говорить о библейском методе, о библейской силе для того, чтобы мы преодолевали или предупреждали конфликты, если мы не знаем, что такое рождение свыше. То есть, если вы не знаете Иисуса Христа как Господина вашей жизни, если вы не встретились с Богом никогда так, что вы отреклись от себя однажды, вы сказали «да» Богу, и вы сказали «да» Его господству, Его суверенному владычеству в вашей жизни, то тогда очень трудно говорить о практике жизни. Помните, мы в прошлый раз останавливались подробно, говорили о том, что в жизни

христиан есть такой парадокс. С одной стороны, Писание говорит очень ясно: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ясно об этом сказано. То есть ко Христу приходят для того, чтобы найти покой, для того, чтобы найти мирную жизнь, для того, чтобы найти вот то, для чего душа создана, к чему она так рвется, так стремится. Но вместе с этим, заметьте, никакие войны не являются настолько ожесточенными, как религиозные войны. Ни в каких организациях нет столько боли и столько проблем, как в церквях. К сожалению, к глубокому сожалению. Получается парадокс. Христос призывает к одному, мы приходим к Нему, но почему-то в реальности не получаем этого. Почему-то в реальности мы продолжаем жить вот тем, что мы принесли из мира, тем, что у нас было в мире. Что я имею в виду? Злость, раздражение, гнев, унижение других, свое «я», эгоизм и так далее. И когда мы со всем вот этим букетом продолжаем жить, то тогда на малейший элемент противодействия, на малейшую силу, которая нам противодействует, мы реагируем. И в результате получается конфликт. И в результате получается то, что атмосфера в церкви, атмосфера в семье христианской, атмосфера в душе христианина превращается из вот такой мирной, спокойной, благочестивой, богопочитающей, превращается в атмосферу войны, политики, хитрости, противостояния. Кто-то хочет кого-то обойти, кто-то хочет кого-то пересчитать, переиграть, просчитать на 10 ходов вперед и так далее. То есть вместо того, чтобы жизнь была спокойная, когда люди бы жили и знали, что им никто, ничто не угрожает вокруг, вместо этого люди живут настороженно. Они продолжают жить настороженно, даже в церкви, даже в христианской жизни, даже в семьях, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о силе для победы над конфликтами, мы говорим только о той силе. Мы не говорим о каких-то психологических трюках. Мы не говорим сегодня здесь о том, что нужно сделать для того, чтобы вам обрести методы или обрести, так скажем, самые новейшие разработки человеческие, которые позволят вам утвердить мир. Этим занимаются в мире, этим занимаются психологи, этим занимаются политики, этим занимаются самые-самые разные социальные институты, которые ставят перед собой эту цель, каким-то образом привести человечество к умиротворению. Иисус Христос решает проблему совершенно другим способом. И мне кажется, что на сегодняшний день мы живем в такой ситуации, когда о способах Иисуса Христа начинают забывать. Люди, которые носят имя Иисуса Христа, люди, которые выполняют церковные обряды, люди, которые считают себя причастниками церкви, но на самом деле их реальной философией, их реальной действующей практикой, мотивацией является не программа Иисуса Христа, не методы Иисуса Христа, а методы, которые взяты в мире и утверждены в их жизни. Вот почему мы снова и снова возвращаемся к этому вопросу. Не любите мира, не того, что в мире. Мы говорим о философии мира, мы говорим о его методах, о его жизни, о его структуре, о том, на чем построен мир, где правит я, где правит эгоизм, где правит человеческое желание быть выше других. Итак, для того, чтобы нам обрести силу для предупреждения конфликтов, для этого нужно как минимум два элемента. Мы сегодня будем говорить об этих двух элементах. Во-первых, нам нужно научиться познавать Бога. Это самое большое, что может человек достичь в своей христианской жизни. Большего не сможет человек достичь. Вот в христианстве люди ставят разные цели перед собой. Некоторые ставят цель, чтобы выучить как можно больше стихов Священного Писания. Хорошие цели. Некоторые ставят цель перед собой, чтобы своей жизнью заработать что-то, чтобы вести себя определенным образом, чтобы сделать определенное количество добрых дел. Это все хорошо. Все это нужно. И вести себя нужно правильно, и Библию читать нужно, и добрые дела нужно делать. Но дело в том, что Христос сказал о том, что Он пришел на землю для того, чтобы открыть нам Отца. Для того, чтобы открыть Бога. Почему? Не просто для того, чтобы наша информационная база расширилась.
Он открывает нам Отца для того, чтобы показать нам жизнь. «Я есть путь и истина, и жизнь», Иисус Христос говорит, «и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Смысл прийти к Отцу, смысл узнать Бога, смысл наполниться им, смысл подчинить ему свой внутренний мир, подчинить ему свои эмоции, подчинить ему оценки окружающего мира или ситуации, в которой мы находимся, в которой мы попадаем. Итак, для того, чтобы предупреждать конфликты, нам нужно научиться познавать Бога. Дело в том, что по-другому не получится. Можно пытаться, по-другому можно пытаться, и некоторые люди пытаются это делать, но это называется политическая игра, не больше. Сегодня произошло такое большое событие. Израиль передал через посредничество Германии, отпустил из своих тюрем 400 террористов, палестинских террористов, которые сидели в их тюрьмах, в израильских тюрьмах, и они отпустили этих 400 террористов, они обменяли их на одного израильского бизнесмена. Этих террористов, конечно, вывезли куда-то в Германию с тем, чтобы они не были там в Израиле, это было их условие, но, казалось бы, вот такой большой жест доброй воли. Отпустили 400 человек из тюрем. И казалось бы, что их противники, Хизбалла, отдали им одного видного какого-то бизнесмена, которого они 3 года назад захватили и держали где-то там в плену. Но когда мы посмотрим на реальность, то мы увидим, что все, что эти люди делают, это совершенно не стремление к миру. Это просто политическая игра. Это когда люди играют в шахматы, и они считают, ага, я сейчас отдам эту пешку для того, чтобы взять вот этого ферзя. Вот это то, что делают люди, когда они уступают. Это то, что делает современный мир, когда они, казалось бы, избегают конфликтов. Чаще всего это уступка в одном для того, чтобы опередить в другом. Когда мы смотрим на то, что говорит Библия, на то, что говорит Бог, это абсолютно другой характер. Давайте прочитаем Евангелие Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему, значит, молодой человек подошел к Иисусу Христу и задал ему вопрос, какая самая большая заповедь в законе. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вы знаете, что 10 заповедей состоят из 2 частей. Первые 4 заповеди касаются отношения человека к Богу, и вторые 6 заповедей, они касаются отношения человека к людям. Так вот, неспроста Бог установил такой порядок в этих заповедях. Дело вот в чем, что если люди не смогли возлюбить Бога, им очень трудно будет возлюбить людей. Если человек не уразумел своей жизни вот эту важность этого утверждения, силу и могущество этого действия, возлюби Господа Бога, он никогда, друзья мои, никогда не сможет построить правильное отношение с людьми. Очень многие люди говорят, ну вот вы такие боговерующие, вы такие вот ходите в церковь, вы так много там времени уделяете, а я вот не хожу никуда, я просто хороший человек, я просто люблю соседей, люблю окружающих людей и так дальше. Вы знаете, Библия очень ясно говорит по этому поводу. Библия говорит о том, что если человек не возлюбил Бога, то все остальное, что он делает по отношению к остальным людям, это не есть настоящая любовь. Она не может быть настоящей. Почему? Потому что мотивация не настоящая. Потому что единственная правильная мотивация, которая существует, это возлюбить других ради Бога. Вот почему, когда мы говорим о преодолении конфликтов или о том, как нам относиться к конфликтам, мы должны ясно сказать, что это начинается с того, насколько мы в своем сердце, в своей внутренности действительно развили вот этот мир хождения с Богом, вот этот мир Божьей реальности. Вы знаете, когда люди приходят к врачу, очень часто им хотелось бы, чтобы их болезни очень быстро решались. Они приходят, и они хотят, вот дай какую-нибудь таблетку, чтобы я сейчас выпил, и завтра вышел и был абсолютно здоровым. Но чаще всего врачи говорят, вы знаете,
Это зависит от образа жизни вашего. Это зависит от вашего питания. Это зависит от недостатка определенных элементов, витаминов, каких-то минералов в вашем организме. И для того, чтобы вам исправить эту ситуацию, для этого вам нужно следить за тем, как вы кушаете, следить за тем, как вы спите, следить за тем, в какой среде вы работаете, и так далее, и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, что для того, чтобы человек способен был противостать болезни, ему нужно не таблетка антибиотика, а ему нужна здоровая иммунная система в его организме. Так вот, то, о чем мы говорим сейчас здесь, это иммунная система. Это то, что сделает нас способными противостоять враждебным силам, которые нас атакуют. Это не то, что приобретается сразу, но это то, без чего мы не сможем жить, дорогие друзья. Это то, чего так не хватает сегодняшнему христианству. Это то, чего не хватает нам с вами. И мы, знаете, часто кивнем головой и скажем, тогда, когда мы попались где-то, когда мы вышли из себя, когда мы втянулись в какой-то конфликт, мы кивнем головой и скажем, да, плохо сделали, да, нужно бы что-то сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло. Но мы развернулись и продолжаем жить без того, чтобы обратить внимание на коренную перестройку нашей жизни, чтобы мы в своей жизни, в корне ее, в ее центре, могли найти вот эту точку, точку познания Бога, точку любви к Богу. Надо честно сказать, сегодняшние люди мало любят Бога, мало говорят о Боге. Сегодняшнее христианство – это больше христианство, знаете, такого или литургического плана, где человек пришел, и ему просто нужно испытать вот эту атмосферу обряда, атмосферу ритуала. У разных людей разный обряд и разный ритуал, но у всех практически существует одна и та же проблема. Им нужен, они сильно не вникают, что здесь происходит, они сильно не ставят себя под свет этого луча божественного. Им нужно пережить обряд, им нужно пережить привычное, чтобы у них немножечко на душе легче стало. Это одна ситуация. Вторая ситуация, как люди видят христианство. Они видят в христианстве своеобразный источник, как им исправлять их жизнь. Вот у меня болезнь, я пришел для того, чтобы помолиться, и меня Бог исцелил. У меня свадьба завтра, я пришел для того, чтобы научиться, как создать семью. У меня дети родились, и мне нужно знать, как их воспитывать и так далее. То есть подход вот с такого плана, знаете, как самоучитель жизни. Это действительно так. Библия отвечает на все эти вопросы. Она дает нам прямые указания, каким образом мы должны все эти вещи делать. Но дело в том, что эти указания имеют смысл только тогда и только для тех, когда люди реально познают Бога и растут в Нем. Когда они реально могут учиться Его любить. Когда любовь к Богу становится, переходит из области фантастики, из области поэзии, из области теории к практике жизни. Это то, о чем Иисус Христос говорил этому человеку. Второй элемент, связанный с познанием Бога, связан с тем, что когда мы любим Бога, мы не только учимся любить ближних, но мы имеем достаточную мотивацию, чтобы быть похожими на Него. Вы знаете, практически все люди, которые обладают какой-то популярностью, они оказывают влияние на тех, среди кого они популярны. Особенно это видно среди молодежи. Если вы обращали внимание там, в России или в бывшем Советском Союзе, или даже здесь это заметно, как только какой-то известный артист или какая-то известная актриса в каком-то новом фасоне платья или одежды появилась где-то на каком-то концерте, это становится очень быстро популярным. Люди подражают тем, кем они восхищаются, подражают своим кумирам. Так вот, когда мы любим Бога, когда мы учимся любить Бога, это обязательно будет вызывать в нас желание быть на Него похожим. По-другому нельзя. Человек, если человек говорит, что он любит Бога, но он не становится похожим на Него, значит, тогда он или себя обманывает, или пытается обмануть других людей. Суть любви к Богу заключается в том, что мы ищем Его, мы хотим Его знать, мы хотим проводить с Ним время, мы восхищаемся Его качествами, мы их рассматриваем, мы снова и снова к Ним приходим, мы хотим, чтобы эти качества, они наполнили наше сознание и нашу жизнь.
Посмотрите, Иисус Христос говорил об этом в Евангелии от Матфея в 5 главе 43 стиха. Очень известный текст. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Посмотрите, Иисус Христос обращается к религиозным людям, евреям, которые его окружали, в большинстве своем фарисеи и книжники, которые очень сильно ожидали от него, что он присоединится к ним и возглавит или поможет им осуществлять их религиозную программу. Иисус Христос обращается к ним и говорит им что-то, что абсолютно не вкладывалось в их сознание. Он говорит: да, действительно так, вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Да, это было сказано, да, так живут люди, в этом смысл порядочности в мире. Но он продолжает и говорит: а я говорю вам. Он говорит о том, что у меня другой принцип, мой мир отличается, атмосфера в моем мире, она наполнена совершенно другими веществами, она совершенно другого качества. В чем она заключается? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Почему? То есть он говорит: посмотрите на меня. Посмотрите, я являюсь Богом, который, если разобраться, так скажем, в абсолютном смысле, то если кто-то достоин того, чтобы требовать от людей безоговорочного, мгновенного, немедленного, полного подчинения, то это Бог. Так вот, смотрите, вот этот Бог, святой, всемогущий, всевышний, всезнающий, который достоин самого-самого лучшего и самого высшего, этот Бог, получая от людей все очень и очень неприятное, так много зла, так много ненависти, так много нечистоты, так много всякой-всякой развращенности, но вот этот Бог, посмотрите, этот Бог, Он повелевает солнцу своему каждый день восходить и над злыми, и над добрыми. Ну, вы скажете: ладно, солнце – это общее дело. Если его убрать, то тогда и доброе не просуществует. Поэтому Бог вынужден, чтобы солнце всходило над злыми, потому что ради добрых, чтобы добрые жили. Ну, вы знаете, посмотрите на самые-самые различные другие обстоятельства. Люди продолжают жить, злые люди продолжают жить. У них сердце работает, как ни странно. Хотя Бог может остановить его очень быстро. У них почки, и печень, и желудок, и все остальные органы функционируют. Вот почему? Не потому, что мама с папой у них здоровые были. Совершенно не потому. А потому, что Бог дает им здоровье. По одной причине. Бог дает им здоровье. Кому? Злым людям. Поэтому Бог говорит: вот посмотрите на меня и научитесь у меня. Научитесь у меня правильному отношению. Тогда вы будете сынами. Тогда вы можете назваться сынами моими. Так он говорит: и вы будете сынами Отца вашего Небесного. И дальше он объясняет: если вы будете любить любящих вас, так все делают. Язычники так делают. Люди в мире так делают. Он говорит о том, что нам где-то внутри себя, где-то в корне своей природы, христианам, людям, которые идут за Иисусом Христом, нужно искать у Бога того, чтобы наша внутренность была перестроена, чтобы наш мир реакции, наш мир того, каким образом мы воспринимаем, что происходит вокруг, он был построен так, как он построен у Бога. И это возможно только в одном случае, когда мы будем любить Бога, познавая Его. Сколько бы вы ни говорили о том, что это хорошо, что это нужно, оно всегда будет оставаться за сферой реальности вашей.
Оно всегда будет вроде бы правильно, вроде бы точно, но нереально. Но где-то далеко, где-то неестественно, где-то в параллельном мире существующее. То, о чем идет речь здесь, это должно стать реальностью. Шаг за шагом, день за днем оно должно наполнять наш мир, оно должно формировать его, оно должно делать из него богоподобное естество. Это цель христианина. Вы знаете, для человека неверующего познание Бога невыносимое, немыслимое и невыносимое. Почему? Потому что познание Бога – это не теоретическое знание Священного Писания. Я встречался с людьми и читал книги о многих-многих людях, которые знают Библию почти наизусть. Либеральные богословы, они разложили ее по мельчайшим слогам, буквам, фразеологическим оборотам и так далее. То есть они знают то, что написано в Библии, но они не приняли того, что написано в Библии. Для них эта книга представляет собой памятник истории, и они изучают ее как памятник истории. Христианин подходит к этой книге как к живому Божьему Слову, которое требует его изменения, которое требует, чтобы человек подчинял себя шаг за шагом. Я сейчас хотел бы спросить вас, какой ваш опыт познания Священного Писания, познания Бога через Священное Писание? Если в вашей жизни это цель, это стремление, это задача, которую бы вы ставили перед собой, чтобы сегодня немножко больше узнать Бога, чтобы себя подчинить Ему еще? Знаете, если мы не будем ставить перед собой таких целей, нам очень сложно, друзья мои, будет говорить о духовном росте, о прогрессе, о том, чтобы наша жизнь, вот эта жизнь, о которой мы говорили в начале, что она должна бы иметь христианские качества и характеристики, но почему-то так долго и усиленно не может их иметь. Для того, чтобы это происходило, нам нужно стать на эту тропу познания Бога. Следующий элемент. Познание Бога помогает нам не забывать, кто мы есть, сколько нам прощено. Посмотрите, как только мы живем сами по себе, как только мы отвлеклись от реальности того, кем мы являемся и кем Бог является, нам начинает казаться, что мы из себя что-то представляем, что мы действительно достойны чего-то. Помните, когда Адам с Евой согрешили? Почему они усиленно избегали встречи с Богом? Причина одна, потому что если Бог появится, они просто вынуждены будут, их ложь вот эта, в которой их убедил дьявол, в которой они пытались убеждать себя, что они являются богами, их ложь не будет иметь никакого фундамента, никакого основания, это все распадется. Поэтому Адам прячется от Бога. Посмотрите Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вы знаете, если мы забываем о том, что нам прощено, мы не способны прощать. Мы теряем способность прощать других. Потому что здесь так написано. Здесь написано, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, как Бог в Иисусе Христе, через жертву Иисуса Христа на Голгофе, через Его реальные страдания, которые перенес Иисус Христос, живя здесь на земле. Он обращается и говорит, пожалуйста, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, что Христос умер не за грехи человечества в общем, а Христос умер за ваши лично грехи. Знаете, когда мы теряем это из виду, у нас сразу появляется тон такой голоса, знаете, немножечко высокомерный, надменный. У нас появляется желание и сила требовать с других. Каким-то образом ставить других под ответственность себе. Но то, что мы находим здесь, то, что мы находим в этом тексте, этот текст объясняет очень ясно и конкретно, что для того, чтобы нам избавиться от всякого раздражения и гнева, и ярости, для того, чтобы нам научиться сострадательности и прощению, нам нужно помнить, сколько нам Бог простил.

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы – www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Многое может усиленная молитва праведника. Так написал Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, говоря о молитве Илии, пророка Божьего. Какое необычное чудо совершил Бог через молитву Илии! Илия противостоял всем языческим жрецам и пророкам Ваала. Даже сухой жертвенник Ваал не смог зажечь, потому что он был просто идол. И только единый живой Бог может совершить невозможное человеком – сжечь мокрые дрова, жертву, да и сами камни жертвенника. Помнишь заповеди из Десятисловия, 10 заповедей? «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов». Это самая первая заповедь. И против этой заповеди народ израильский постоянно грешил. «Почему?» – спросишь ты. «Потому что все вокруг поклонялись всяким разным богам. Вот и получалось, что израильтяне не хотели от других отличаться». Так и в наше время. Когда верующие в Иисуса Христа следуют заповедям Божьим, они очень отличаются от всех остальных. И всегда есть искушение вести себя так, как все, чтобы не отличаться. Но против этого искушения нужно бороться. Нужно всегда помнить, в кого мы верим, кому поклоняемся, кому служим. Да, только Богу нашему и никому другому. Но послушаем, что было дальше с Ильей, пророком в Израиле. Собирается дождь. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Потрясенный Ахав слушал, что говорил Илья. «Поторопись!» – велел он царю. «Скоро пойдет дождь!» Люди стали молча расходиться по домам, а Илья и его слуга взошли на вершину горы Кармил. Илья встал на колени, склонил голову и начал молиться. Затем он приказал мальчику-слуге идти и посмотреть в сторону моря. Вскоре мальчик вернулся. «Ничего нет!» – сказал он. «Посмотри снова!» – велел Илья. 6 раз Илья посылал мальчика смотреть на море, и 6 раз тот не замечал ничего особенного. Но на 7-й раз он вернулся и сказал пророку: «Я видел облачко на горизонте, оно не больше ладони». Илья поднялся с колен. «Пойди и скажи Ахаву, чтобы он спешил домой, если не хочет попасть под ливень», — сказал он. Ахав, который теперь уже верил каждому слову пророка Илии, приказал запрягать колесницу. Тем временем на небе собирались тучи. Они становились все больше и двигались все быстрее. Поднялся ветер. Небо почернело и было готово в любое мгновение разразиться ливнем. Ахав поспешил домой. Внезапно Илья почувствовал, что исполнился силы Божьей. Все, что Господь совершил в этот день, наполнило его сердце радостью и торжеством. Он подобрал полы своих одежд, перетянул их поясом и побежал. От Кармила до дворца Ахава, который в Изрееле, было 3 часа езды на колеснице, но Илья бежал впереди царских коней до самых ворот города. Бог совершал чудеса и показал свою силу неверному царю Ахаву и всему непокорному народу израильскому. Какую же роль сыграл в Божьем плане Илья? По молитве Ильи не было дождя в Израиле 3,5 года, и по молитве Ильи Бог, после того, как народ покаялся и обратился к Богу, послал дождь. Молись. Молись за друзей и врагов, за родных и народ свой. Молись за верующих и неверующих, чтобы они обратились к Богу и были спасены. И не бойся быть не таким, как все. Это очень важный урок для нас с тобой сегодня. Молиться и не бояться быть на стороне Бога, даже если мы в этом одиноки. Нам пора прощаться. До свидания, когда мы снова встретимся для того, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 43. Бытие, 2 глава, 8-9 стихи. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Даже представить себе трудно, сколько разных фруктовых деревьев было в Едемском саду. Яблоки, апельсины, гранаты, груши, сливы, фейхо, черешня, бананы. Всех не перечислить. Райский сад, да и только. И все эти деревья выросли в раю по слову Бога для человека, чтобы он мог их есть, наслаждаться их вкусом и благодарить за это Творца. Хаос, кедры, инжир, кизил и крымские соловьи. Лето лету рознь. Лето неразрывно связано с длинными каникулами. Но провести эти каникулы можно по-разному. Поэтому и лето бывает разным. Например, для меня прошлое лето запомнилось тем, что мы месили глину, делали саманы, мешали раствор. Другими словами, лето было занято стройкой. Но наступившим летом меня ждала поездка к другу в Крым. Все-таки не зря прошлым летом я месил глину и поднимал стены. Моя поездка была наградой от бабушки. Сначала я ехал 3 суток до Москвы в душном вагоне, потом еще сутки до Симферополя, потом 2 часа на троллейбусе до Ялты, и я на месте. Всем ясно, что самое важное дело в Ялте – это купание в море. Но про море я расскажу потом. А сейчас мой рассказ о деревьях, растущих в Крымских горах. Не о всех деревьях, а только о плодовых, которых я раньше не встречал. Путешествию по горам мы с другом посвятили несколько дней и сначала побывали на Хаосе. Хаос – это нагромождение огромных кусков обрушившихся скал и валунов. Среди беспорядочно лежащих глыб растут кедры, а на них большие кедровые шишки. Могли ли мы удержаться и не сорвать хотя бы несколько штук? Конечно, мы сорвали столько, сколько могли унести в руках. И половину из них подарили туристам, которые не могли забраться на деревья, чтобы самим нарвать шишек с орешками. Потом я видел другие кедры, которые росли выше в горах. Мы даже добрались до самых верхушек кедров, шишки у них были другие. И мы тоже взяли по нескольку штук домой. Впервые я увидел, как растет инжир. В Библии это дерево названо смоковницей. Тщательно обыскав небольшое дерево, мой друг нашел одну смокву, которую мы тут же разделили и съели. А еще в горах было очень много кизиловых деревьев. Ярко-красные и кисловато-сладкие плоды кизила мне очень понравились. Где бы мы ни бродили, везде можно было найти кизил и вдоволь наесться его. Я не помню, чтобы его продавали на базаре, как делают это сейчас. Подходи, рви и ешь. В этих же горах я узнал, кто такие крымские соловьи. Так называют сторожей в больших виноградниках на склонах гор. Они оглушительно свистят в свистки, пугая непрошенных гостей, то есть воров. Поднимаясь в гору, мы как-то вышли прямо в виноградник. Хотя плоды винограда были красивы и сами просились в рот, мы не сорвали ни одной ягоды. Просто пошли по дороге, идущей через виноградник. А с другого склона горы напротив бежал человек и что-то кричал, размахивая руками. Мы думали, что он зовет на помощь, и попробовали поговорить с ним. Вернее, мы попробовали покричать ему, спрашивая, что случилось. А так как он ничего не отвечал, но постоянно свистел в свисток, мы помахали ему рукой и пошли дальше своей дорогой. Только потом мы догадались, что он принял нас за воров и хотел напугать и прогнать из виноградника. Это и был один из крымских соловьев. Первый псалом, с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Бог произрастил много плодовых деревьев на земле. чтобы они радовали нас сочными и вкусными плодами. Человек, который верит в Господа и хранит себя от зла, слушаясь во всем Божьего Слова, будет радовать Бога своими добрыми плодами святости и праведности. Такой человек похож на плодоносное дерево, растущее возле воды. Для него не страшна засуха, то есть самые трудные и серьезные испытания в жизни, потому что он уповает на Бога. Вот мой вопрос. Хотите успеть сделать все дела в наступившем дне? Тогда найдите ответ в этом псалме. И не забудьте про самое важное условие, которое только и помогает принести добрый плод для Бога. Ну и как? Получилось?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Викторинка! Викторинка! Ля-ля-ля!
1: Привет, кабанчик!
0: Ой, привет, хвостатая! Пи! Слушай, ну как ты там поживаешь-то?
2: Ты, кстати, слышала, как дедушка Миша угодил в ржавый капкан?
0: Ну, который принес в наш заповедник один браконьер в шейном платке в зеленый горошек.
2: Ты ничего не слышала?
0: А твоя родственница, полевая мышь, даже его видела. Ну, в этом шейном платке, в зеленый такой горошек.
1: Да-да, кажется, я что-то читала в нашей лесной прессе об этом событии. Но я не за этим пришла к тебе, кабанчик. Я пришла тебе напомнить, что сегодня время нашей радиопередачи «Викторинка». И мы с тобой в ней ведущие.
0: Ой, и точно! Что-то я совсем забыл про это. Понимаешь, я же тут расследованием занимаюсь. Ну, этого запутанного дела с шейным платком в горошек. Ой, то есть с ржавым капканом. Поэтому все остальное у меня из памяти и вытесняется. Ну, я не могу думать сразу о двух вещах одновременно, понимаешь?
1: Понимаю. Но нам надо с тобой поспешить, к нашей передаче подготовиться.
3: Привет, кабанчик! Привет, мышка-викторинка! Надеюсь, что я не опоздала на вашу передачу. Уж очень мне тоже в ней поучаствовать хочется.
0: А ты, Белочка, никуда и не опоздала. Мы тут как раз с мышкой-викторинкой к нашей передаче готовимся.
1: Дорогие мальчики и девочки, наша радиопередача «Викторинка» начинается.
0: Ну, присаживайтесь поудобнее, чтобы ножки и коленки не устали. Так, какой же вопросик мне вам задать? Ну, такой вот, чтобы с подковырочкой. О, вот.
3: Предлагаю сегодня тему нашей викторины выбрать детскую. Звучать она будет так: «Дети в Библии».
0: Ну, можно и так. А вот теперь уже все, уже настала моя очередь вопросики задавать. О, нашел. Какому ребенку было всего 8 лет, когда он стал царем Иудеи?
1: На этот вопрос могу я ответить. Об этом юном царе мы можем прочитать в 4 книге царств. Это книга из Ветхого Завета, 22 и 23 главах. Его звали Иосия. Он поступал по воле Божией и прославился тем, что уничтожил идолов и отменил идолопоклонство. О нем сказано, что не было ни до него, ни после него такого царя, который так любил Господа.
3: А у меня такой вопросик появился. Две женщины называли одного и того же новорожденного младенца своим. Как же определил царь Соломон, который из женщин говорит правду?
0: Ой, так это же известная история. Она рассказывает нам об особенной мудрости Соломона, которую ему даровал сам Бог. Так вот, вместо того, чтобы расспросить женщин, царь Соломон повелел разрубить новорожденного пополам и каждой матери дать половину ребенка. Он знал, что настоящая мать скорее согласится отдать своего малыша, чем позволит его убить. И Соломон оказался прав. Читайте об этой истории в 3 книге царств, в 3 главе.
1: Можно и мне поучаствовать? Что произошло с одним 17-летним юношей, когда он рассказал братьям свои сны?
3: Об этом юноше мы можем прочитать в книге «Бытия». Но это самая первая книга Библии, в 37 главе. Этого юношу звали Иосифом, и он был любимым сыном своего отца Иакова. Однажды он рассказал своим братьям, что ему приснилось, будто их снопы поклонились его снопу. Когда же он рассказал им второй сон, где солнце, луна и 11 звезд поклонились ему, это так рассердило братьев, что братья Иосифа взяли и продали его в рабство.
0: Да уж, это такая поучительная история.
3: Угу.
0: Это, знаете, о чем? О том, к чему может привести зависть. Хорошо, что Бог все видит и знает, поэтому зло у него никогда не останется безнаказанным. Мы же помним, как, несмотря на все удары судьбы и несправедливость, Господь все равно наказал злых братьев и возвысил Иосифа. Да так, что он даже и помыслить не мог. Он сделал Иосифа правой рукой самого фараона.
3: Кому из царей приходилось слышать немало девчачьей болтовни?
1: Его звали Равуам.
0: У него было 60 дочерей.
1: Прочитать о нем можно во второй книге царств, в 11 главе.
0: А у меня снова есть царский вопрос. Ну, правда, с возрастом связан. Сколько было лет Иоасу, когда он стал

0: плену. А потом Эсфирь вышла замуж за царя Артаксеркса. И таким образом она стала царицей. О ней рассказывается в Ветхом Завете, в книге, так и названной ее именем.
1: А мой вопросик такой, следующий. Чем натирали новорожденного младенца в библейские времена?
2: После того, как новорожденный был омыт, все тело его натирали солью. Вероятно, это делали по причине того, что соль действует как дезинфицирующее средство. Прочитайте об этом в книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 4 стихе.
0: А вот на этот вопрос у вас точно не будет ответа. Вот скажите мне, пожалуйста, кто рассказывал Тимофею о Боге, когда он был еще ребенком?
1: Но вообще-то, кабанчик, это известный факт. Мать Тимофея, Евника, и бабушка Лаида наставляли мальчика в вере. И они правильно наставляли его, так как впоследствии Тимофей стал миссионером и помогал апостолу Павлу. Вот загляните-ка во второе послание к Тимофею апостола Павла, в первую главу, в 5 стих.
2: А вот мой вопрос. Как Бог обратил на себя внимание Самуила?
0: Ой, так это ж каждый кабанчик знает. Дважды звал Бог спящего Самуила по имени. И каждый раз Самуил, проснувшись, думал, что слышал голос священника Илии, которому он прислуживал. Илий вдруг понял, что это Бог зовет Самуила, и сказал ему, чтобы Самуил, услышав, что его зовут, ответил так: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И когда Бог в третий раз позвал его, Самуил так и сделал. С тех пор Бог часто говорил с Самуилом. Вот почитайте внимательно первую книгу царств, 3 главу.
2: Кто из судей в Израиле имел 70 сыновей?
1: Это же был Гедеон, судья Израиля.
0: Ой, а вот кто знает, где мать Моисея спрятала своего младенчика, ну, чтобы его не убили египтяне?
2: Первые 3 месяца она прятала его дома. Затем, сделав маленькую лодку из тростника и осмолив ее, она спрятала в ней Моисея в тростнике у берега Нила. Там дочь фараона нашла его и спасла ему жизнь. Прочитать о детстве Моисея мы можем в книге Исхода во 2 главе.
1: Как звали мальчика, поразившего учителей в Иерусалимском храме своим разумом и знаниями?
0: Так это же был Иисус! Ему тогда было 12 лет.
3: Что, не верите, что ли?
0: Откройте 2 главу Евангелия от Луки, 41 стиха.
2: И вот наш последний вопрос. Каким образом помог Иисус Христос Иаиру, начальнику синагоги?
1: Иисус воскресил 12-летнюю дочь Иаира. Представляете? Она была очень больна. Так больна, что умерла до прихода Иисуса к ним домой. Однако Иисус вернул ее к жизни. Вы знаете, эту чудесную историю мы можем прочитать в 2 Евангелиях. В Евангелии от Марка в 5 главе и в Евангелии от Луки в 8 главе.
0: Ой, слушайте, что, неужели время моей викторинки уже к концу подошло? Так нечестно.
1: Жаль. Но это так, кабанчик. Ты только взгляни на наши солнечные часы.
0: Ну ладно. Слушайте, ребята, а если у вас тоже появились интересные вопросы, и вы хотите их услышать в нашей следующей передаче «Викторинка»,
2: присылайте их по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Викторинка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес: радуга@lio.ru.
0: До свидания, ребята!

0: Ой, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Знаешь что, Белочка, я вот тут думаю, а пойдем-ка мы к дядюшке Лосю. И вот ему все-все вопросы из сегодняшней передачки как зададим. Я уверен, что даже у него не все ответы найдутся.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении многих передач мы наблюдали за жизнью Давида. Он был назван человеком по сердцу Бога. Это удивительный человек, в жизни которого были победы и поражения. Но он очень старался быть таким, как этого хотел Бог. И сегодня мы увидим очень трогательную историю, когда Давид проявил милость к несчастному человеку. Это хороший пример для подражания. «Благодать в бесплодном месте» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы дошли до одной из самых великолепных глав о Божьей благодати в Ветхом Завете, если не во всей Библии. Я говорю о второй книге Царств, 9 главе. В этой главе описывается история очень интересного человека с необычным именем – Мемфибосвей. Мемфибосвей испытывал благодать от царя Давида. Давайте откроем Библию и прочитаем эту историю. Я предлагаю вам читать вместе со мной. Вторая книга Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова? И оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? И оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре. И послал царь Давид, и взял его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел Мемфибосвей, сына Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мемфибосвей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфибосвей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я даю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфибосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфибосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфибосвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфибосвея, и жил Мемфибосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Аминь. В книге «Что такое благодать?» доктор описывает, что такое благодать для него. Может показаться, что благодать – это то, что происходит между двумя людьми. Когда один отдает себя другому, когда один берет на себя ответственность за другого. Это определенный вид взаимоотношений. В мире людей, отворачивающихся друг от друга. Когда друзья эксплуатируют друг друга, убивают, сплетничают, пытаются выиграть за счет другого. Контролируют, притесняют. Благодать – это когда один человек принимает другого. Готов утешать и помочь. Я размышлял над словами этого автора. Хоть я и уверен в том, что он шутил, есть основания задуматься над тем, что слово «благодать» нередко понимается неправильно. И чтобы понять, что такое благодать на самом деле, нужно открыть Библию. А в Священном Писании мы найдем тексты, где благодать предстает перед нами во всем великолепии. Так что мы никогда уже не забудем, что это такое на самом деле. И именно такой случай описан во второй книге Царств, который мы сегодня изучаем. На мой взгляд, эта история одна из самых лучших примеров, иллюстраций благодати во всем Ветхом Завете. Речь идет о человеке, который не самый популярный в Библии, хотя бы из-за трудновыговариваемого имени – Мемфивосфей. История, описанная в 9 главе, просто великолепная. Ранее мы изучали историю, как Давид размышлял о своем прошлом, вспоминал все благословения, которыми одарил его Бог. Он был спокоен и расслаблен. Я почти уверен, что он вспоминал о своем любимом друге Иоаннафане, которого Давид потерял на войне. Иоаннафан был наследником трона, он был сыном Саула. И размышляя об этих двух мужчинах и об их влиянии на его жизнь, Давид начал думать и о том, какое обещание он дал. Вспомнив о нем, он задается вопросом. Это вторая книга Царств, 9 главе, мы читаем. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саула? Я оказал бы ему». И вот далее следует очень важное слово. «Милость ради Иоаннафана». Мне очень нравится, что в нашем русском переводе используется именно слово «милость», а не доброта или расположение. Можно было бы даже использовать слово «благодать». Это слово тоже хорошо подошло бы. Но давайте все же разберемся, что такое благодать, перед тем, как нам идти дальше. Благодать – это полное принятие другого человека, несмотря на то, какой он. Благодать – это проявление незаслуженной любви, которая никогда не может быть оплачена. Давид смотрит по сторонам, думает, есть ли кто-нибудь вокруг, кому я могу проявить любовь, расположенность, кого я могу принять и кого помиловать. Почему Давид это делает? Потому что в свое время он дал обещание. И если быть более точным, то он дал два обещания. Чтобы вспомнить о них, давайте мы вернемся к тексту первой книги Царств, 20 главе, и прочитаем 13 стих. Здесь записаны слова Иоаннафана, сына Саула. Вот послушайте. 1 Царств 20:13. «Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои. И отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню». Ну, давайте объясню происходящее. В восточных странах был такой обычай, когда новый царь приходил к власти, то он истреблял весь род предыдущего царя, чтобы никто из них не мог претендовать на трон. И Иоаннафан говорит: «Давид, когда ты взойдешь на престол, а это непременно произойдет, окажи милость моей семье. Прояви благодать, сохрани нам жизнь, защити нас, чтобы мы могли остаться в живых». Вот что он говорит: «Если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И еще один текст. Это уже 24 глава 1 книги Царств, 20 стих. Давид пообещал Иоаннафану, что всю свою жизнь он будет проявлять благодать и милость к семье Иоаннафана. Но вот теперь обещание, которое он дает Саулу. мы читаем первую книгу Царств, 24 главу. «Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Итак, Давид дал обещание Ионафану, Давид дал обещание Саулу. Царь Саул и его сын Ионафан. У них были отношения с Давидом. И вот в 9 главе 2 книги Царств мы видим Давида, размышляющего об этих обещаниях. Поэтому он задает вопрос людям из своего окружения. Скажите, остался ли кто-нибудь из семьи Ионафана? Кому я мог бы оказать милость? И мы читаем 2 книгу Царств, 9 главу. И сказал Давид: не остался ли кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Ионафана. Стоит отметить, что Давид не спрашивает, остался ли кто-то стоящий, кто-то достойный. Он просто спрашивает, остался ли еще кто-нибудь. Для Давида не важно, какой этот человек, что он из себя представляет. Есть ли вообще хоть кто-нибудь живой из этой семьи, чтобы я мог проявить к нему благодать? Готовность принять человека, несмотря на его качества, на его таланты, это и есть безусловная любовь. Хотя, кажется, семья Саула стала семьей, которая всегда враждебно относилась к Давиду, кроме Ионафана. И Давиду в ответ на его вопрос называют одно имя. Читаем 9 главу 2 книги Царств. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: ты ли Сива? И тот сказал: я раб твой. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Не оказал бы ему милость Божию? И сказал Сива царю: есть сын Ионафана, хромой ногами. Если нам вдуматься в то, как Сива отвечает царю, то мы можем почувствовать совет, который читается между строк. Давид, лучше дважды думай, прежде чем сделать задуманное, потому что этот человек совсем не соответствует царскому уровню, он не соответствует твоему трону. Он не вписывается в богатое окружение, новое убранство, красивый дворец Иерусалима. Давид, знаешь ли ты, что этот человек просто инвалид? Он ходит, опираясь на костыли. Он не из тех, кто может смело предстать перед царем. Он же калека. Мне кажется, что тот факт, что Мемфибосфей был калекой, делает историю еще более трогательной. Если вы здоровы, если у вас нет увечий, то вы вряд ли поймете, что может чувствовать инвалид, какую травму он переживает каждый день на протяжении всей своей жизни. Давид смотрит на все свое царство и спрашивает: есть ли кто-то, кому я могу оказать милость? И в ответ он слышит: да есть один инвалид, но ты не захочешь уделять ему много своего времени и сил, Давид. Но Давид не отступает. Он спрашивает: а где этот человек? И мне кажется, это таким прекрасным. Я так рад, что Давид не говорит: какая жалость. Он сразу переходит к делу. Где он? Вот оно, проявление благодати. Благодать неизбирательна. Благодать не ищет поводов, чтобы любить. Благодать никогда не связана с возможностями объекта отблагодарить или дать что-то взамен. Благодать – это одностороннее действие. Бог отдал самого себя полностью тем, кто этого совсем не заслужил. И никогда в жизни не сможет заработать такую милость или как-то ответить взамен. Именно так происходит и в прекрасной истории Давида. Давид задает вопрос: где этот человек? Мы читаем 2 книга Царств, 9 глава. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира, сына Амиелова, Ладывари. Интересно, название места. На еврейском «ло» означает «нет», а «девар» значит «пастбище». «Ледевар» — абсолютно неплодородное место. Именно там жил Мемфивосфей, в бесплодных полях Палестины. И хочу напомнить, был обычай истреблять каждого, кто оставался в живых из предыдущего царственного рода. Поэтому, если кто-то оставался, он должен был прятаться, чтобы сохранить себе жизнь. Именно так Мемфивосфей и поступил. Он прятался, скрывался. И единственный, кто знал о его существовании, слуга Саула по имени Сива. И Сива сказал, что знает, где можно найти его. Как мы уже читали, Мемфивосфей был инвалидом. Но как это произошло? Ну, это целая история. И мы читаем в 4 главе 2 книги Царств. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. То есть няня бежала, надеясь спасти жизнь Мемфивосфею, но уронила его. И в результате этого мальчик получил такую травму, что сделался хромым. В этом стихе описывается история прошлого Мемфивосфея. Он был в опасности. Мальчика могли также убить. Поэтому няня пытается спасти его. Но происходит что-то ужасное. Мальчик падает, получает серьезную травму. И в результате он становится хромым на обе ноги. Я слышал одну историю, рассказывал один миссионер, как они с женой ощутили, что такое Божья милость. Их 2-летнего сына переехала машина, и у него были следы шин на руках и плече. Никто не видел, как это произошло, но рентген показал, что не было никаких повреждений костей. Ни одного перелома, ни одной серьезной травмы. Вот вы можете себе такое представить? Только небольшой ушиб. Это могла быть только Божья милость, Божье чудо. Но в жизни маленького Мемфивосфея такого чуда не произошло. Когда он упал, то получил какую-то серьезную травму, в результате которой стал хромым на обе ноги. И в этом состоянии его жизнь была подвержена опасности. Поэтому няня спрятала его, и жизнь этого мальчика совсем не подарок. Он не может ходить с возраста 5 лет. Его жизнь в опасности. Меньше всего в жизни он хотел бы увидеть представителя царя на пороге своего дома, но именно так и происходит. И мы читаем: «И послал Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ледевара». Царь послал людей, которые пришли в Ледевар, постучали в дверь. Двери открываются, и только представьте себе тот шок, который испытал Мемфивосфей. Мы не знаем, сколько ему было лет к этому моменту, но я думаю, он был еще достаточно молодым человеком. И он жил в приемной семье, как сирота. И вот он стоит и видит, что в дверях стоят солдаты, посланные царем. Как вы думаете, что было первое, о чем он подумал в этот момент? «Это мой конец. Пришло время моей смерти». Мы читаем дальше. «И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей. И сказал тот: вот раб твой». Дорогие друзья, представьте себе этот момент. Инвалид отбрасывает свои костыли и падает ниц перед царем, который имеет полную власть над его жизнью. Царь Давид спрашивает: «Это ты, Мемфивосфей?» «Да, это я». И он даже не представляет себе, чего ждать от всей этой ситуации. «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Мемфивосвей ожидал, что топор сейчас отсечет его голову. Но услышит слова, которые никак не представлял себе услышать, и он не верит своим ушам. Один врач в своей книге «Жизненно важный баланс» пишет об особенном типе личности. Он называет это негативная личность. Есть такие люди, которые изначально говорят «нет» на все. И можно сказать, это пессимисты. Кто-то из подростков подумает, что это как раз про их родителей. Но это совсем не так. Автор считает, что это очень сложные пациенты. Это проблемные люди, никогда не делали ничего рискованного, не спонсировали никаких излишеств. Они не могут позволить себе удовольствие давать, дарить, жертвовать. И доктор описывает их как ригидных, хронически несчастных, горьких, находящихся в опасности и очень часто склонных к суициду. Так что хочу предупредить подростков, этот тип людей не имеет ничего общего с вашими родителями. И автор книги приводит в пример ситуацию с президентом Америки Томасом Джефферсоном. Он прогуливался на лошадях за городом, и вот они подошли к реке, которая разлилась. Один из случайных прохожих подождал, пока несколько человек пересекли реку, а потом обратился к президенту с просьбой перевести его на его лошади. Ну, президент Джефферсон взял спутника на спину своей лошади и перевез через реку. Один из людей компании президента спросил путника, почему он выбрал именно президента для того, чтобы пересечь реку. А путник ответил, президента? Да я понятия не имел, что это президент. Просто есть люди, на лицах которых написано «нет», а есть такие, у которых написано «да». У этого человека на лице было написано «да». Именно такое лицо было у Давида. На его лице было написано «да», «мир». И когда Мемфивосвей поднял голову и посмотрел на лицо Давида, то он увидел, что там написано «да», «мир тебе», и услышал доброжелательный голос. «Друг мой, ты будешь иметь такой почет, которого раньше никогда не имел. Ты будешь есть за моим столом, а дальше только лучше». И вот послушайте с 8 стиха. «И поклонился Мемфивосвей и сказал, ну что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосвея был малолетний сын по имени Миха. И все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосвея. И жил Мемфивосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Итак, это конец истории. Какой прекрасный образец благодати. Каждый раз, когда я читаю эту историю, вспоминаю о том, что есть люди, у которых на лице написано «мир». Да. Потому что именно это и есть проявление благодати. И как раз таким человеком был Давид. Хочу, чтобы вы представили себе, как изменила жизнь Мемфивосвея, когда он сел за царский стол. Вечер, вся еда приготовлена. Звонит колокольчик, приглашая всех к столу. Приглашено несколько знатных гостей. За столом собирается вся царская семья. Первым приходит Амнон, умный, рассудительный. Затем Иоав, один из гостей, сильный, мускулистый, загорелый шрамами, полученных в боях, очень привлекательный и мужественный. А следующий — Авессалом, в котором нет ни одного изъяна. От пиков короны до кончиков пальцев все идеально. Кроме того, есть Тамара, прекрасная дочь царя Давида. Еще за стол садится Соломон. Он целыми днями любит учиться. И вот все в сборе, готовы начать ужин. И вдруг они слышат стук, стук, стук. Это костыли Мемфибосфея стучат по полу дворца. И он садится за царский стол, как будто он один из сыновей Давида. Я представляю себе эту картину, и она кажется мне поразительной. Дорогие друзья, эта древняя история, которая описана в Библии, напоминает нам о том, как Бог принимает каждого из нас к себе только по своей любви и благодати. Мы не заслужили спасения, которое даруется по вере в Иисуса Христа, но сегодня я хочу напомнить точно так же, как Давид принимает калеку Мемфибосфея, точно так же Господь примет любого, кто обратится к Нему в молитве и попросит прощения и будет желать иметь жизнь вечную. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Благодать в бесплодном месте» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Еще при жизни Иоаннафана Давид дал обещание не причинять вреда его семье. И вот прошли годы, Давид помнил об этом обещании, и он хочет оказать милость кому-то из дома Иоаннафана. Оказывается, что такой человек есть, но он, по мнению других, не заслуживает внимания и расположения. Иногда окружающим кажется, что мы недостойны внимания, но для Бога мы ценны, важны и значимы. В последующих передачах мы продолжим читать историю Давида, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Открытые ставни на окнах», «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Благодать в бесплодном месте» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 8 июля записано в книге пророка Исаии в 40 главе в 31 стихе. Там есть такие слова: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Мы должны надеяться на Бога и к Нему направлять наши молитвы. Мы не должны стараться пройти через жизнь, уповая на наши собственные чувства. Чувства мимолетные, но Бог остается тем же самым, Он не изменяется. Находясь в близком общении с Богом, через молитву и изучение Библии, мы можем подняться над всеми испытаниями этого мира. О, как велика та сила и то утешение, которое дарует Господь! Мы можем идти вперед, не уставая. Наш Творец никогда не утомляется и не изнемогает. Его мудрости и силе нет предела. Иисус был искушаем во многом, Он прошел через различные трудности. Он поможет помочь нам подняться, как орлы, над всем тем, что обессиливало бы нас. Только с Ним я силен, только с Ним я безопасен. Среди печали и невзгод, житейского волнения, один лишь Ты, Господь, мой Бог, даешь мне утешение. Израненный грехом, больной, лежал я при дороге, уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Но мимо проходили все, без чувства сожаления, лишь Ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. И вновь ожило все во мне, вновь солнце засияло, я исцелен теперь вполне, жизнь новая настала.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. О том, что тело Христово и Святое Писание необходимы для верующей души. О Господи Иисусе, сладчайший, сколь великая сладость благоговейной душе, когда с Тобою празднуют на трапезе Твоей и предлагается в пищу ей не что-то другое, а Ты единый, ее возлюбленный и вожделенный более всякого сердечного желания. И мне было бы сладостно в присутствии Твоем проливать слезы из глубины сердечной и с Магдалиною многолюбящей омывать ноги Твои слезами. Но где найти такую ревность любви? Где льются так обильно святые слезы? Истинно перед лицом Твоим и святых ангелов Твоих должно бы разгореться моему сердцу и излиться в радости слезами, ибо воистину Ты предо мною присутствуешь в таинстве, хотя и сокрыт под иным видом. Узреть Тебя в Твоем присущем и божественном сиянии глаза мои этого снести не могут, и весь мир не устоял бы в блеске славы Твоего величия. И для сего снисходишь Ты попечительно к немощи моей, когда себя скрываешь в таинстве. Воистину, того желаю и тому поклоняюсь, кому ангелы на небесах поклоняются. Но я приемлю еще ныне верою, а ниже видением и без покрова, открыто. Мне надлежит довольным быть в свете истинной веры и во свете этом ходить, доколе не откроется высшее и совершенное, когда перестанет употребление таинств, ибо блаженные в славе небесной не имеют нужды в таинственном врачевании. Радуются они бесконечной радостью в присутствии Божьем, созерцая лицом к лицу Его славу и преображаясь от света в свет, в бездне божественного сияния, вкушают воплощенное Слово Божие, как от века было и пребывает во веки. Когда помышляю об этой дивной славе, в тягость мне становится и всякое духовное утешение, и доколе Господа моего не увижу явно во славе Его, за ничто почитаю все, что в мире вижу и слышу. Ты мне, свидетель Божий, что ничто меня не может утешить, и ни единое создание успокоить не может. Только Ты единый, Боже мой, Тебя единого желаю созерцать вечно. Но невозможно тому быть, доколе пребываю в здешней смертности. И для того нужно мне утвердить себя в великом терпении и всего себя со всяким желанием покорить Тебе. И святые Твои, Господи, ныне с Тобою ликуют в Царстве Небесном, а пока были в здешней жизни, ожидали пришествия славы Твоей в вере и в великом терпении. Чему они веровали, тому и я верую, чего надеялись, и я того надеюсь, куда они достигли, туда и я уповаю достигну Твоею благодатью. Между тем стану ходить верою и примером святых укреплю себя. Есть у меня и святые книги в утешение, и в зеркало для жизни. Превыше же всего и особенно будет мне пресвятое Твое тело в отраду и укрепление. Две вещи более всего мне необходимы в здешней жизни. Без них невозможно было бы мне снести эту несчастную жизнь. Пища и свет. То и другое мне нужно, покуда заключен я в телесной темнице. И дал Ты мне, убогому, пресвятое тело Твое в подкрепление души и тела, и положил светильником закон Твой перед ногами моими. Псалом 118:105. Без того и без другого не мог бы я жить воистину, ибо Слово Божие — свет душе моей, и таинство Твое — хлеб жизни. точно две трапезы, поставленные в сокровище Церкви Святой. Одна трапеза — святой алтарь, и на ней хлеб святой, который есть многоценное тело Христово. Другая же — трапеза закона Божественного, и в нем святое учение и наука правильной веры, верно приводящей даже за внутренние завесы во святое святых. Хвалу Тебе воздаю, Иисусе Благой, свет от света вечного, о трапезе святого учения, что уготовал Ты нам руками рабов Твоих пророков и апостолов и иных учителей. Благодарение Тебе, Спаситель и Создатель человеков, что восхотел Ты всему миру явить любовь Свою и, приготовив вечерю великую, на ней предложил во вкушение нам не преобразовательного агнца, но тело свое святейшее и кровь свою. Всем верным Твоим великое утешение в святой трапезе и в чаше спасительной сладкое утоление. В ней все райские утехи, и ангелы святые с нами сотрапезуют в сугубом блаженстве. О, как велико и честно священническое звание, кому дано Господа славы освящать священными словами, благословлять языком, руками держать, устами своими принимать и другим преподавать. О, как чисты должны быть эти руки, как непорочны уста, как тело свято, как целомудренно сердце у священника, когда к нему столько раз входит виновник чистоты. Не подобает из уст священнических сходить ни единому слову нечистому, нечестному и неполезному, когда так часто восприемлет он таинство Христово. Обычно очами его взирать на тело Христово, да будет око его просто и целомудренно. Обычно рукам его прикасаться к Создателю небес и земли, да будут руки его чисты и воздеты к небесам. Священникам особенно заповедано в законе: «Будьте святы, как и Господь Бог ваш свят есть». Помоги, Боже всемогущий, благодатью Твоею нам, приемлющим священное служение, проходить его перед Тобою достойно и благоговейно, во всякой чистоте и в доброй совести. И если не можем мы в жизни содержать себя в той непорочности, как должно, даруй нам, по крайней мере, достойно оплакивать содеянное зло, да послужим Тебе на будущее с сугубою ревностью в духе смирения и в твердости доброго произволения. Глава 12. О том, что надобно с великим прилежанием готовиться к приобщению Христову. Я любитель чистоты и податель всякой святости. Сердце чистого ищу я. Там место моего упокоения. Приготовь мне вечерю великую, посланную, приготовленную, и сотворю у тебя Пасху с учениками моими. Если хочешь, приду к тебе и у тебя пребуду. Очисти ветхий свой квас и закваску, и прибери жилище своего сердца. Изгони вон все, что от века сего, и укроти всякое смятение пороков. Сядь и приобщайся к Слову Моему, и помышляй о прегрешениях своих с горестью в душе своей. Если кто любит, готовит возлюбленному своему место красивое, доброе, которого нет лучше, и тем показывает любовь свою к возлюбленному, кого принять готовится. Знай, однако же, что своя заслуга от дел своих не поможет тебе приготовить себя достойно, хотя бы ты целый год употребил на приготовление и ни о чем ином не помышлял. Только любовью моею и благодатью тебе дано будет приступить к моей трапезе. Так призывается нищий на трапезу к богатому, и нечем ему воздать за благодеяние, разве только смирением и благодарением. И для того потрудись над собою, сколько станет силы, потрудись прилежно, не ради обычая, не понужде, но со страхом и с благоговением и с любовью прими тело возлюбленного Господа, Бога твоего, к тебе по благости снисходящего. Я призвал, я этому повелел быть, и я восполню, чего не достает тебе. Приди и прими меня». Когда чувствуешь благодать умиления, воздай благодарение Богу. Дано тебе не за твое достоинство, но от того, что я умилосердился о тебе. Если нет благоговения и чувствуешь сухость в душе, проси, настой в молитве, стенай, стучись в двери, не отставай, пока не получишь хотя крупицу или каплю спасительной благодати. Ты во мне нужду имеешь, а не я в тебе. Не ты приходишь меня освятить, но я прихожу освятить и усовершить тебя. Ты приходишь от меня освятиться и соединиться со мною, принять новую благодать от Бога и новым огнем воспламениться к исправлению. Не будь невнимателен к благодати, со всяким прилежанием готов сердце свое непрестанно и возлюбленного своего веди к себе. И не перед приобщением только должен ты готовиться к благоговению, но соблюдай себя старательно в благоговении и после принятия таинства. С каким усердием надобно себя готовить, с таким же точно и после нужно наблюдать за собою. Чем строже после таинства станешь блюсти себя, тем лучше приготовишь себя наперед к восприятию великой благодати. От того-то иной и становится так неспособен духом, что вскоре после приобщения слишком рассеялся во внешних утешениях. Берегись людской беседы, пребывай в уединении и вкушай в тишине Господа своего. Того имеешь в себе, кого весь мир отнять у тебя не может. Я с тобою, и мне ты всего себя должен отдать так, чтобы впредь уже не в себе, но во мне жил ты, отложив всякое попечение».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем рассматривать жизнь и служение апостола Павла. Он известен как великий апостол язычников. В то время как он был злейшим преследователем ранней христианской церкви, он искренне верил в то, что он исполняет служение Божие. Но Бог благодати встретил Савла, под этим именем он был также известен в то время, когда Савл совершал путешествие с заданием арестовывать и сажать в тюрьмы тех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. После его обращения он становится пламенным евангелистом. Его первое миссионерское путешествие около 45 года по Рождестве Христовом на Кипр и позже в Малую Азию были преисполнены духовными благословениями. Многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Были установлены церкви верующих, и это сильно ободряло апостола. Когда они возвратились в Антиохию Сирийскую, откуда они в свое время вышли на миссионерское путешествие, то обо всем этом доложили церкви. И этим свидетельством церковь Антиохии укрепилась и ободрилась. Тем не менее, свидетельство Павла возбудило гнев у некоторых евреев, уверовавших во Христа. В их ранние годы они были научены тому, что евреи были отличены как нация от язычников. Даже сам Господь Иисус Христос ссылался на факты, указывающие на то, что Он пришел провозгласить благую весть к евреям. Можно процитировать из Евангелия от Матфея, 15 главы, 24 стих. Иисус сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Эти слова были сказаны женщине-язычнице. Желающие язычники становились евреями-прозелитами только при исполнении всех ритуалов согласно еврейского закона. Некоторые из евреев, уверовавших в Иисуса Христа как своего Спасителя, держались также и этих постановлений. Когда преследование побудило многих верующих евреев оставить Иерусалим, то они проповедовали о благодатной вести только евреям. Что мы и читаем. Рассеявшие от гонения бывшего после Стефана прошли, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Дух такого исключения оставался в умах и сердцах многих уверовавших из евреев во время ранней церкви, несмотря на то, что лидеры в Иерусалиме провозгласили о Евангелии, употребляемом Богом для спасения язычников. И в этом была радость руководителей ранней церкви. Руководители церкви встретились с большим вопросом относительно того, связаны ли язычники иудейскими ритуалами, приписанными Моисеем, включающие и обрезание. Павел, будучи сам обрезанным в детском возрасте, согласно иудейского закона, верил, что язычники не связаны исполнением данного ритуала или подобного ему. Христос умер для освобождения от уз закона Ветхого Завета. Верующие новой диспенсации находились под высшим законом, законом Христа. Таков закон не возлагал уз. Павел, водимый Духом Святым, познал, что церемониальная часть повеления об обрезании была дана Богом как временное явление до времени пришествия Христа пришедшего освободить как евреев, так и язычников жертвоприношением самого себя на Голгофе. Обрезание было дано, чтобы показать евреев как народ отдельный, избранный Богом. Позже в послании к Галатам Павел написал: «Но когда пришла полнота благодати, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить беззаконных, дабы нам получить усыновление. Сам Иисус Христос, как было уже упомянуто, провозгласил то, что Он пришел в первую очередь к еврейской нации. Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Но Его цель была исполнить закон и таким образом, завершая закон, прославленной вестью о спасении всем тем, кто уверует. Язычники, уверовавшие в Евангелие, были огорчаемы и встревожены требованиями тех, кто утверждал, что они должны следовать закону Моисея во всех отношениях. Посещение Павлом Иерусалима реабилитировало истину о свободе евреев и язычников, кто мог радоваться, уверовав в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Руководители в Иерусалиме признали, что апостол Павел имел специальное служение, как избранный Богом. Позже апостол Павел в послании к Галатам говорит об этом так: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел также осознал, что он был призван Богом проповедовать Евангелие особенно язычникам. Учитывая этот факт, Павел в своем свидетельстве, свою защиту пред Синедрионом заявил: «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, я пошлю тебя далеко к язычникам“». Хотя сегодня ритуал обрезания не возлагаем на язычников для того, чтобы стать новой тварью в Господе, все же мы должны заметить важность диспута на эту тему, который имел место в ранней христианской церкви. Апостол Павел сражался против вышеупомянутых требований многие годы, проповедуя Евангелие как евреям, так и язычникам. Павел видел ясно, что Бог в его бесконечной благодати и милости уничтожил преграду, разделяющую евреев и язычников, через жертву Иисуса Христа на Голгофе. Плотское обрезание и другие ритуалы, возлагаемые иудеями, устранены во Христе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих утверждает: «Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанием плотским обрезанием, совершенным руками. Иисус Христос, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир посредством Христа». И в самом деле, величественная истина в том, что сегодня, будь мы еврей или язычник, составляем во Христе одно, потому что его жертвоприношение самого себя

0: ритуалов не смогут определить нашу принадлежность ко Христу и наше название христиана. И этот факт играл важную роль в ранней церкви. Делами закона не оправдается никакая плоть. Закон был дан как временное средство, открывающее полную неспособность евреев исполнить этот закон. Закон был дан, чтобы открыть порочность человеческого сердца, необходимость определенных жертвоприношений пред Богом до времени, когда Бог после Его возлюбленного Сына Господа Иисуса Христа умрет на Голгофе. И Христос однажды принес одно жертвоприношение за грехи навсегда. Эффективность приношения Сына Божия на Голгофе за грехи всех людей ясно показана в Писании. В послании к Коринфянам апостол Павел заявляет: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для нас самых же призванных иудеев и еленов, Христа Божию силу». Дискуссия, касающая обрезания, была улажена декларацией церковных руководителей в Иерусалиме. С большой радостью Павел и Варнава возвратились в Антиохию. Хотя это был официальный конец дискуссиям, все же были среди верующих евреев те, кто не согласился с декларацией в Иерусалиме. Они и другие подобной веры преследовали апостола Павла в его путешествиях и старались разрушить единство в различных церквах, основанных через служение апостола. Поэтому мы не должны удивляться, когда некоторые личности или группы стараются исказить Евангелие Иисуса Христа, как об этом писал Павел в послании к Галатам, 1 главе, 7 стихе. «Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Итак, апостол Павел предупреждал руководящих в Ефесе об такой опасности, которая могла дать негативный эффект на чистоту единства Церкви. Аминь.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание «Бибиен». Вот несколько советов музыкантам. Знайте Библию лучше и больше, чем свой инструмент. Это поможет лучше послужить Христу и своей поместной церкви. Мы сможем служить эффективнее, если будем понимать, каким Бог задумал наше поклонение в пении, да и в целом поклонение. Осознавая суверенность Бога, сущность Троицы, Евангелие и жертву Христа на кресте, мы можем ясно увидеть, что целью нашего поклонения и жизни является возвеличивание Бога в Иисусе Христе, в нашем отклике на Божью истину при подчинении себя Святому Духу.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – послание музыки и способность передавать сообщения. Мы молимся и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы обратили внимание на то, что Бог очень заинтересован в нашей музыке, потому что Он музыкален. Именно поэтому Бог заложил в музыку определенные принципы, которые отражают Его сущность, и благодаря этим принципам мы можем изучать природу нашего Бога. Например, некоторые из них мы можем увидеть на примере обертонного ряда. Так как мы увидели, что Бог заинтересован в нашей музыке, то это значит, что у Него есть свои стандарты для музыки. Другими словами, то, как должна исполняться музыка, которая угодна Ему. Хочу обратить ваше внимание на слова Вилсона Ки, человека, который посвятил очень много сил и времени исследованию вопроса послания в музыке. Он даже написал книги, которые называются «Подсознательное соблазнение» и «Использование сексуальной темы современными СМИ». Благодаря своим исследованиям и книгам он вызвал очень много споров и дискуссий. Но в его трудах есть и заслуживающие внимания мысли и утверждения. Мы будем обращаться к его трудам. Вот его первое утверждение. Когда вы понимаете что-то, то это теряет над вами контроль. Замечательное утверждение, не правда ли? Например, когда вы наблюдаете за фокусником, как он проделывает свои фокусы. Сначала он вызывает у вас восторг, это захватывает вас. Но стоит вам только понять, как он делает этот трюк, то ваш интерес сразу же пропадает, не так ли? Подобным образом также и музыка может захватывать человека, если он не знает и не понимает ее. Поэтому, если мы научимся понимать музыку, ее влияние, ее функционирование, то это поможет нам сознательно контролировать музыку в нашей жизни и допускать только ту, которая угодна Богу. Итак, тема урока «Послание музыки». Еще раз хочу напомнить вам девиз всего нашего курса, в основу которого вошли слова послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Все наши исследования и размышления во время этого курса будут базироваться именно на этом принципе. То есть мы будем испытывать и проверять все, что связано с музыкой, основываясь не на то, что нравится или не нравится мне или кому-то еще, но основываясь только на Библии. Во время всего данного курса основной моей задачей является то, чтобы показать вам библейские принципы, которые Бог заложил в музыку. Поэтому еще раз зададимся вопросом, действительно ли Бог заинтересован в музыке? Конечно, да. Но если Он заинтересован в музыке, тогда какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? И какие библейские принципы заложены в эту музыку? Итак, основываясь и руководствуясь Ефесянам 5 главой 10 стихом, будем исследовать эти вопросы в свете Библии. Первое. Какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? Прежде всего, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, необходимо понять, что музыка – это средство коммуникации. Если вы пропустите этот важный момент, то вы можете полностью пропустить то, что происходит в области музыки. Конечно, я прекрасно знаю, что есть люди, которые утверждают, что музыка не несет в себе никакой морали, то есть она нейтральна. Мне приходилось даже общаться со многими подобными людьми и дискутировать на эту тему, поэтому мне хорошо известны их размышления. Некоторые из них утверждают, например, что музыка подобна телевизору. И, как известно, телевизор сам по себе не имеет никакой морали. Он не живет и поэтому нейтрален. Все зависит от того, какую программу вы будете смотреть по нему. Но я лично абсолютно не согласен с этой аналогией, потому что музыка не является неживым предметом, подобно телевизору. Музыка – это как раз то, что проходит через телевизор, или то, что вы можете увидеть и услышать по телевизору. Еще раз, музыка – это не что-то неживое, а то, что вы можете услышать с помощью различных технологий, включая телевидение, радио и различные плееры. Музыка – это средство коммуникации, поэтому ей должна быть присуща мораль. Несколько лет назад мне представилась возможность принять участие в прямом эфире. Во время прямого эфира к нам дозвонился один из продюсеров рок-музыки из Нью-Йорка. У нас с ним был короткий диалог, И он сказал следующее. Рок-музыка полна мусора. Она наполнена всякой грязью. Обратите внимание, что это были слова продюсера рок-музыки. Мне также вспоминается еще один телефонный звонок во время этого прямого эфира. Слушатель затронул вопрос присутствия морали в музыке и сказал мне: «Вы считаете, что в музыке есть мораль? Тогда скажите мне, какая нота или клавиша на пианино плохая, и я исключу ее?» У меня была замечательная возможность пояснить ему, что клавиши или ноты сами по себе не несут в себе ничего плохого. Все зависит от того, в какой последовательности мы их используем в музыке. Точно так же, пожалуй, как буквы в нашей речи. Ведь в нашей речи мы используем алфавит, и каждая буква алфавита не несет в себе ничего плохого. Но значит ли это, что наша речь не может содержать в себе различные нецензурные выражения? Конечно, нет, и мы это прекрасно знаем. Поэтому, как только мы начнем составлять слова из этих нейтральных букв, слова начинают приобретать значение и мораль. Поэтому мы можем разговаривать как с помощью хороших, так и с помощью плохих слов. Далее в нашем телефонном разговоре я привел этому слушателю еще один пример из области изобразительного искусства. Изобразительное искусство – это еще один пример средства коммуникации. Известно, что в основу изобразительного искусства положены линии и круги. Кстати, я уточнял это недавно у одного художника, чтобы быть полностью уверенным в своих утверждениях. И он подтвердил мне правдивость этого утверждения. Линии и круги заложены в основу изобразительного искусства. Конечно, он добавил, что есть много других деталей, но линии и круги являются основой. Тогда я спросил этого слушателя, есть ли что-то плохое в линии или круге. Он ответил, конечно, нет. Но значит ли это, что художник не может с помощью этих линий и кругов нарисовать порнографический рисунок? Конечно, может, ответил мой собеседник. Почему? Да потому, что даже если линии и круги сами по себе нейтральны, то когда художник начинает соединять и комбинировать их, у него может получиться хороший или плохой по содержанию рисунок. Все зависит от того, как он комбинирует линии и круги. Так как этот принцип очевиден в изобразительном искусстве и нашей речи, то это тоже относится и к музыке. Ведь музыка – это тоже средство коммуникации. Сами по себе индивидуальные ноты нейтральны. Но когда музыкант начинает комбинировать их, начинает придавать им ритм, начинает что-то выражать с их помощью, то у него получается либо хорошая по содержанию музыка, либо плохая. Еще раз, все зависит от того, как он будет комбинировать ноты и как он будет их исполнять. Итак, на этих наглядных примерах, надеюсь, что вы еще раз убедились, что музыка – это средство коммуникации, и поэтому ей должна быть присуща мораль. Хочу привести вам слова Вейна Барлоу. Он был одним из моих профессоров, когда я учился в консерватории. Кстати, многие мои преподаватели были уважаемыми специалистами в области музыки и прекрасными музыкантами. Так вот, профессор Барлоу в своей книге написал: «Значение музыки заложено в самой музыке, а не в словах». Еще раз хочу отметить, значение музыки не в словах, оно заложено в самой музыке. Далее он продолжал в своем утверждении: это значение музыки понятно даже больше, чем значение слов. Если задуматься над этим, то, пожалуй, это так и есть, ведь значение слов может быть многозначным. И очень часто нам необходим контекст для того, чтобы понять значение того или иного слова. Далее профессор Барлоу сделал еще одно утверждение. Послушайте. Намного легче понять язык музыки, чем понять язык речи. Хочу отметить, что этот факт признается также и другими специалистами в области музыки. Мне вспоминается еще одна книга, к сожалению, я не помню ее название. Ее не так уж легко читать, но ее автор проделал интересную исследовательскую работу. Он проанализировал и показал, как музыка связана с основными доктринами Библии. Таким образом, музыка в наших церквях связана с нашими вероубеждениями. Вот слова автора. «Слова сами по себе неадекватны. Музыка помогает нам понять правдивость событий. Она проникает до сути, которую даже невозможно увидеть с помощью подлинных фактов. В наше время, когда телевидение повсюду, мы должны понимать этот принцип как никогда лучше. Спросите, почему? Вы когда-нибудь пробовали убавить полностью звук на вашем телевизоре во время просмотра передачи? Насколько вы сможете понять смысл всего, что там происходит без звука? Совсем немного, не так ли? Потому что звук на заднем плане обычно это музыка, определяет то, что происходит в данный момент в передаче. Например, представьте себе такой сюжет. Женщина подходит к двери, достает ключи и вставляет ключ в замочную скважину. И тут начинает играть жутковатая музыка. Она открывает дверь и заходит внутрь. Она делает это каждый день, но в данный момент музыка сообщает нам, что что-то или кто-то ожидает ее внутри. Вы видите, музыка определяет смысл происходящего. Она сообщает нам больше, чем сами факты. Это в большей степени потому, что музыка – это язык эмоций. Хочу сразу сказать, что нам не нужно бояться собственных эмоций. Нам только нужно их правильно использовать. Некоторые люди занимают крайние позиции, говоря, что все эмоциональное неверно, то есть просто-напросто заявляя, что эмоции не должны проявляться вообще. Но это не так. Надеюсь, что вы помните события, в которые вы были вовлечены эмоционально. Я, например, помню, как выходила замуж наша младшая дочь. Для нас это был очень эмоциональный момент. Вы спросите, почему? Потому что мы выдавали замуж нашу последнюю дочь. Я также помню задолго до ее свадьбы, как она родилась. Я был рядом с женой в тот момент, когда она появилась на свет. После родов я позвонил своей сестре, она жила в другом штате, и поделился тем, что у нас родилась девочка. Я говорил с ней около 20 минут, и все это время плакал. Вы спросите, почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в эту ситуацию. Я прекрасно помню, как и когда я женился на своей жене. Почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в наши отношения. Уверен, что и вы прекрасно помните те события, в которые были вовлечены эмоционально. Господь этому свидетель. Итак, одна из причин, почему Бог явил музыку для человека, потому что Он сотворил человека с эмоциями, а музыка – это язык эмоций. Хочу привести вам еще несколько примеров того, как эмоции способствуют запоминанию событий, даже просто исторических. Например, в 1963 году был убит президент США Кеннеди. Для тех, кто жил в этой стране в то время, этот момент, пожалуй, запомнился навсегда. Вы спросите, почему? Да потому что для страны это был очень эмоциональный момент. Люди, которые слышали эту новость спустя многие годы, могут до малейших деталей вспомнить, где и при каких обстоятельствах они узнали об этом. Или, например, когда в США в 1986 году при запуске космического корабля произошел взрыв и погибли 7 космонавтов, это также был очень эмоциональный момент для страны. И все, кто жил там в то время, помнят об этом моменте очень хорошо, даже спустя многие годы. Следующий пример. Я очень хорошо помню телевизионную рекламу, которая транслировалась много лет назад. Я помню ее не потому, что мне запомнился продукт рекламы, а из-за музыки на заднем плане. Те, кто профессионально занимается изготовлением рекламы на радио и телевидении, очень хорошо знают этот принцип и всячески используют его. Почему, вы думаете, музыка звучит на заднем плане? Просто так? Конечно, нет. Благодаря музыке люди, которые готовят этот материал, способны повлиять на ваши эмоции. Таким образом, они хотят, чтобы вы запомнили эту рекламу с помощью музыки надолго. С другой стороны, интересно, что некоторые проповедники считают, что не имеет никакого значения, какую музыку используют во время служения в церкви. На самом деле, это не так. Они упускают самое главное, потому что люди намного дольше будут помнить пение и музыку во время данного богослужения, чем саму проповедь. Хочу отметить, что я ни в коей мере не умаляю Слово Божие, но просто еще раз хочу подчеркнуть, насколько большое влияние музыка оказывает на человека, в том числе и во время богослужения. Бог сотворил музыку подобным образом, и это факт, который признается даже неверующими специалистами в области музыки. Еще раз хочу напомнить вам слова одного автора. Музыка проникает намного глубже, чем нам свидетельствуют о событии сами факты. Она указывает на суть происходящего. Она говорит на другом уровне. Также еще раз хочу обратить внимание на то, что нет ничего плохого в наших эмоциях. Но есть некоторые эмоции, которые не свойственны и не нужны нам, христианам, не так ли? Таким образом, если есть эмоции, которые не должны быть свойственны нам, христианам, то есть и музыка, которая также не должна быть свойственна для нас, потому что музыка – это язык эмоций. Надеюсь, что вы видите последовательность в этом утверждении, которое имеет смысл. Итак, есть музыка, которая не свойственна и не нужна для нас, христиан. Послушайте, что сказал Леонард Бернстайн. «Музыке не нужно проникать в сердце человека через его разум. Она проникает в его сердце напрямую. Именно в этом ее сила. Все, что он говорит, это то, что музыка может миновать наш разум и напрямую проникать к вашим эмоциям на таком уровне, как ничто другое. Да, музыка обладает подобной силой, и мы должны знать это и учитывать в своей жизни». Хочу обратить ваше внимание на очень интересную книгу, которая называется «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, в этой книге есть следующее утверждение. Некоторые профессионалы в области телевидения задаются вопросом, каким образом аморальные сцены на телевидении могут способствовать аморальному стилю жизни. Они утверждают, что этого не может быть. Все, что мы делаем, это транслируем по телевидению то, что реально происходит в жизни. Конечно же, их понимание, что такое реальность, отличается от библейского определения реальности. Хочу напомнить, что реальность – это то, что максимально соответствует истине, и истина – это то, что Бог говорит, является истинным. Таким образом, профессионалы в области телевидения, о которых мы говорили только что, стараются показать нам всего лишь грязную сторону жизни – и называют ее реальностью. Они также заявляют, мы можем показать всю аморальность, которая происходит сейчас, включая употребление наркотиков, и это не окажет никакого влияния. Надеюсь, что вы видите, насколько их понимание реальности искажено, и как это влияет на их дальнейшие действия. Мне нравятся слова Вилсона Кия, который написал книгу «Подсознательное влияние». Вот его слова. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. Хорошо сказано, не правда ли? Что случилось в нашей стране в 60-е годы, когда в песнях начали петь о наркотиках? Произошло то, что молодое поколение стало повально увлекаться наркотиками. Когда в песнях начали воспевать свободную любовь и секс, началась повальная аморальность по всей стране. Среди молодых людей. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И дальше автор этих слов продолжает. То, о чем поется в песне, люди будут притворять это в своей жизни. Давайте обратимся к статистике. Так вот, по статистике, среди подростков самоубийство занимает второе место после автомобильных аварий со смертельным исходом. Как вы думаете, почему? Да потому что сейчас очень много песен, где поется о самоубийстве и поощряется это. Еще раз хочу обратить внимание к словам Вилсона Кия. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И когда вы видите и слышите, что это воспевается в песне, то будьте уверены, что это будет происходить на улице. Если вы внимательно прослушали ссылки и утверждения медиаработников, то вы, наверное, обратили внимание, что их высказывания противоречат друг другу. С одной стороны, они говорят, что то, что они показывают по телевидению, не оказывает никакого эффекта. С другой стороны, они предлагают услуги рекламы и строят ее таким образом с помощью музыки, чтобы люди лучше запомнили ее и чтобы, соответственно, больше покупали разрекламированные товары или услуги. Не лицемерство ли это? Вот еще одна довольно-таки свежая книга, которая называется «Контроль разума по субботам». Автор Филипп Филлипс. Очень рекомендую эту книгу родителям, тем более, что написал ее христианский автор. Он очень хорошо раскрывает философию, которая преподносится детям по субботам во время детских встреч в нашей стране. Многие родители думают, что утро в субботу – это хорошее время для того, чтобы дать возможность ребенку посмотреть телевизор. Тем более, что может быть более безобидным, чем мультфильмы. Так вот, если вы родитель, и вы еще не смотрели эти мультфильмы, то обязательно посмотрите их вместе с вашим ребенком. Этот христианский автор хорошо показывает, что во время этих мультфильмов нашим детям преподается совершенно неверная философия жизни. Поэтому в этот момент телевизор для них не просто какая-то няня, это учитель, который обучает их определенной философии и стилю жизни. Он настраивает их разум, и этот настрой сохранится у них надолго, возможно, на всю жизнь. И подобная философия и стиль жизни не являются христианскими. Задумайтесь, когда в последний раз вы видели по телевидению программу, которая бы пропагандировала христианскую семью? Как они проводят вместе время, размышляя над Библией? Сегодня подобную передачу невозможно увидеть. Но зато по телевидению всячески стараются высмеять христиан и проповедников, которые очень часто представляются такими глуповатыми людьми. И если вы внимательно посмотрите некоторые мультфильмы, то вы обнаружите, что образ отца в них также выглядит глуповатым. Даже можно сказать идиотичным. Теперь вы увидите, какую философию жизни принимают наши дети через подобные мультфильмы. Пожалуйста, поймите для себя, что это обязательно отразится на сознании ребенка, так же, как и музыка, которая оказывает свое влияние. Хочу обратить ваше внимание еще к одной книге, которая называется «Генеративная теория тональной музыки». Эту книгу не очень-то легко читать. И если бы она не нужна была для чтения по моему предмету, я бы ее тоже не стал читать. Так вот, она была написана двумя авторами, профессорами в Колумбийском и Брандейс университетах. Один из них был музыковед, другой – языковед, то есть лингвист. Причина, по которой они решили написать эту книгу, следующая. Они хотели изучить правила музыки, которые являются универсальными для любой культуры. То есть, они начали исследовать то, о чем мы говорим с вами на этих уроках. О моногенности музыки. Или другими словами, что у любой музыки есть один и тот же источник. Так вот, эти авторы пришли к следующему заключению. Есть правила в музыке, которые простираются вне зависимости культурной границы различий, для которой не существует этнологических барьеров. И эти правила относятся к любой музыке. Когда эти авторы занялись исследованием вопроса моногенности в лингвистике, вы знаете, к чему они пришли? Они пришли к заключению, что 85% языка уже заложено в нас с рождения, и нам нужно только изучить оставшиеся 15. Не удивительно ли это? Возможно, кто-то усомнится и скажет, почему вы считаете, что это правда? Хочу обратить ваше внимание к книге «Бытие». В первой же главе мы читаем, что наш Бог – коммуникатор. Этого невозможно пропустить, читая первую главу. Например, 3 стих. «И сказал Бог». Далее 5 стих. «И назвал Бог». Далее 6. «И сказал Бог». Далее 8. «И назвал Бог». Вы сможете это увидеть снова и снова, начиная с первых стихов Библии. «Бог сказал, и мир появился». И придет время, как написано об этом в Евреям 12 главе, Он скажет, и мир прекратит свое существование. Так же, как Он силою своего слова создал этот мир, так же и силою своего слова Он прекратит существование этого мира. Итак, с первых стихов Библии мы ясно видим, что наш Бог – коммуникатор. И когда Он сотворил нас, то Он заложил в нас это качество для того, чтобы мы могли общаться. Например, животные не могут общаться так, как общаются люди. Конечно же, в них тоже заложено Богом определенные качества для общения друг с другом. Но они не могут общаться так, как общаются люди. Почему? Потому что человек сотворен по образу Божьему. Возвращаясь обратно к авторам книги «Генеративная теория тональной музыки», хочу отметить, что когда они попытались исследовать в музыке то, что они изучили в области языковедения, то они также пришли к заключению, что в человека уже заложено с рождения 95% принципов музыки, и нам необходимо изучить только оставшиеся 5%. Хочу еще раз обратить ваше внимание к утверждению этих авторов. Так вот, когда они изучали универсальные правила языка, то они сделали следующее утверждение. Если дети будут развиваться сами по себе, то они приведут в порядок наш язык, то есть нашу речь. Вы спросите, как такое может быть? Хочу привести пример для вас, основываясь на английский язык. Так вот, когда родители говорят ребенку, пожалуйста, принеси ту или иную вещь, то ребенок отвечает, хорошо, я принесу. Когда же он уже принес эту вещь, то он отвечает, я уже принес. Так вот, в английском языке, если вы хотите употребить глагол в прошедшем времени, то вы просто добавляете к глаголу в настоящем времени окончание «ed». Вот, например, «I paint», «I painted». Очень просто, не так ли? Так вот, ребенок следует этому правилу постоянно, но в английском языке есть очень много слов исключений, которые не подчиняются этому правилу, их нужно просто заучивать. И родители таким образом очень часто поправляют своих детей. Это и есть те самые 15% принципов языка, которые человеку необходимо выучить. Но если вы помните, согласно исследованиям авторов книги «Генеративная теория тональной музыки», то в области музыки в человека заложено с рождения еще больше, то есть 95% принципов музыки, и ему необходимо изучить только оставшиеся 5%. Уверен, что для того, чтобы полюбить рок-музыку, нужно нарушить или пренебречь всеми принципами хорошей музыки. Не говоря уже о принципах музыки, хотя бы обратите внимание на уровень громкости в рок-музыке. Человеку, пожалуй, нужно быть садомазохистом для того, чтобы хотеть слушать музыку в таком уровне громкости. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом, что наши уши могут воспринимать только определенный уровень громкости звука. Специалисты утверждают, что если уровень громкости составляет 115 дБ, то человеку нужно слушать подобную музыку всего лишь 15 минут. Если же уровень громкости увеличить на 5 дБ, то время прослушивания нужно сократить в 2 раза. То есть при уровне громкости в 120 дБ человеку нужно слушать музыку около 7,5 минут. Если же уровень громкости будет 125 дБ, то время прослушивания должно уменьшиться до 3,75 минуты. Сейчас вы видите, насколько уровень громкости важен для человека, когда он слушает музыку. Вы спросите, кто это установил? Конечно, Бог. Бог сотворил нас удивительным образом и вложил в нас определенные принципы. Интересно, что те двое авторов книги «Генеративная теория тональной музыки» не были верующими и не пытались поделиться с нами христианскими принципами. Но они пришли к заключению, что 95% принципов музыки Бог уже заложил с рождения в человеке, и только 5% нам необходимо изучить. Хочу обратить ваше внимание к книге Неила Патсмана, которая называется «Забавляя самих себя до смерти». Вот его утверждение. Форма выражения идей оказывает влияние на их содержание. Например, представьте, что вы преподнесли мне подарок сегодня, и когда вы это сделали, я сказал вам искренне «большое спасибо». Конечно же, видя мою искренность, вы подумаете, что я очень признателен вам за этот подарок. Но давайте представим другую ситуацию. Вы также подарили мне подарок, но я сказал вам «большое спасибо» с сарказмом. Те же самые слова, но я вложил в них другой смысл, не так ли? Поэтому вы сразу же подумаете, что со мной что-то не так. Потому что то, как я сказал вам эти слова, определяют суть сказанного мною. Видя эти принципы, не кажется ли вам странным, когда на рок-музыку накладываются библейские слова и думают, что значение этих слов остается неизменным? Это невозможно. Некоторые люди используют слова «Бог» или «Иисус Христос» в своих ругательствах, вкладывая в них совсем другие значения. Истинное значение слов – точнее, то, что автор хочет выразить с помощью этих слов, можно увидеть через то, как он это говорит. Хочу привести вам еще один наглядный пример. Я прослушал одну так называемую христианскую рок-песню. Она начинается со слов «Мессия, Мессия, Мессия, Мессия, Мессия». Еще раз, это так называемая христианская рок-песня. Здесь звучит слово «Мессия», но то, как оно произносится, похоже больше на богохульство. Когда рок-музыка соединяется с библейскими словами, то музыканты и исполнители предоставляют уже другое Евангелие, другого Иисуса. Следующая книга, на которую хотел бы обратить ваше внимание, эта книга называется «Дети Божьи и голубые замшевые тапочки». Эта книга написана христианским автором Кеннетом Майерсом. В своей книге он размышляет над тем, что популярно в современной культуре и какое отношение это имеет к христианству. Так вот, он сделал интересное утверждение. Вот его слова. «Культурные формы могут прекратить коммуникацию». Вы видите, все зависит от формы, которая избрана как средство для коммуникации. Таким образом, если форма неверная, то она не передаст истинный смысл информации, а наоборот, заблокирует его. Специалисты в этой области прекрасно понимают и знают эти принципы, которые сами по себе не что-то новое. Все эти принципы преподаются в учебных заведениях, где серьезно изучают влияние музыки, социологию и психологию музыки. Далее еще раз хочу обратить ваше внимание к книге «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, он сказал, поклонники современной христианской музыки считают, что оценка качества музыки носит чисто субъективный характер. Обратите внимание, что их называют поклонники, что уже не свойственно для христианской терминологии. Так вот, другими словами, они заявляют, что если мне лично не понравилась эта музыка, то она плохая, но если она мне понравилась, то я получил так называемое благословение от прослушивания подобной музыки. Так как вы можете говорить, что это нехорошая музыка? Таким образом, человек сам может провозгласить ту или иную музыку хорошей или плохой. Гарри Гамперт продолжает, что они не просто говорят, а настаивают на подобной позиции. Но далее он делает свое заключение, говоря, но это подобно пьяному человеку, который думает и громко заявляет, что он трезв, но спустя несколько минут падает без чувств под воздействием алкоголя. Интересное заключение, не правда ли? Далее он пишет, оценка ситуации может носить субъективный характер, но сама ситуация нет. Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, человек, конечно же, может заявить, эта музыка совершенно не нравится мне, она не касается меня. Но это совершенно не значит, что музыка сама по себе имеет плохое качество. Важно понимать, что личная оценка музыки может быть субъективной, но качество музыки не подлежит субъективной оценке. Оно носит в себе объективный характер. Об этом говорится в Слове Божьем, и немного позже мы обратимся с вами к некоторым библейским стихам, которые свидетельствуют нам об этом. А сейчас хочу поделиться с вами одним случаем в моей жизни. Несколько лет назад меня пригласили для интервью во время прямого эфира на одной христианской радиостанции. Как мне впоследствии стало известно, за ночь до этого интервью менеджер этой радиостанции прочитал одну из моих книг, которая называется «Большое биение. Рок-взрыв». По всей видимости, кто-то предоставил ему эту книгу, и он посчитал нужным ее прочитать. Прочитав ее, он решил, что не будет брать у меня интервью, а решил провести со мной дискуссию. Те, кто организовал этот прямой эфир, мне, конечно же, ничего не сказали заранее. Объявили мне об этом только тогда, когда я пришел к ним в студию. У меня не оставалось выбора, как только согласиться на их предложение. Это было довольно интересное начало. Далее они начали нашу дискуссию с того, что включили в эфире рок-музыку. Без всякого сомнения, это была настоящая рок-музыка. Затем они попросили прокомментировать меня эту рок-музыку. Я объяснил им, в чем заключается проблема этой рок-музыки. Затем они объявили мне, что сейчас нас слушает композитор этой рок-музыки. И он на связи с нами. Далее ведущие попросили меня дискутировать с ним. Я объяснил то же самое этому композитору, который, как казалось, считал себя христианским композитором. Я указал ему на проблему в этой музыке и пояснил ему, почему эта музыка не может быть христианской. В то же самое время Господь начал побуждать меня поделиться с ним благой вестью. Итак, мы в прямом эфире, и я просто спрашиваю: «Рик, расскажите мне, как и когда вы уверовали во спасение?» Он задумался и спросил: «А что вы имеете в виду?» Тогда я напомнил ему несколько стихов из Библии, где говорится о спасении. «Ах», — сказал он, — «это было во время рок-фестиваля несколько лет назад. Там звучала христианская песня, и я так растрогался, что посчитал нужным принять это решение для себя». Тогда я спросил его: «Какие стихи из Библии привели вас ко Христу как к Спасителю?» Потому что я прекрасно знал, что написано к Римлянам, 10 глава, 17 стих: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Далее я сказал ему, что только Слово Божье может привести человека к Иисусу Христу. «Какое слово привело вас ко Христу?» — спросил я его далее. У него просто не было никакого ответа. Наконец я повернулся к ведущим и сказал: «Послушайте, совершенно очевидно, что он не спасенный человек». Они тоже промолчали в ответ, но спустя мгновение спросили меня: «Где говорится в Библии, что нельзя использовать рок-музыку?» Конечно, прямого буквального запрета нет, но я попросил их быть рассудительными и напомнил, что в Библии есть очень много принципов, которые мы можем применить к нашей ситуации. Далее я привел им аналогию с курением. В Библии также нигде не сказано, что нельзя курить. Но мы, христиане, руководствуемся принципом, заложенным в Римлянам 12 главе 1 стихом, где сказано: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы, христиане, берем этот принцип и накладываем его на всю жизнь в целом и в отношении курения в частности. Кстати, один из ведущих в студии имел при себе пачку сигарет, и, по всей видимости, он совсем не понимал, что такое библейские принципы и как их применять в своей жизни. Следующее, что я хочу сделать для вас, это взять несколько библейских принципов, в которых прямо не говорится о музыке, и, соответственно, они не имеют прямого отношения к ней. Но, тем не менее, показать вам, что они имеют косвенное отношение к музыке, поэтому мы также можем применять принципы относительно музыки. Откройте Евреям 5 главу 14 стих, где сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». В этом стихе заложен очень интересный принцип. Так вот, слово «навык» говорит об опыте, и в данном случае не просто жизненном опыте, а об опыте в изучении Библии. Другими словами, этот опыт уже превращается в обыденную повседневную привычку. Далее слово «приученные» переведено как «гимназо». От этого слова в русском языке произошло слово «гимназия», то есть это место для изучения, место, где прикладывается максимум сил и дисциплины для того, чтобы учиться. Таким образом, принцип, который мы можем взять для себя из этого стиха, следующий. Нам нужно постоянно изучать и применять Библию, прикладывая максимум усилий и самодисциплины, чтобы мы могли различить, что есть добро и что есть зло. Конечно, бывают другие ситуации, когда Бог дисциплинирует нас через различные наказания, как об этом говорится в послании к Евреям, 12 главе. Но это уже совсем другая тема. Конечно, сам факт самодисциплины не гарантирует, что человек находится на правильном пути. Писание показывает нам, что человек может быть дисциплинированным в своей жизни, но в то же самое время двигаться по ложному пути. Например, 2 Петра, 2 глава, 14 стих, говорится о том, что навык может быть плохой как по содержанию, так и по сути, если он был выработан благодаря многократному повторению плохих поступков, или же если мотивация в поступках не соответствовала воле Божьей. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что Бог хочет, чтобы мы использовали усилия и дисциплину для того, чтобы выбрать хорошие навыки, и чтобы наши чувства были настроены в соответствии с волей Божьей. Тогда мы сможем различать, где добро и где зло. Конечно же, уверен, что вы знаете все 5 чувств. Это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Безусловно, Бог хочет, чтобы

потерял свое служение. Он должен был понимать, что если он не дисциплинировал свое зрение, то это когда-нибудь приведет его к пагубным последствиям. Что, в принципе, и случилось с ним позже. Еще раз, мы будем помнить, что Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали все пять своих чувств. Это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Далее хочу обратить особое внимание на слух. Это одно из наших чувств, и мы, как дети Божии, также должны дисциплинировать это чувство, чтобы мы могли различать, что есть зло и что есть добро для нашего слуха. Принцип, который мы почерпнули из послания Евреям 5 главы 14 стихом о получении навыка в Слове Божьем для различения добра и зла, также применим и в отношении получения навыка в слухе. Поэтому мы должны вырабатывать его через систематическое обучение и самодисциплину. Такова воля Божья. Вы когда-нибудь отмечали для себя, как часто говорит Писание о слухе, то есть о возможности слушать? Так вот, это слово в той или иной форме встречается в Библии более 1500 раз. Для убедительности возьмите, например, симфонию Стронга и проверьте сами. Если об этом говорится в Писании более 1500 раз, то, по всей видимости, это очень важно, не так ли? Если это важно для Бога, то это должно быть важным и для нас. Возьмем, например, Римлянам 10 главу 17 стих, где сказано «вера от слышания». Обратите внимание, не от зрения, не от других чувств или личного переживания, а именно от слышания. Вам, наверное, приходилось слушать, как некоторые люди говорят, «я пережил такое-то событие в своей жизни, и это действительно укрепило мою жизнь». Будем помнить, что личный опыт и личные переживания не укрепляют нашу веру. Единственное, что укрепляет нашу веру, это Слово Божие. Конечно же, личный опыт может способствовать этому, но еще раз, только Слово Божие способно укрепить нашу веру. Другие люди, возможно, говорят, что им лично пришлось пережить те или иные события, и это уничтожило их веру. Это совершенно неверно. Только отсутствие Слова Божьего в жизни человека может уничтожить веру. Возьмем, например, гонимых верующих во времена Советского Союза. Казалось бы, то, что они переживали в те времена, должно было полностью уничтожить их веру. Но на самом деле их вера была крепкой благодаря Слову Божьему. Теперь вы понимаете, что не личный опыт и не личные переживания укрепляют нашу веру, а Слово Божие. Все остальное только может способствовать этому. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Вот еще несколько примеров. Наш Господь Иисус Христос назван Словом в Евангелии от Иоанна 1 главе 1 стихом. Далее в 1 Иоанна 1 главе 1 стих написано о том, что было от начала, что мы слышали. Еще один Иоанн Креститель. Он был назван голосом или гласом вопиющего в пустыне. Это Иоанна 1 глава 23 стих. Подобных примеров в Библии можно найти очень много. Хочу особо отметить силу воздействия на человека информации совместно через аудио и видео, то есть через зрение и слух одновременно. Кстати, апостол Иоанн говорит об этом в первом послании 1 главе 1 стихом. Намного раньше, когда появилось телевидение. Так вот, если взять эти два качества вместе, то получится огромная сила, с которой можно воздействовать на человека. Если вы осознаете это, то вы просто отбежите в сторону от того, что показывают по телевидению сегодня. Потому что звук в сочетании со зрением – это огромная сила, и если эта сила будет нести в себе плохую по содержанию информацию, то она может разрушить мораль нашего общества. Если вы обратите внимание на современное телевидение, то это как раз и происходит сегодня. Говоря отдельно о звуке, еще раз хочу подчеркнуть, что звук оказывает влияние на все человеческое тело. Он проникает, пожалуй, к каждому нервному окончанию человека. Если взять, например, все нервные окончания человека, то большая часть из них восприимчива именно к звуку, а не к другим человеческим чувствам. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом.
Он сделал так,

0: что звук очень важен для нас, и нам необходимо это понять. Хотел бы обратить ваше внимание к книге «Исход», главы 24, 31 и 32. Возможно, вам хорошо известна история о Моисее и Иисусе Навине. Моисей уже был в преклонном возрасте, а Иисус Навин был еще молод. Они пошли на гору Синай для того, чтобы получить Божьи заповеди. Моисей взошел на гору, а Иисус Навин оставался у подножия горы. Во время нахождения Моисея на горе Бог предупреждает его, что внизу в стане израильском возникли какие-то проблемы. Итак, прежде чем спуститься с горы, Моисей уже знал, что там что-то происходит. Оба, Моисей и Иисус Навин, подходя к стану, услышали шум. В Исход 32 главе 17 стихом сказано: «И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: „Военный крик в стане“». Более точный перевод слова «военный» – это «беспорядочные и хаотичные звуки». Далее Моисей говорит в 18 стихе: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Слово «голос», которое употребляется в русской Библии в данном стихе, может быть переведено с оригинала как слово «шум». То есть Моисей услышал не шум военного сражения в стане, а шум поющих. То есть пение было похоже на беспорядочный шум, и этот шум дал ему понять, что в стане происходит что-то греховное. Далее, как мы уже знаем, Моисей приблизился к стану и разбил скрижали. Говоря об этом, я сталкивался с некоторыми возражениями. Мне указывали на Псалмы 65, 1 стих и 99, 1 стих, где говорится о том, чтобы мы пели славу Его имени и служили Ему с весельем и восклицали пред Его лицом. Если посмотреть на эти стихи в оригинальном тексте, то мы поймем, что здесь речь идет о красивом, организованном и гармоничном пении, а не о беспорядочных и хаотичных звуках, как об этом было написано в Исход 32 глава 18 стих. Хочу поделиться с вами, что один из моих любимых библейских персонажей – это Самуил. Взирая на него, я всегда хочу быть подобным ему. С юных лет его мама пообещала его Господу и принесла его в храм Господень. И остался Самуил служить там Господу при священнике Илии и его негодных сыновьях. Если бы это касалось лично моего сына, то я, наверное, бы возопил Господу со словами: «Господи, не допусти, чтобы мне пришлось оставить сына в подобной ситуации». Но Анна дала обещание Господу, и сам Господь уже взял заботу о Самуиле в свои руки. Я верю, что часть обязанности Самуила заключалась в том, чтобы он присматривал за пожилым священником Илией. Хочу сказать вам, что я знаю, что такое ухаживать за пожилыми людьми на личном примере. Это очень нелегко. Мои пожилые родители жили с нами 5 лет. Мой отец умер в возрасте 89 лет, но впервые он испытал сердечный приступ в возрасте 63 лет. И последующие 26 лет он нуждался в особом уходе. Поэтому еще раз, я хорошо знаю, что такое ухаживать за пожилым человеком. Таким образом, я могу представить Самуила, когда он присматривал за Илией. Возможно, часть его обязанности заключалась в том, чтобы быть с Илией ночью в одной комнате, или, если Илий нуждался в нем, чтобы он был тут же рядом с ним. Как вы, наверное, помните, в одну ночь Господь обратился к Самуилу. Вы помните, что сделал Самуил? Он сразу же побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Илий тогда ответил, что: «Нет, я не звал тебя». Для Самуила этот зов был настолько очевидным и ясным, что он без сомнения прибежал к Илию. Говоря о восприимчивости к гласу Божьему, хочу отметить, что, к сожалению, есть люди, взрослые, и в особенности молодые, которые не могут услышать Бога, даже если Он будет говорить им подобно тому, как гремит гром. Почему? Потому что они позволили мирским ценностям, плоти, дьяволу и мирской музыке настолько завладеть ими, что голос Бога для них уже недоступен. Они допустили, что их уши стали бесчувственными и невосприимчивыми к голосу Божьему. Поэтому они не могут услышать, когда Бог говорит и обращается к ним. А вместо этого они прислушиваются ко всякому роду голосам и совершают всякие непотребства. Сам Господь хорошо раскрывает этот принцип в Евангелии от Марка, 4 главе, 24 стихом, где Он сказал: «Замечайте, что слышите». Другими словами, будьте внимательными к тому, что вы слушаете. Но это еще не все. Он продолжил далее. Об этом написано в Евангелии от Луки, 8 глава, 18 стих, где Он сказал: «Наблюдайте, как вы слушаете». Другими словами, научитесь различать и распознавать то, что вы слушаете. Не слушайте все подряд без разбора, думая, что вы ничего не можете контролировать. Помните, что мы должны следить не только за тем, что мы слушаем, но и как мы слушаем. Это необходимо нам для того, чтобы мы могли различать, что есть хорошее и что есть плохое. Потому что в мире есть очень много различных голосов, которые учат нас тому, что не угодно Господу. Зная об этом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали навык в слухе, для того, чтобы мы могли различать то, что слышим, и чтобы впоследствии могли испытать, что благоугодно Господу, как об этом написано в Ефесянам, 5 глава, 10 стих.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Послание музыки и способность передавать сообщения». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Что такое звук и значение звука». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
0: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашего сегодняшнего разбора прочтем 14, 15 и 16 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Апостол Павел тут говорит о своих же братьях по плоти, иудеях. Заметьте, как он их обличает в 5 преступлениях, включая смерть Иисуса Христа. Это не была какая-нибудь выдумка или выражение ненависти, нет, но факты, исторические факты. Так говорит Слово Божие, и кто смеет отвергнуть то, что говорит Библия? Нет, не от чувств вражды упрекает Павел своих братьев в этих ужасных преступлениях, но от сердца с великой печалью и мучением. Кто смеет обвинить его в том, что он антисемит? Слушайте, что он говорит по поводу своих соотечественников, израильтян. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Нет, никак нельзя сказать, что он не любил свой народ». Он свою жизнь отдал для того, чтобы проповедовать благую весть и иудеям, и язычникам. И хотя он был апостолом язычников, тем не менее, где бы он ни бывал, он в первую очередь проповедовал в синагогах иудеям. Проследите его служение на страницах книги Деяний, и вы обнаружите, что он давал своим братьям по национальности первую возможность услышать благую весть. Когда они отказывались от его благовестия, тогда он шел к язычникам. Уверовавшим язычникам в Риме он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Так что ни в коем случае нельзя обвинить Павла в антисемитизме. Библия просто заявляет так, как оно есть. Павел говорит так, как оно было. Он не прибавляет и не убавляет. Тоже сказал и Петр, обращаясь к иудеям в день Пятидесятницы, в присутствии многотысячной толпы: «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили Иисуса Христа». Слово Божие не скрывает факты, но заявляет их так, как они есть. Но, возлюбленные, если вы вникнете в страдания и смерть Иисуса Христа, то обнаружите, что виновны в смерти Сына Божия не одни евреи. Приняли участие в его казни и язычники. И самое потрясающее, что вы обнаружите, это то, что виновными в смерти Христа являемся все мы. И я, и ты, мой друг. Мы его распяли. Наши грехи пригвоздили его ко кресту. Не думайте, что железные гвозди, вбитые в ладони пречистого Агнца Божия, держали его там на кресте. Нет, это были гвозди твоего и моего греха. Мы умертвили его нашим грехом. Все мы виновны в смерти Спасителя и потому ответственны перед Богом в кровопролитии Его Сына. Слушайте, что говорит Слово Божие. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. В послании Петра мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». А Павел говорит: «Христос умер за грехи наши». Ясно, что если не было бы греха, то не было бы надобности Христу умереть. Но этот ужасный убийца, грех, мой грех и твой грех, распяли его. Поэтому мы сделались соучастниками его смерти. Люди не хотят знать истину. Вот почему они должны ее уничтожить. Почему, думаете, был убит Стефан? Сказано, что его убийцы, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Почему? Причина та, что Стефан сказал им правду. Жестоковыйный, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. И дальше сказано: «Слыша сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». Так погубили они человека, сказавшего им истину. Да, люди не хотят знать правду. Вот почему говорит Слово Божие: «По прихотям своим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Разве не слышали мы такие басни, что, мол, мы все братья, неважно, как веруем, главное, чтобы были искренны и тому подобное? Не думайте, что время изменило людей. Ни насколько. Библия говорит, что они еще более будут преуспевать в нечестии, и зло их, как рак, будет распространяться. Апостол Павел предупреждает об этом в своем послании Тимофею: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Это значит, дорогие мои, что если Христос пришел бы на эту землю, как Он пришел 2000 лет тому назад, и жил бы среди нас, то наше современное поколение, наш так называемый культурный век – поступил бы не иначе, чем с ним поступили люди того века. Вернее, его скорее бы убили сегодня, чем тогда. Вряд ли он бы дожил сегодня до 33-летнего возраста. Да, в 5 преступлениях обвиняет Павел своих современников. Они убили Христа и его пророков. Они гнали его, Павла, Христова свидетеля. Они не угождали Богу, и они противились всем человекам, препятствуя Павлу говорить язычникам о спасении. Дорогие друзья, как ни странно, но виновен во всех этих преступлениях каждый невозрожденный человек. Знай, мой друг, что если ты не принял Христа, его заместительную смерть, сердце твое не омыто кровью Агнца, кровь его на голове твоей. Ты виновник его смерти, ты противник Богу и его благодати. То, что Павел сказал о своих соотечественниках, убивших Господа Иисуса, относится ко всякой душе, не примиренной с Богом. Хотя вкратце проследим этот ужасный список обвинений, начиная с последнего, что они всем человекам противятся. Вы поняли? Невозрожденный человек – противник человечеству. Как так? Потому что он препятствует людям услышать Евангелие Иисуса Христа. Но, говорит кто-то, в этом вы меня уже не можете обвинить. Даже если я, по-вашему, не христианин. Я не мешаю никому проповедовать Евангелие. Пусть слушают. Я не атеист. Я не гонитель церкви. Я не преследую верующих. Мой друг, не я вас обвиняю, но сам Христос. Слушайте, что Он говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Видите, нейтралитет в отношении Евангелия невозможен. Твоей одной пассивностью ты препятствуешь людям входить в Царствие Божие. Посмотри, например, как ты препятствуешь твоей семье слушать Слово Божие. Скажем, что активно ты не противишься им ходить в церковь, или читать Священное Писание, или молиться, или слушать эти передачи. Но не давая примера в этом, ты отталкиваешь их от Господа. Если ты уверовал и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то поверь, что этим одним актом с твоей стороны ты бы потянул других за собою. И кто знает, может быть, и всю свою семью, но не входя сам, ты препятствуешь входящим. Разве ты не видишь, что этим ты препятствуешь, противишься Евангелию и не даешь другим войти в Царствие Божие? Поэтому, мой друг, отказавшись от спасения сам, ты поощряешь других отказываться от него. Если ты не покаешься, мой дорогой друг, то через это ты наполняешь меру грехов твоих, и гнев Божий пребывает на тебе. Но заметьте, что невозрожденный человек не только всем человекам противится своим отношением к Евангелию, но он не угождает Богу. Есть много религиозных людей, они ходят в церковь, молятся, исполняют свои церковные обряды, и если им скажешь, что они не угождают Богу, то это их бы сильно смутило и даже обидело. Как не угождаю Богу? Так почему, вы думаете, я хожу в церковь? Почему молюсь? Разве не для того, чтобы делать угодное Богу? Но что говорит Слово Божие? Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты не родился второй раз, не родился от духа и воды, как говорит Христос, то не можешь угодить Богу. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Ты должен стать чадом Божьим, родиться от Духа, тогда только ты можешь угодить Богу. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это возможно только верой. Верующим дал власть быть чадами Божьими. Вот почему сказано в послании к евреям, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мой друг, без этой веры никакая религия, ни добрые дела, ни молитвы, ни обряды, даже если ты дал бы свое тело на сожжение, то и этим ты не сможешь угодить Богу. Только вера, вера Божия, вера в Иисуса Христа. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Яснее не может быть, а ведь так говорит Слово Божие. Имеешь ли ты эту веру? Если нет, ты можешь ее иметь. Это дар Божий, который дается всякому, призывающему имя Господне. Знай, мой друг, что неверие – это самый великий грех. Неверие является матерью всех грехов. Оно рождает ненависть, идолослужение, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, пьянство, блуд, бесчинство, убийство и всякого другого рода зло, которое входит в каталог человеческого беззакония. Видите, неверие было причиной, почему иудеи преследовали Павла. Неверие побуждало их убивать пророков, и, наконец, их неверие убило самого Господа Иисуса Христа. Да, самый ужасный грех, который лежит в основе всех грехов, — это неверие. Единственное, что может тебя избавить от вины и последствий этого греха, — это вера. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Праведный верою жив будет. Это и есть благая весть, что верой в Иисуса Христа ты можешь иметь не только прощение грехов, но и полное оправдание и жизнь Божию. Да, это все, что Бог ожидает от тебя, веру. А Он обещал сделать остальное. Он даст покаяние, Он расположит твое сердце любить Его, Он даст тебе желание служить и быть верным Ему. Он даст тебе способность быть полезным человеком, и Он даст саму веру, которой ты сможешь угождать Ему во всем. Как израильтянин, ужаленный змеем, за один взгляд на медного змея получал полное выздоровление, так и ты за один взгляд на распятого Спасителя будешь исцелен раз и навсегда от ядовитого укуса греха. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь! Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок. Да поможет тебе в этом сам Дух Божий. Аминь.
0: На На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к Римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божия. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Итак, мы продолжаем изучение книги пророка Осии. И снова повторяем, что его исключительно тяжелое семейное переживание, настоящая драма, помогли ему вполне понять сердце Божие, страдавшее по причине греховной жизни народа израильского. Осия был призван Богом для служения пророческими провозвещаниями 10 коленам Израиля, которые в то время составляли Северное Царство. Бог любил этот народ, но любовь его эти люди отвергли. Но все же пророческое слово возвещало, что обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа, Бога своего в последние дни. Осии 3 глава 5 стих. Это пророчество остается в силе даже и сегодня, ожидая своего исполнения. Израиль теперь как бы отстранен от общения с живым Богом, но грядет день, когда они обратятся лицом своим к Богу своему. Следует помнить, что в наши времена Бог призывает к себе и спасает отдельных лиц из всех народов, включая Израиль. Многие из евреев принимают уже Господа Иисуса Христа в сердца свои, как Спасителя и Мессию. Это должно быть сделано лично каждым человеком, евреем и неевреем. Это спасение Господь совершил на Голгофском кресте. Все эти верующие в Него составляют Церковь Христову живую и святую, составляя тело Его. Преграда, бывшая в Ветхом Завете, перестала существовать. Ее разрушила искупительная жертва Христова. Но близится время, когда Господь поднимет от земли свою церковь, и когда Он начнет действовать в отношении народа израильского, как всегда народа в целом, дабы исполнились божественные обетования или обещания, данные им во времена древние. А теперь приступим к рассмотрению 4 главы. Предыдущие 3 главы открывают Божий способ, каким Господь приготовил пророка Осию служить ему в эти трудные времена. Осия перенес тяжелые страдания. Он прощал жене своей, имея к ней сострадание. Все это приготовило пророка для дальнейшего служения. Сострадание сердца Осии можно видеть в дальнейших его днях жизни на служении Господу, имеющему сострадание и милость к своему народу. Но даже такое доброе и нежное сердце не может пройти мимо безразличием страшного греховного положения народа, которого, как рак, уничтожал грех. Национальная жизнь была испорчена. Морально народ также разлагался. Обратите внимание на многочисленные слова пророка. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд Господа и жителями земли сей, ибо нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». 4 глава, 1 стих. Несомненно, что были в Израиле в то время отдельные личности, ходящие в страхе Божьем, но народ в целом своем находился в отступлении от Бога. Не напоминает ли это положение в нашем мире? Господь относился к Израилю с особенным чувством любви и милосердия. Но народ этот сделался подобным языческим народам. Глава 4 полна справедливых обвинений Божьих против народов других и против самого Израиля. Отдел книги Осии, главы 4 по 14, можно разделить на такие части. Первое. Всенародное духовное падение. Загрязнение жизни. Главы 4 по 5. 2. Положение это привело к наказанию Божию. Главы 6 по 10. 3. Любящий Бог готов простить кающийся народ. Он обещает благословить тех, кто обратится к Нему всем сердцем. Главы 11 по 14. Первые три стиха 4 главы содержат в себе обвинение в связи с нечистотой духовной и грехами народа. Это серьезное предупреждение. Зато восплачет вся земля. Волнующее душу обвинение передает пророк от имени Всевышнего. Закон был дан им на Синае для руководства в жизни и для духовных ответственностей пред Богом. Но все требования закона оказались нарушенными. Народ предался идолопоклонству, за которым последовало моральное падение. Земля была в скорби. Народ утратил ревность, искал удовольствий в грехах и потерял владычество над природой. Пророк Осия обвинял в этом священников, которые и сами отступили от истины Божией, предавшись всяким нечистотам. Священники и ложные пророки духовно пали, и народ, не получая духовных наставлений, разлагался и ослабевал. Об этом подробно сказано в 4 главе с 4 по 8 стих. Высокое положение человека связано с его большей ответственностью пред Богом. Кроме идолопоклонства, грехи народа проявлялись во всякой неправде, истина была попрана, духовная неверность, прелюбодеяние заменила честность и порядочность, моральная разгнузданность, притеснение и убийство были обычными явлениями. Главы 4 и 5. Все это свидетельствует о духовном падении народа. Речь Осии прямая и ясная, 4 глава с 15 по 17 стих. Упоминает Осия в этой речи иудейское царство. Он называет Израиль упрямой телицей. Привязался к идолам Ефрем Израиль, говорит пророк Иуде, оставь их, чтобы не заразиться грехами Израиля. В дни земной жизни Господа Иисуса Христа прокаженный должен был прикрыть свои уста и кричать громко, видя проходящих людей: «Нечист, нечист!» Это является предохранением от распространения страшной болезни, так и в духовном отношении. Пророк Исаия является современником Осии. Свидетельствуя о Боге живом в Иудее, он, несомненно, слышал об этих словах пророков Израиля, чтобы Иуда не пошел путями Израиля. Привязался к идолам Ефреме Израиль, оставь его, 4 глава, 17 стих. Так взывал пророк Осия к Иуде, где духовное состояние было лучшее. Так и апостол Павел призывал верующих удаляться от нечистоты, говоря: «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 по 17 стих. Прелюбодеяние, духовная нечистота иногда проявляется и в Церкви Христовой. Поэтому апостол весьма серьезно предупреждает верующих. Говорит он в другом месте: «Водитесь духом, и не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть противится духу. Но если вы будете водимы духом, то вы не под законом». Пятая глава Осии содержит в себе весьма важные обличения и увещания религиозных и политических вождей Израиля. Пророк проявил большое мужество, говоря так остро царям и священникам. Это не означает, что он имел удовольствие укорять руководителей народа. Но Осия покорно исполнял повеление живого Бога, который даровал ему смелость и благодать служить так искренне и мужественно. Пророк являлся в то же время достойным патриотом своей страны. Он любил свой народ и стремился передать возвещение от Бога во всей истине, дабы народ поступал справедливо, а вожди имели страх пред живым Богом. Но глубокой скорби народ, священники и цари были ослеплены своими грехами и блужданиями.

0: в мое место. Господь говорит, что Он оставит народ совершенно. А быть оставленным Богом, как это много говорит, какая великая утрата. И все же после возвещения о грядущих судах Божьих пророк так нежно и чувствительно просит народ: «Пойдем и возвратимся к Господу». 6 глава, 1 стих. Возможно, что Осия вспоминал свои переживания, как он темной ночью шел и искал свою неверную жену и просил ее вернуться в родной очаг. И так, с разбитым сердцем, он взывал к народу и умолял его вернуться к Господу в покаянии и смирении сердца, надеясь на помилование и прощение. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних 6 царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Покайся, пока не увяло, здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознесть.
0: Покайся, пока еще живи,

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Часто в служениях мы говорим о наших песнях. Мы рассказываем о том, что мы будем петь, или о том, что мы уже спели. Связки между песнями могут помочь пению. Однако помните, вы лидер совместного пения, и вам нужно помочь петь, а не проповедовать. Ваша основная задача как музыканта, лидера музыкального служения, заключается в том, чтобы через совместное пение Слово Христово вселялось и обитало в людях обильно. Пусть ваше слово будет кратким, четким и ясным для собрания. Вдохновляйте, ободряйте и помогайте понять, как то, о чем вы собираетесь петь, преломляется в жизни людей. Вы также можете объяснить смысл того или иного слова или целой мысли в песне, указать на связь между песнями, следующими друг за другом. Если не продумать, что говорить, наши слова могут звучать бездумно и запутанно. Кроме того, мы почти всегда говорим слишком много. Слова могут превращаться в заполнитель, которым мы скрываем неуверенность и нервозность. Лучше всего планировать связки и подводки к песням заранее. В этом аспекте хорошо подходит английское выражение «less is more» – «меньше значит лучше». Выбирайте христоцентричные, наполненные Евангелием песни, и пусть они будут говорить и назидать. Часто ничего говорить и не нужно, просто соединяйте песни и выстраивайте через них понятную логическую мысль. Первая строчка куплета или припева последующей песни может стать сама хорошим соединителем с предыдущей песней.

в руках, где же твое жало, страх? Дай свить синюю нить в тоненькую нить. Буду, буду, Боже, буду осторожным, чтобы не порвать эту нить. Буду, буду, Боже, буду осторожным, чтобы не порвать эту нить. Тьма, свет.

за поворот земного. Ты суть, ты путь, путь к святой единственной цели. Остальные все пути лишь замкнутый круг, дьявола замкнутый круг. Дай свить синюю нить в тоненькую нить,

эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. «Доколе будете судить вы неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Эдомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аэндоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою. Внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности. Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86. Сынов Кореевых псалом. Песни. Основание его Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на Евангелие от Марка, глава 8. В этой 8 главе Евангелия от Марка мы вновь встречаемся с чудом умножения хлебов. Мы прочтем первых 9 стихов, где говорится следующее. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было есть, Иисус призвал учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их, в домы их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. Друзья, дорогие, несколько дней тому, когда мы изучали 6 главу, мы уже видели, как Господь Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами много тысяч людей. Сейчас, когда люди находятся с Ним уже 3 дня, слушая Его поучение, Иисус вновь совершает чудо и кормит 7 хлебами и несколькими рыбами немного меньшее количество людей. Но опять состоящее из 1000 людей. Иисус делает это чудо в основном по 2 причинам, дорогие слушатели. Из жалости к проголодавшимся людям, слушавшим Его уже 3 дня, и также, чтобы еще раз напомнить Его ученикам, которые уже забыли о первом чуде накормления, что Он все может, если это согласуется с волей Отца Небесного. Да, мы можем знать, слушатели, и вы, и я, мы можем Иисусу доверяться во всем и знать, что Он наш Бог. Дальше мы читаем от 10 до 12 стиха следующее. «И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род этот требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду этому знамения». Фарисеи, слушатели, не отстают от него. Как вы видите, с самого начала они его преследуют. Они не отстают от него, ища доказательств его божественности. Но Иисус не поддается их искушениям и не являет знамений. Уже потому что он учил, и по делам, которые он совершал, они должны были бы давно уверовать, что он истинный Мессия. И вот мы читаем от 13 по 21 стих следующее. «И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И, рассуждая между собою, говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали мы кусков? Говорят ему, 12. И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали 7. И сказал им, как же не разумеете? Друзья, дорогие ученики, как вы видите, забыли взять хлеба с собою. Иисус же остерегает их, чтобы они береглись самого главного, береглись закваски фарисейской. Закваска фарисейская – это искушение Господа и требование от Него чудес. Чудеса могут совершаться в том случае, если на то есть воля Божья, и если обстоятельства, требующие чудес, не созданы специально для этого человеком. Но если человек сознательно так обусловливает обстоятельства, чтобы поставить Господа, чтобы совершить какое-то чудо, или же являть сверхъестественную силу, то, конечно, это называется искушением Бога, или, как Христос говорит, закваской фарисейской, то есть не делать того, что они делают. Мы, слушатели, должны верить во всемогущество Бога, но не требовать от Него чудес, как многие сегодня это делают, а не думать, что Господа можно заставить, что можно требовать у Него. Нет, друзья, глубоко ошибаетесь, если вы так думаете, и если вы с такими мыслями молитесь к Нему. Чудеса есть свободное проявление Божьего желания. А заставить Бога делать чудеса никак нельзя, дорогие слушатели, и не нужно. Не ищите такого у Господа. Он не будет делать то, что вы хотите. Он сделает по своей воле. И мы должны знать об этом, слушатели, очень и очень точно и серьезно, что Он делает по своей воле. Человек же часто хочет поставить Бога как бы в безвыходное положение. Иисус называет это также закваской фарисейской. Закваска – это дрожжи такого учения, которое портит хлеб вечной жизни. Но мы читаем далее, от 22 стиха по 26 этой 8 главы Евангелия Марка, где читаем, «Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему». Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видишь ли что?» Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой и сказал, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Обычно, друзья, чудеса исцелений совершались Господом Иисусом без Его какого-то физического вмешательства. Если Иисус принимает непосредственное участие в акте исцеления, как в данном случае физическом, так сказать, участии, то это делает с целью поучения нас, чтобы мы вынесли из этого какой-то урок для нас –

Здесь мы обратим внимание на постепенное исцеление зрения слепого. Это нам указывает на два этапа нашего духовного прозрения. Первый этап, слушатели, можно сказать, это наше настоящее духовное состояние, при котором мы видим все как бы сквозь тусклое стекло.

Вы знаете, что имеется очень много в Афинах тех, которые думают, что они знают, а я знаю, что я не знаю. И потому, что я знаю, что я не знаю, я есть самый умный среди афинян. Нечто подобное об этом сказал также и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам читаем об этом в 8 главе 2 стих, когда он говорил: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Это очень важные слова, друзья, сказанные самим апостолом. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Это написано в первом послании Коринфянам, в 8 главе, 2 стих. Так что, друзья, не будем гордиться, потому что мы знаем, можно сказать, только какое-то маленькое начало. А узнаем, мы узнаем полностью при воскресении из мертвых. И, конечно, много других подобных мест мы находим в Писании, которые нас обучают, что мы должны быть скромными и не гордиться нашим каким-то знанием. А сейчас мы прочтем от 27 до 32 стиха, где говорится: «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: „За кого почитают меня люди?“ Они отвечали: „За Иоанна Крестителя, другие — за Илию, а иные — за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Петр сказал ему в ответ: „Ты Христос“, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть, и говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Здесь говорится о различных толкованиях среди народа о Иисусе. Кто он? Петр верно ответил, что Иисус есть Христос. Христос означает «помазанный Богом на царя», «помазанник», «мессия». Он же и Сын Божий. Да, если ученикам стало открыто, что Он Христос Иисус, теперь входит в более глубокое объяснение своего призвания умереть за греховный мир. Он теперь может сказать им все, что должно с ним случиться, и что его ожидает крестная смерть. И вот в этот момент Петр начал прикословить. И этот же самый Петр, который увидел в Иисусе Христа, сейчас прикословит ему и хочет не допустить его до голгофских страданий. Мы прочтем 33 стих. «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Иисус, как вы видите, называет Петра сатаной, потому что Петр, думая о земном, соблазнился и соблазняет Иисуса тем самым, чем искушал его дьявол в пустыне. Иисус, пришедший из вечности ради нашего спасения, не мог увлечься каким-то земным благополучием, временным каким-то земным благополучием, как предлагал ему Петр. Он должен идти дальше, он должен идти вперед к той цели, ради которой он пришел. Отдать свою жизнь за человека, пострадать на кресте, умереть на кресте, пролить свою кровь за человека, чтобы человек имел спасение. И дальше Иисус говорит о пути следования за ним. Этот его путь не устланный розами, но тернием страданий. Мы читаем об этом от 34 до 38 стиха, где говорится: «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: „Кто хочет идти

0: идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Какие важные слова, дорогие слушатели! Я хотел бы, чтобы ни один из слушателей никогда не забывал этих слов. Когда я читаю это место, Священное Писание, это 8 глава, слушатели, Евангелия Марка, 34 по 38 стихи, у меня по коже проходит как бы дрожь, потому что эти слова в самом деле являются одними из самыми важными из Евангелия. Я хотел бы их повторить особенно для тех, у кого, может быть, нет Библии, чтобы снова и снова почитать и записать их, и, можно сказать, глубоко-глубоко оставить в душе их. Я хотел бы их снова прочитать именно для тех людей, у которых еще нет Библии. А если у вас еще нет Библии, друзья, а вы решили исследовать и изучать Священное Писание постоянно с нами, пишите нам, мы постараемся вам помочь. Итак, стихи 34 по 38, 8 главы Евангелия Марка. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Друзья дорогие, Иисус говорит о пути следования за Ним. Он первый прошел этим путем. Это путь самоотвержения. Но на этот путь может стать только тот, кто родился от Бога. Грешник никогда не сможет отвернуться от себя. Иисус мог. Он душу свою положил за нас. И мы сможем пойти этим путем, если всецело доверимся Христу. После отвержения себя нужно взять свой крест, то есть все связанные с этим лишения, потери и страдания, и следовать за Христом, чтобы сораспяться с Ним, чтобы, как сказал апостол Павел, «жил уже не я, но Христос жил во мне». Иисус расстался со своей душой, и Он хочет, чтобы и мы после получения спасения отдали наши души в руки Бога, а сами жили вечной жизнью, полученную от Бога в день нашего спасения. Иисус говорит, «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мы читали это в Евангелии Иоанна, в 12 главе, 24 стих. Это Он сказал о Себе, но также и о каждом Его последователе. Мы не должны стыдиться нашего Господа, не должны стыдиться идти Его путем, тем путем, по которому шел Сам Христос. И тогда Бог наполнит нашу жизнь радостью и победой. Да поможет нам Господь быть этими последователями до самого конца нашей жизни, дорогие слушатели. Да поможет Он каждому из нас быть Его последователями.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией». которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Во времена судей в Израиле существовало такое выражение «от Дана до Версавии», что означало протяженность всей страны с севера на юг. Версавия или Беэр-Шева до сих пор находится на юге Израиля и представляет из себя крупный город с развитой промышленностью, университетом и институтом по изучению пустынь. Свое название Беэр-Шева или «Семь колодцев» получило от колодца Шива, который выкопали рабы Исаака. Беэр в переводе «колодец» указывает на тот колодец, который выкопал на этом месте Авраам. Здесь Авраам насадил рощу и призвал имя вечного Бога. В этих местах, среди семи колодцев, происходят события 26 главы книги «Бытие», о которой мы поговорим сегодня. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Мак-Ги.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 26 главе книги «Бытие», в которой рассказывается, как Исаак повторил грех своего отца Авраама. Также вы узнаете о том, что сделали филистимляне, позавидовав благополучию Исаака. Когда я был молодым священником, 26 глава книги «Бытие» казалась мне неинтересной. Я считал ее совершенно бесцветной и скучной, и это особенно было заметно после моего знакомства в предыдущих главах с такими яркими личностями, как Авраам и Иаков. Глава эта об Исааке. Вообще-то, это единственная глава, которая полностью посвящена Исааку, и она действительно не очень впечатляет. Иаков здесь занят рытьем колодцев. Однако позже, когда я заново обратился к этой главе, я обнаружил, что Бог и здесь сообщает нам нечто важное. В 4 стихе 15 главы послания к Римлянам апостол Павел очень точно охарактеризовал важность всего, что написано в Библии. Там сказано так: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Глава эта учит терпению. Кое-кому терпение очень нужно. Мне это точно. Тем не менее, пусть вам не кажется, что все, что Богу от нас нужно, это терпение. У Бога были такие энергичные, предприимчивые, настойчивые и непреклонные люди, как Авраам, Иаков и Давид. Богу такие люди тоже нужны. Однако не только их жизнь, но и жизнь Исаака поучительна для многих из нас. Вот стихи 16 и 17 из 3 главы 2 послания к Тимофею. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Помня об этом, перейдем непосредственно к 26 главе книги «Бытие». В ней Исаак, любимый сын Авраама, получает обновление обетования. Затем он совершает тот же грех неверия, что в свое время совершил Авраам. И, наконец, мы видим, как он копает колодцы в земле Герарской. Да, повествование не очень-то захватывает, но и здесь заключен определенный смысл. Давайте же не упустим его. Читаю первый стих 26 главы книги «Бытие». «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Это уже второй голод, о котором говорится в Библии. Вы, надеюсь, помните про голод во дни Авраама, когда Авраам и Лот ушли в Египет. Далее в стихе 2 написано: «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Зачем Бог говорит это Исааку? Перед Исааком был пример, Пример отца, который уже убегал в Египет. Но, как мы знаем, яблоко от яблони недалеко падает, и грехи передаются от отца к сыну. Можно сколько угодно говорить о конфликте между отцами и детьми, но для греха этого конфликта не существует. Грех плавно и незаметно переходит от отцов к детям. Как правило, сын совершает те же ошибки, что и его отец, если только кто-то не вмешается. Итак, во время голода Бог дает Исааку точные указания, и Бог подтверждает обетование, данное Аврааму. Слова Бога мы читаем в стихах 3, 4 и 5. «Странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Бог, говорит Исааку, не бросай этой земли, не уходи в Египет. Я подтверждаю тебе обетование, которое я дал Аврааму. И Бог повторно дает свое тройное обещание. Во-первых, Он даст Исааку землю. Потомству твоему дам все земли сии. Во-вторых, Он произведет от Исаака народ. Умножу потомство твое, как звезды небесные. И в-третьих, Он пошлет благословение, благословятся в семени твоем все народы земные. Тогда еще не было закона Моисея, Авраам не жил в условиях ветхозаветного закона. Важно, однако, то, что когда Бог говорил что-то Аврааму, то Авраам верил Богу и действовал соответственно. Авраам показывал свою веру своими делами. Сегодня многие люди жалуются, что в их христианской жизни мало реальности. Не так давно ко мне пришла женщина и рассказала, что она верит в Бога, но не очень уверена в своей вере и ничего такого особенного не чувствует. Поговорив с ней, я очень скоро понял, что в ее духовной жизни не было поступков действий. Она тихонько сидела в уголке, приговаривая «я верю», и все ждала, что вот-вот произойдет что-то необыкновенное. Такого не бывает. Когда вы верите Богу, вы обязательно должны действовать в соответствии с Его обещаниями. Позвони кто-нибудь из вас мне по телефону и скажи, что только что перевел на мой счет в банке большую сумму денег – и что я должен немедленно снять ее со своего счета? Вы думаете, я так и сидел бы на своем месте весь день? Друзья мои, зная вы меня, вы бы не сомневались, что когда вы повесите трубку, я уже буду мчаться вниз по лестнице к своей машине. Вера – это то, что составляет основу для действий. Вы совершаете поступки на основании своей веры. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему его веру в праведность. А теперь Бог велит Исааку, чтобы и он стал таким же. Посмотрим теперь, как Исаак скрывает свои отношения с Ревеккой. Исаак поселился в Гераре, так говорит стих 6. Герар находится на юге. Авраам и Исаак жили в южной части страны. Вообще-то Авраам первоначально вошел в эту землю к северу от Сихема, но в конце концов поселился на юге у Хеврона. Исаак же поселился в Гераре. Далее прочтем стих 7. «Жители места сего спросили о жене его, и он сказал, «Это сестра моя». «Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, — думал он, жители места сего, за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Исаак повторяет грех своего отца. Бог запретил Исааку идти в Египет. И в Египет он не пошел, а пошел в Герар. В Гераре он, наверное, заметил, как мужчины заглядываются на Ревекку. Пришлось ей сказать: «Говори им, что ты мне сестра, а не жена». Разница между Авраамом и Исааком была лишь в том, что Авраам говорил полуправду, Исаак же откровенно лгал. Далее я читаю стихи с 8 по 11. «Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женою своею, и призвал Авимелех Исаака и сказал: „Вот, это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?“ Исаак сказал ему: „Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее“. Но Авимелех сказал: „Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех“. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: „Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти“». Из-за Исаака, как видим, эти люди чуть не совершили грех. Авимелех становится хорошим другом Исааку. Исаак, как и Авраам, пользуется уважением у общества. Они оба выдающиеся люди. Я это сейчас специально подчеркиваю, потому что оставшаяся часть главы такого впечатления вовсе не производит. Она рассказывает, как Исаак сначала разбогател, живя в Гераре, а потом занялся рытьем колодцев. Читаем стих 12. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Бог, как видим, по-прежнему с Исааком. Таково благословение, которое Бог обещал его народу, начиная со дня, когда призвал Авраама. Это было земное благословение. Позже, когда Бог привел их в эту землю, Он сказал, что благословит их житницы, то есть, попросту говоря, обеспечит их запасами продовольствия и имуществом. И Бог выполнял свое обещание, пока потомки Авраама хранили верность ему. Не нужно забывать, что христианам Бог такого благословения не обещает. Христианам Бог пообещал духовные благословения. Но эти благословения даны на тех же условиях. Все зависит от того, как мы относимся к Богу. Если вы позволите Ему, Он благословит вас с избытком в вашей духовной жизни. Что касается Исаака, мы видим, что он получает большое земное благословение, как сказано в стихе 13. «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Обратите внимание на то, что Исаак получил великое благословение. Он получил на земле той во сто крат. Некоторым кажется, что и Авраам был выдающимся человеком, и Иаков, а Исаак нет. Я же скажу, что Исаак тоже был выдающимся. Очень важно понимать, что жизнь Исаака связана с жизнью Авраама. Рождение Исаака и вся его жизнь сплетены со всем, что происходило в жизни Авраама. Лежащий на жертвеннике Исаак, готовый ко всесожжению, это очень важный момент его жизни. Хотя, конечно, это событие обрело исключительную важность прежде всего в силу поступков его отца Авраама. Мы уже убедились, что все происходившее с ними – это пример нам. Но главное, все эти события представляют чудесный образ близости между Господом Иисусом Христом и Богом Отцом. Иисус сказал в 9 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Видевший Меня, видел Отца». В своей первосвященнической молитве, стих 4 главы 17 Евангелия от Иоанна, Иисус сказал: «Я совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Поэтому, абсолютно справедливо то, что жизнь Исаака и жизнь Авраама должны рассматриваться как одна жизнь. И вот в главе 26 книги «Бытие» мы видим, что Исаак уже прочно стоит на ногах. Но нам он не очень нравится. Он проявляет слабость и повторяет грех Авраама. Слово Божье, однако, ясно говорит, что в той земле он был великим человеком. Об этом мы читаем в стихе 14. «У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему». Филистимляне не могли спокойно смотреть на его благополучие. Вот почему, как сказано в стихе 15, они завалили и засыпали землей все колодези, которые выкопали рабы отца его Авраама. Авраам вырыл много колодцев в той земле, и теперь его сын пришел на его место, и колодцы теперь его. Но однажды утром он обнаруживает, что все колодцы засыпаны. Сделали это филистимляне. И, кстати, это первое упоминание об их враждебности. Позже, во времена Давида, разногласия с этим народом привели к непрерывным войнам. Далее следуют стихи 16 и 17. «И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». Вы видите, что Исаак стал действительно выдающимся человеком. Авимелех, по сути, сказал ему: «Из-за тебя у нас возникают серьезные проблемы, лучше тебе уйти». Авимелех очень уважал Исаака. Посмотрим теперь, как Исаак копает колодцы в Гераре. В этом эпизоде своей биографии Исаак на первый взгляд демонстрирует слабость, но это не так. Прочтем стихи 18, 19 и 20. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодези воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним». Стихи эти рассказывают о разгоревшейся в то время борьбе. Мне кажется, что вода – это олицетворение слов Бога, и мы должны пить эту воду. Ее называют водой Слова Божьего. И она должна утолять нашу духовную жажду и омывать нас. Иисус сказал, что мы уже очищены через Слово, которое Он проповедовал нам. Жизни без воды не бывает. Пролетая в самолете над пустынями Аризоны, Нью-Мексико и Калифорнии, вы увидите необъятные просторы засушливой земли. И вдруг оазис с буйной растительностью. Что произошло? Объяснение только одно. Вода – неотъемлемый элемент жизни, как физической, так и духовной. И, друзья мои, жизнь детей Божьих в любой церкви отличается от жизни других людей той же самой причиной – присутствием воды. Воды – Слова Божьего. Верующие, которые впитывают Слово Бога, очень не похожи на людей, которые отвергают Бога. И поэтому между ними нередко возникают разногласия. И я уверен, если вы действительно хотите изучать Слово Бога, вам всегда придется платить за это. Ведь дьявол станет побуждать вас делать все, что угодно, лишь бы вы не утоляли свою духовную жажду водой Божьего Слова. Прочтем стихи 21 и 22. «Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна, И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Исаак назвал колодец Рехавов, что значит «у нас есть пространное место». Он выкапывал колодец, и этот колодец у него потом отбирали. Он переходил на другое место, выкапывал еще один колодец, и это тоже отбирали. Так он и ходил с места на место. Отсюда, несомненно, следует, что Исаак – человек мирный и терпеливый. Давид бы так не поступил, поверьте мне. Апостол Петр так тоже не поступил бы. Да если по правде, то и Вернон Макги тоже действовал бы совсем иначе. Таков важный для всех нас урок, о котором необходимо помнить, когда мы изучаем Слово Божье. Прочтем теперь, как Исаак идет в Версавию и как Бог является, чтобы утешить его. Вот стихи 23, 24 и 25. «Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал: „Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего“». И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Бог является Исааку и утешает его. Бог являлся всем патриархам, за исключением Иосифа. Он являлся Аврааму, Исааку и Иакову. Исаак продолжает копать колодцы. Рядом с Авраамом всегда есть жертвенник, рядом с Иаковом, как мы увидим позже, всегда есть шатер, а рядом с Исааком всегда есть колодец. Я читаю стихи с 26 по 29. «Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: „Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?“ Они сказали: „Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали: поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом“. Хотя в своих отношениях с народом Герара Исаак представляется слабым, он, тем не менее, производит на царя Герарского такое сильное впечатление, что тот идет за ним в Версавию, чтобы установить с ним хорошие отношения. Влияние Исаака в этой земле отнюдь не влияние слабого человека. Прочтем в заключение стихи 34 и 35. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жену Иегудифу, дочь Беэра хеттиянина, и Васимафу, дочь Элона хеттиянина, и они были в тягость Исааку и Ревекке». А после этого произошли события, в которых хитрость Иакова раскрылась перед нами во всей полноте. Об этом мы узнаем из следующей, 27 главы книги «Бытие», где рассказывается, как Иаков и Ревекка сговорились, чтобы получить от Исаака благословение для Иакова, тогда как сам Исаак хотел благословить Исава. Тот способ, к которому прибегнул Иаков, чтобы добиться для себя прав первородства, не может быть одобрен ни под каким видом. Иаков действовал хитростью и обманом. Бог попустительствовал этому не в большей мере, чем попустительствовал Аврааму и Саре в истории с Агарью и Измаилом. Богу не нужны были коварство и хитрость Иакова. Как мы увидим, отношение Бога к Иакову было вполне определенным. Иаков должен был расплатиться за свой грех той же самой монетой. В этом вы убедитесь в следующую нашу встречу, когда мы будем читать 27 главу книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Символическая драка. При слове «бабочка» вам вряд ли придет на ум агрессия или борьба. Скорее, вам представятся красивые, пестрые создания, украшающие природу и радующие глаз. Ученые всегда считали, что яркая окраска крыльев бабочки нужна для того, чтобы привлечь партнера. Однако новые исследования тропических бабочек поставили эту идею под сомнение. Исследователи изменили узоры на крыльях бабочек-самцов, причем так, что новые узоры были не характерны для этого вида. Однако самки вовсе не игнорировали замаскированных самцов и относились к ним точно так же, как к остальным. Получалось, что яркие узоры крыльев самцов не имеют для самок никакого значения. Тогда каким же практическим целям они служат? Ученые знают, что эти узоры служат сигналом для хищников. Берегись, эта бабочка ядовита. Знают они и то, что некоторые узоры отпугивают птиц. Однако у бабочек есть один маленький секрет. Многие бабочки-самцы агрессивны по отношению друг к другу и ревностно охраняют свою территорию. Бабочки настолько хрупкие, что любая царапина, причиненная в драке, может стать для них смертельной. Поэтому они не дерутся, а показывают друг другу узоры на крыльях. Этакая символическая драка. Эволюция никак не могла бы создать всеобщий канон красоты. Бабочки – прекрасные живые украшения, которыми Творец, Создатель всей красоты мира, расцветил свое творение.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Нередко в Библии встречаются конкретные указания к тому или иному вопросу нашей духовной жизни, в данном случае в вопросах музыки и пения. К примеру, следующая выдержка из книги «Псалтирь». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием». Псалтирь 32:2-3. Четыре совершенно недвусмысленных пункта, которые необходимо выполнять, служа Господу и людям музыкой и пением. Во-первых, славить Господа на гуслях, то есть на том инструменте, который по своему устройству предназначен для благозвучной музыки, а не для разрушения звуковых и других барьеров. Во-вторых, петь Богу на десятиструнной псалтире, то есть не просто бренчать или струнопрекладствовать, но именно петь на музыкальном инструменте, влаживая весь талант и душу в звукоизвлечение. В-третьих, петь Богу новую песнь, то есть не повторять прежних ошибок и шероховатостей, но каждый раз в исполнении по-новому и более совершенно излагать музыкальную мысль. И в-четвертых, петь Господу стройно и с восклицанием, то есть как можно больше в единстве музыки и пения, и вкладывая жизненную энергию для созидания души, а не просто сотрясая воздух. Конкретные советы к конкретному исполнению. Господь нам в помощь.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть третья. Сила для предупреждения конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
2: Очень многие люди понимают, что это нехорошо попадать в конфликтные ситуации. Очень многие люди, понимая это, страдают от этого, и, может быть, даже что-то предпринимается, пробует что-то сделать для того, чтобы освободиться от этих вещей, но очень часто сталкиваются с такой проблемой, когда они сделали шаг, сделали второй, когда они что-то попробовали сделать, и потом обнаруживают, что просто нет сил, что просто какие-то другие обстоятельства отвлекают, какие-то чувства перехватывают, заполняют, так скажем, все сознание, заполняют эмоции, и в результате мы возвращаемся на ту же точку, с которой начали. Мне кажется, очень многие христиане, живущие на земле сегодня, страдают этой проблемой. С одной стороны, они хотят освободиться от проблем, с другой стороны, пытаясь, не обнаруживают силы для того, чтобы это произошло. Мы сегодня будем говорить подробнее о том, где эту силу брать. То есть каждый из нас, когда Иисус Христос призывает нас, когда Иисус Христос призвал вас, когда-то Он призвал вас не для того, чтобы возложить на вас бремя, которое вы не способны понести. Он призвал вас для того, чтобы дать вам не только путь, показать вам не только методы, но дать силу для этого. И слава Богу, что христиане имеют этот доступ, имеют эту возможность для того, чтобы в своей жизни действительно получать эту силу от Бога и жить по ней, жить в результате вот этого взаимодействия, тесного взаимодействия с Богом. Несколько слов я скажу, напомню то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, что существуют Божьи методы, посредством которых мы предупреждаем конфликты до их возникновения. Помните, мы говорили о том, что нам нужно научиться удерживать язык свой от зла, не воздавать злом за зло. Мы говорили о том, что нам нужно научиться доверять Богу конфликтные ситуации и так далее. То есть несколько было перечислено таких пунктов, очень важных, из которых состоит наша ответственность по отношению к тому, как мы реагируем на мир, на обстоятельства, которые реакционно относятся, то есть они враждебно относятся к нам или к нашим действиям, или к нашей личности. Дело в том, что когда мы говорим о всех этих хороших методах, мы обращаемся к живому источнику Священного Писания, который представляет нам, говорит нам о том процессе, который Бог устроил для того, чтобы вот все вот эти принципы, открытые здесь на страницах Священного Писания, они стали реальными. Я могу сразу сказать, что у человека, у самого человека, самого по себе нет сил для того, чтобы предупредить конфликт. У каждого из нас, так скажем, то, что грешный человек попадает в конфликт, это естественно. Для того, чтобы не попасть в конфликт, нужно что-то сделать. То есть, так скажем, если вы ничего не будете делать, то вы будете попадать в конфликтные ситуации. И вы будете конфликтовать. Для того, чтобы нам избавляться от этих ситуаций, для этого нужно предпринимать усилия. То есть для этого нужна сила, и эта сила, мы видим очень ясно, эта сила только у Бога. В нас самих этой силы нет. Поэтому мы сегодня говорим о Божьей силе для преодоления конфликта. Мы говорим о том, что Бог приготовил для каждого дитя своего. О том, каким образом мы получаем мотивацию, каким образом мы получаем внутри себя способность быть настойчивыми и последовательными в том, чтобы нам можно было жить в этом мире. В этом мире полном вражды. И в то же самое время жить в нем так, чтобы мы способны были жить спокойно, жить мирно, жить в смирении сердца, жить не так, как живут люди, которые нас окружают. Вот почему речь идет о рождении свыше. То есть, по сути дела, мы на сегодняшний день не можем говорить о библейском методе, о библейской силе для того, чтобы мы преодолевали или предупреждали конфликты, если мы не знаем, что такое рождение свыше. То есть, если вы не знаете Иисуса Христа как Господина вашей жизни, если вы не встретились с Богом никогда так, что вы отреклись от себя однажды, вы сказали «да» Богу, и вы сказали «да» Его господству, Его суверенному владычеству в вашей жизни, то тогда очень трудно говорить о практике жизни. Помните, мы в прошлый раз останавливались подробно, говорили о том, что в жизни христиан есть такой парадокс. С одной стороны, Писание говорит очень ясно: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Ясно об этом сказано. То есть, ко Христу приходят для того, чтобы найти покой, для того, чтобы найти мирную жизнь, для того, чтобы найти вот то, для чего душа создана, к чему она так рвется, так стремится. Но вместе с этим, заметьте, никакие войны не являются настолько ожесточенными, как религиозные войны. Ни в каких организациях нет столько боли и столько проблем, как в церквях. К сожалению, к глубокому сожалению. Получается парадокс. Христос призывает к одному, мы приходим к Нему, но почему-то в реальности не получаем этого. Почему-то в реальности мы продолжаем жить вот тем, что мы принесли из мира, тем, что у нас было в мире. Что я имею в виду? Злость, раздражение, гнев, унижение других, свое «я», эгоизм и так далее. И когда мы со всем вот этим букетом продолжаем жить, то тогда на малейший элемент противодействия, на малейшую силу, которая нам противодействует, мы реагируем. И в результате получается конфликт. И в результате получается то, что атмосфера в церкви, атмосфера в семье христианской, атмосфера в душе христианина превращается из вот такой мирной, спокойной, благочестивой, богопочитающей, превращается в атмосферу войны, политики, хитрости, противостояния. Кто-то хочет кого-то обойти, кто-то хочет кого-то пересчитать, переиграть, просчитать на 10 ходов вперед и так далее. То есть вместо того, чтобы жизнь была спокойная, когда люди бы жили и знали, что им никто, ничто не угрожает вокруг, вместо этого люди живут настороженно. Они продолжают жить настороженно, даже в церкви, даже в христианской жизни, даже в семьях, к сожалению. Поэтому, когда мы говорим о силе для победы над конфликтами, мы говорим только о той силе. Мы не говорим о каких-то психологических трюках. Мы не говорим сегодня здесь о том, что нужно сделать для того, чтобы вам обрести методы или обрести, так скажем, самые новейшие разработки человеческие, которые позволят вам утвердить мир. Этим занимаются в мире, этим занимаются психологи, этим занимаются политики, этим занимаются самые-самые разные социальные институты, которые ставят перед собой эту цель – каким-то образом привести человечество к умиротворению. Иисус Христос решает проблему совершенно другим способом. И мне кажется, что на сегодняшний день мы живем в такой ситуации, когда о способах Иисуса Христа начинают забывать. Люди, которые носят имя Иисуса Христа, люди, которые выполняют церковные обряды, люди, которые считают себя причастниками церкви, но на самом деле их реальной философией, их реальной действующей практикой, мотивацией является не программа Иисуса Христа, не методы Иисуса Христа, а методы, которые взяты в мире и утверждены в их жизни. Вот почему мы снова и снова возвращаемся к этому вопросу. Не любите мира, не того, что в мире. Мы говорим о философии мира, мы говорим о его методах, о его жизни, о его структуре, о том, на чем построен мир, где правит я, где правит эгоизм, где правит человеческое желание быть выше других. Итак, для того, чтобы нам обрести силу для предупреждения конфликтов, для этого нужно как минимум два элемента. Мы сегодня будем говорить об этих двух элементах. Во-первых, нам нужно научиться познавать Бога. Это самое большое, что может человек достичь в своей христианской жизни. Большего не сможет человек достичь. Вот в христианстве люди ставят разные цели перед собой. Некоторые ставят цель, чтобы выучить как можно больше стихов Священного Писания. Хорошие цели. Некоторые ставят цель перед собой, чтобы своей жизнью заработать что-то, чтобы вести себя определенным образом, чтобы сделать определенное количество добрых дел. Это все хорошо. Все это нужно. И вести себя нужно правильно, и Библию читать нужно, и добрые дела нужно делать. Но дело в том, что Христос сказал о том, что Он пришел на землю для того, чтобы открыть нам Отца. Для того, чтобы открыть Бога. Почему? Не просто для того, чтобы наша информационная база расширилась. Он открывает нам Отца для того, чтобы показать нам жизнь. «Я есть путь и истина, и жизнь», Иисус Христос говорит, «и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Смысл прийти к Отцу, смысл узнать Бога, смысл наполниться им, смысл подчинить Ему свой внутренний мир, подчинить Ему свои эмоции, подчинить Ему оценки окружающего мира или ситуации, в которой мы находимся, в которой мы попадаем. Итак, для того, чтобы предупреждать конфликты, нам нужно научиться познавать Бога. Дело в том, что по-другому не получится. Можно пытаться, по-другому можно пытаться, и некоторые люди пытаются это делать, но это называется политическая игра, не больше. Сегодня произошло такое большое событие. Израиль передал через посредничество Германии, отпустил из своих тюрем 400 террористов, палестинских террористов, которые сидели в их тюрьмах, в израильских тюрьмах, и они отпустили этих 400 террористов, они обменяли их на одного израильского бизнесмена. Этих террористов, конечно, вывезли куда-то в Германию с тем, чтобы они не были там в Израиле, это было их условие. Но, казалось бы, вот такой большой жест доброй воли. Отпустили 400 человек из тюрем. И казалось бы, что их противники, Хизбалла, отдали им одного видного какого-то бизнесмена, которого они 3 года назад захватили и держали где-то там в плену. Но когда мы посмотрим на реальность, то мы увидим, что все, что эти люди делают, это совершенно не стремление к миру. Это просто политическая игра. Это когда люди играют в шахматы, и они считают, ага, я сейчас отдам эту пешку для того, чтобы взять вот этого ферзя. Вот это то, что делают люди, когда они уступают. Это то, что делает современный мир, когда они, казалось бы, избегают конфликтов. Чаще всего это уступка в одном для того, чтобы опередить в другом. Когда мы смотрим на то, что говорит Библия, на то, что говорит Бог, это абсолютно другой характер. Давайте прочитаем Евангелие Матфея, 22 глава, 37 стих. Иисус сказал ему, значит, молодой человек подошел к Иисусу Христу и задал ему вопрос, какая самая большая заповедь в законе. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вы знаете, что 10 заповедей состоят из 2 частей. Первые 4 заповеди касаются отношения человека к Богу, и вторые 6 заповедей, они касаются отношения человека к людям. Так вот, неспроста Бог установил такой порядок в этих заповедях. Дело вот в чем, что если люди не смогли возлюбить Бога, им очень трудно будет возлюбить людей. Если человек не уразумел своей жизни, вот эта важность этого утверждения, силу и могущество этого действия, возлюби Господа Бога, он никогда, друзья мои, никогда не сможет построить правильные отношения с людьми. Очень многие люди говорят, ну вот вы такие боговерующие, вы такие вот ходите в церковь, вы так много там времени уделяете, а я вот не хожу никуда, я просто хороший человек, я просто люблю соседей, люблю окружающих людей и так дальше. Вы знаете, Библия очень ясно говорит по этому поводу. Библия говорит о том, что если человек не возлюбил Бога, то все остальное, что он делает по отношению к остальным людям, это не есть настоящая любовь. Она не может быть настоящей. Почему? Потому что мотивация не настоящая. Потому что единственная правильная мотивация, которая существует, это возлюбить других ради Бога. Вот почему, когда мы говорим о преодолении конфликтов или о том, как нам относиться к конфликтам, мы должны ясно сказать, что это начинается с того, насколько мы в своем сердце, в своей внутренности действительно развили вот этот мир хождения с Богом, вот этот мир Божьей реальности. Вы знаете, когда люди приходят к врачу, очень часто им хотелось бы, чтобы их болезни очень быстро решались. Они приходят, и они хотят, вот дай какую-нибудь таблетку, чтобы я сейчас выпил, и завтра вышел и был абсолютно здоровым. Но чаще всего врачи говорят, вы знаете, это зависит от образа жизни вашего. Это зависит от вашего питания. Это зависит от недостатка определенных элементов, витаминов, каких-то минералов в вашем организме. И для того, чтобы вам исправить эту ситуацию, для этого вам нужно следить за тем, как вы кушаете, следить за тем, как вы спите, следить за тем, в какой среде вы работаете, и так далее, и так далее, и так далее. То есть речь идет о том, что для того, чтобы человек способен был противостать болезни, ему нужна не таблетка антибиотика, а ему нужна здоровая иммунная система в его организме. Так вот, то, о чем мы говорим сейчас здесь, это иммунная система. Это то, что сделает нас способными противостоять враждебным силам, которые нас атакуют. Это не то, что приобретается сразу, но это то, без чего мы не сможем жить, дорогие друзья. Это то, чего так не хватает сегодняшнему христианству. Это то, чего не хватает нам с вами. И мы, знаете, часто кивнем головой и скажем, тогда, когда мы попались где-то, когда мы вышли из себя, когда мы втянулись в какой-то конфликт, мы кивнем головой и скажем, да, плохо сделали, да, нужно бы что-то сделать, чтобы в следующий раз этого не произошло. Но мы развернулись и продолжаем жить без того, чтобы обратить внимание на коренную перестройку нашей жизни, чтобы мы в своей жизни, в корне ее, в ее центре, могли найти вот эту точку, точку познания Бога, точку любви к Богу. Надо честно сказать, сегодняшние люди мало любят Бога, мало говорят о Боге. Сегодняшнее христианство – это больше христианство, знаете, такого или литургического плана, где человек пришел, и ему просто нужно испытать вот эту атмосферу обряда, атмосферу ритуала. У разных людей разный обряд и разный ритуал, но у всех практически существует одна и та же проблема. Им нужен, они сильно не вникают, что здесь происходит, они сильно не ставят себя под свет этого луча божественного. Им нужно пережить обряд, им нужно пережить привычное, чтобы у них немножечко на душе легче стало. Это одна ситуация. Вторая ситуация, как люди видят христианство. Они видят в христианстве своеобразный источник, как им исправлять их жизнь. Вот у меня болезнь, я пришел для того, чтобы помолиться, и меня Бог исцелил. У меня свадьба завтра, я пришел для того, чтобы научиться, как создать семью. У меня дети родились, и мне нужно знать, как их воспитывать и так далее. То есть подход вот с такого плана, знаете, как самоучитель жизни. Это действительно так. Библия отвечает на все эти вопросы. Она дает нам прямые указания, каким образом мы должны все эти вещи делать. Но дело в том, что эти указания имеют смысл только тогда и только для тех, когда люди реально познают Бога и растут в Нем. Когда они реально могут учиться Его любить. Когда любовь к Богу становится, переходит из области фантастики, из области поэзии, из области теории к практике жизни. Это то, о чем Иисус Христос говорил этому человеку. Второй элемент, связанный с познанием Бога, связан с тем, что когда мы любим Бога, мы не только учимся любить ближних, но мы имеем достаточную мотивацию, чтобы быть похожими на Него. Вы знаете, практически все люди, которые обладают какой-то популярностью, они оказывают влияние на тех, среди кого они популярны. Особенно это видно среди молодежи. Если вы обращали внимание там, в России или в бывшем Советском Союзе, или даже здесь это заметно, как только какой-то известный артист или какая-то известная актриса в каком-то новом фасоне платья или одежды появилась где-то на каком-то концерте, это становится очень быстро популярным. Люди подражают тем, кем они восхищаются, подражают своим кумирам. Так вот, когда мы любим Бога, когда мы учимся любить Бога, это обязательно будет вызывать в нас желание быть на Него похожим. По-другому нельзя. Человек, если человек говорит, что он любит Бога, но он не становится похожим на Него, значит, тогда он или себя обманывает, или пытается обмануть других людей. Суть любви к Богу заключается в том, что мы ищем Его, мы хотим Его знать, мы хотим проводить с Ним время, мы восхищаемся Его качествами, мы их рассматриваем, мы снова и снова к Ним приходим, мы хотим, чтобы эти качества, они наполнили наше сознание и нашу жизнь. Посмотрите, Иисус Христос говорил об этом в Евангелии от Матфея в 5 главе 43 стиха, очень известный текст. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Посмотрите, Иисус Христос обращается к религиозным людям, евреям, которые Его окружали, в большинстве своем фарисеи и книжники, которые очень сильно ожидали от Него, что Он присоединится к ним и возглавит или поможет им осуществлять их религиозную программу. Иисус Христос обращается к ним и говорит им что-то, что абсолютно не вкладывалось в их сознание. Он говорит: да, действительно так, вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Да, это было сказано, да, так живут люди, в этом смысл порядочности в мире. Но он продолжает и говорит: а я говорю вам. Он говорит о том, что у меня другой принцип. Мой мир отличается. Атмосфера в моем мире, она наполнена совершенно другими веществами. Она совершенно другого качества. В чем она заключается? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Почему? То есть он говорит: посмотрите на меня. Посмотрите, я являюсь Богом, который, если разобраться, так скажем, в абсолютном смысле, то если кто-то достоин того, чтобы требовать от людей безоговорочного, мгновенного, немедленного, полного подчинения, то это Бог. Так вот, смотрите, вот этот Бог, святой, всемогущий, всевышний, всезнающий, который достоин самого-самого лучшего и самого высшего, этот Бог, получая от людей все очень и очень неприятное, так много зла, так много ненависти, так много нечистоты, так много всякой-всякой развращенности, но вот этот Бог, посмотрите, этот Бог, Он повелевает солнцу своему каждый день восходить и над злыми, и над добрыми. Ну, вы скажете: ладно, солнце – это общее дело. Если его убрать, то тогда и доброе не просуществует. Поэтому Бог вынужден, чтобы солнце восходило над злыми, потому что ради добрых, чтобы добрые жили. Вы знаете, посмотрите на самые-самые различные другие обстоятельства. Люди продолжают жить, злые люди продолжают жить, у них сердце работает, как ни странно, Хотя Бог может остановить ее очень быстро. У них почки, и печень, и желудок, и все остальные органы функционируют. Вот почему? Не потому, что мама с папой у них здоровые были. Совершенно не потому. А потому, что Бог дает им здоровье. По одной причине. Бог дает им здоровье. Кому? Злым людям. Поэтому Бог говорит, вот посмотрите на меня и научитесь у меня. Научитесь у меня правильному отношению, тогда вы будете с нами. Тогда вы можете назваться сынами, сынами моими. Так он говорит, и вы будете сынами Отца вашего Небесного. И дальше он объясняет, если вы будете любить любящих вас, так все делают. Язычники так делают, люди в мире так делают. Он говорит о том, что нам где-то внутри себя, где-то в корне своей природы, христианам, людям, которые идут за Иисусом Христом, нужно искать у Бога того, чтобы наша внутренность была перестроена, чтобы наш мир реакции, наш мир того, каким образом мы воспринимаем, что происходит вокруг, он был построен так, как он построен у Бога. Это возможно только в одном случае, когда мы будем любить Бога, познавая Его. Сколько бы вы ни говорили о том, что это хорошо, что это нужно, оно всегда будет оставаться за сферой реальности вашей. Оно всегда будет вроде бы правильно, вроде бы точно, но нереально. Но где-то далеко, где-то неестественно, где-то в параллельном мире существующее. То, о чем идет речь здесь, это должно стать реальностью шаг за шагом. День за днем оно должно наполнять наш мир, оно должно формировать его, оно должно делать из него богоподобное естество. Это цель христианина. Вы знаете, для человека неверующего познание Бога невыносимое, немыслимое и невыносимое. Почему? Потому что познание Бога – это не теоретическое знание Священного Писания. Я встречался с людьми и читал книги о многих-многих людях, которые знают Библию почти наизусть. Либеральные богословы, они разложили ее по мельчайшим слогам, буквам, фразеологическим оборотам и так далее. То есть они знают то, что написано в Библии. Но они не приняли того, что написано в Библии. Для них эта книга представляет собой памятник истории. И они изучают ее как памятник истории. Христианин подходит к этой книге как к живому Божьему Слову, которое требует его изменения, которое требует, чтобы человек подчинял себя шаг за шагом. Я сейчас хотел бы спросить вас, какой ваш опыт познания Священного Писания, познания Бога через Священное Писание? Если в вашей жизни это цель, это стремление, это задача, которую бы вы ставили перед собой, чтобы сегодня немножко больше узнать Бога, чтобы себя подчинить Ему еще? Знаете, если мы не будем ставить перед собой таких целей, нам очень сложно, друзья мои, будет говорить о духовном росте, о прогрессе, о том, чтобы наша жизнь, вот эта жизнь, о которой мы говорили в начале, что она должна бы иметь христианские качества и характеристики, но почему-то так долго и усиленно не может их иметь. Для того, чтобы это происходило, нам нужно стать на эту тропу познания Бога. Следующий элемент. Познание Бога помогает нам не забывать, кто мы есть, сколько нам прощено. Посмотрите, как только мы живем сами по себе, как только мы отвлеклись от реальности того, кем мы являемся и кем Бог является, нам начинает казаться, что мы из себя что-то представляем, что мы действительно достойны чего-то. Помните, когда Адам с Евой согрешили? Почему они усиленно избегали встречи с Богом? Причина одна, потому что если Бог появится, они просто вынуждены будут, их ложь вот эта, в которой их убедил дьявол, в которой они пытались убеждать себя, что они являются богами, их ложь не будет иметь никакого фундамента, никакого основания, это все распадется. Поэтому Адам прячется от Бога. Посмотрите Ефесянам 4 глава, 31-32 стихи. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вы знаете, если мы забываем о том, что нам прощено, мы не способны прощать. Мы теряем способность прощать других. Потому что здесь так написано. Здесь написано, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, как Бог в Иисусе Христе, через жертву Иисуса Христа на Голгофе, через Его реальные страдания, которые перенес Иисус Христос, живя здесь на земле. Он обращается и говорит, пожалуйста, не забывайте, сколько вам прощено. Не забывайте, что Христос умер не за грехи человечества в общем, а Христос умер за ваши лично грехи. Знаете, когда мы теряем это из виду, у нас сразу появляется тон такой голоса, знаете, немножечко высокомерный, надменный. У нас появляется желание и сила требовать с других. Каким-то образом ставить других под ответственность себе. Но то, что мы находим здесь, то, что мы находим в этом тексте, этот текст объясняет очень ясно и конкретно, что для того, чтобы нам избавиться от всякого раздражения и гнева, и ярости, для того, чтобы нам научиться сострадательности и прощению, нам нужно помнить, сколько нам Бог простил.

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Некоторые люди пытаются доказать, что Бога нет. Если задуматься, то фактически сами эти их попытки опровергают то, что они стараются доказать. Атеисты занимаются совершенно непонятным делом. То ли они насмерть бьются с тем, чего нет, то ли пытаются вытравить то, что никак не вытравливается ни из их душ, ни из других. Надеюсь, таковых среди наших слушателей нет. А если вы знаете своих друзей, которые об этом думают или об этом говорят, пригласите их прослушать нашу программу. Господь коснется и их сердец. Будьте с нами.

BBN существует только по милости Божьей и через материальную поддержку таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. И если вы чувствуете желание или необходимость отдать посильную часть на поддержку нашего вещания, то да благословит вас в этом Господь. Зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org и нажмите флажок «Пожертвование», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Божьих вам благословений от радио BBN.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! «Многое может усиленная молитва праведника». Так написал Иаков, брат Господа нашего Иисуса Христа, говоря о молитве Илии, пророка Божьего. Какое необычное чудо совершил Бог через молитву Илии! Илия противостоял всем языческим жрецам и пророкам Ваала. Даже сухой жертвенник Ваал не смог зажечь, потому что он был просто идол. И только единый живой Бог может совершить невозможное человеком – сжечь мокрые дрова, жертву, да и сами камни жертвенника. Помнишь заповеди из Десятисловия, десяти заповедей? «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов». Это самая первая заповедь. И против этой заповеди народ израильский постоянно грешил. Почему, спросишь ты? Потому что все вокруг поклонялись всяким разным богам. Вот и получалось, что израильтяне не хотели от других отличаться. Так и в наше время. Когда верующие в Иисуса Христа следуют заповедям Божьим, они очень отличаются от всех остальных. И всегда есть искушение вести себя так, как все, чтобы не отличаться. Но против этого искушения нужно бороться. Нужно всегда помнить, в кого мы верим, кому поклоняемся, кому служим. Да, только Богу нашему и никому другому. Но послушаем, что было дальше с Ильей, пророком в Израиле. Собирается дождь. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Потрясенный Ахав слушал, что говорил Илия. «Поторопись», — велел он царю, — «скоро пойдет дождь». Люди стали молча расходиться по домам, а Илия и его слуга взошли на вершину горы Кармил. Илия встал на колени, склонил голову и начал молиться. Затем он приказал мальчику-слуге идти и посмотреть в сторону моря. Вскоре мальчик вернулся. «Ничего нет», — сказал он. «Посмотри снова», — велел Илья. Шесть раз Илья посылал мальчика смотреть на море, и шесть раз тот не замечал ничего особенного. Но на седьмой раз он вернулся и сказал пророку: «Я видел облачко на горизонте, оно не больше ладони». Илья поднялся с колен. «Пойди и скажи Ахаву, чтобы он спешил домой, если не хочет попасть под ливень», — сказал он. Ахав, который теперь уже верил каждому слову пророка Илии, приказал запрягать колесницу. Тем временем на небе собирались тучи. Они становились все больше и двигались все быстрее. Поднялся ветер. Небо почернело и было готово в любое мгновение разразиться ливнем. Ахав поспешил домой. Внезапно Илия почувствовал, что исполнился силы Божьей. Все, что Господь совершил в этот день, наполнило его сердце радостью и торжеством. Он подобрал полы своих одежд, перетянул их поясом и побежал. От Кармила до дворца Ахава, который в Изрееле, было 3 часа езды на колеснице, но Илия бежал впереди царских коней до самых ворот города. Бог совершал чудеса и показал свою силу неверному царю Ахаву и всему непокорному народу израильскому. Какую же роль сыграл в Божьем плане Илия? По молитве Илии не было дождя в Израиле 3,5 года, и по молитве Илии Бог, после того, как народ покаялся и обратился к Богу, послал дождь. Молись. Молись за друзей и врагов, за родных и народ свой. Молись за верующих и неверующих, чтобы они обратились к Богу и были спасены. И не бойся быть не таким, как все. Это очень важный урок для нас с тобой сегодня. Молиться и не бояться быть на стороне Бога, даже если мы в этом одиноки. Нам пора прощаться. До свидания, когда мы снова встретимся для того, чтобы слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 43. Бытие, 2 глава, 8-9 стихи. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Даже представить себе трудно, сколько разных фруктовых деревьев было в Едемском саду. Яблоки, апельсины, гранаты, груши, сливы, фейхо, черешня, бананы. Всех не перечислить. Райский сад, да и только. И все эти деревья выросли в раю по слову Бога для человека, чтобы он мог их есть, наслаждаться их вкусом и благодарить за это Творца. Хаос, кедры, инжир, кизил и крымские соловьи. Лето лету рознь. Лето неразрывно связано с длинными каникулами. Но провести эти каникулы можно по-разному. Поэтому и лето бывает разным. Например, для меня прошлое лето запомнилось тем, что мы месили глину, делали саманы, мешали раствор. Другими словами, лето было занято стройкой. Но наступившим летом меня ожидала поездка к другу в Крым. Все-таки не зря прошлым летом я месил глину и поднимал стены. Моя поездка была наградой от бабушки. Сначала я ехал 3 суток до Москвы в душном вагоне, потом еще сутки до Симферополя, потом 2 часа на троллейбусе до Ялты, и я на месте. Всем ясно, что самое важное дело в Ялте – это купание в море. Но про море я расскажу потом. А сейчас мой рассказ о деревьях, растущих в Крымских горах. Не о всех деревьях, а только о плодовых, которых я раньше не встречал. Путешествию по горам мы с другом посвятили несколько дней и сначала побывали на хаосе. Хаос – это нагромождение огромных кусков обрушившихся скал и валунов. Среди беспорядочно лежащих глыб растут кедры, а на них большие кедровые шишки. Могли ли мы удержаться и не сорвать хотя бы несколько штук? Конечно, мы сорвали столько, сколько могли унести в руках. И половину из них подарили туристам, которые не могли забраться на деревья, чтобы самим нарвать шишек с орешками. Потом я видел другие кедры, которые росли выше в горах. Мы даже добрались до самых верхушек кедров, шишки у них были другие. И мы тоже взяли по нескольку штук домой. Впервые я увидел, как растет инжир. В Библии это дерево названо смоковницей. Тщательно обыскав небольшое дерево, мой друг нашел одну смокву, которую мы тут же разделили и съели. А еще в горах было очень много кизиловых деревьев. Ярко-красные и кисловато-сладкие плоды кизила мне очень понравились. Где бы мы ни бродили, везде можно было найти кизил и вдоволь наесться его. Я не помню, чтобы его продавали на базаре, как делают это сейчас. Подходи, рви и ешь. В этих же горах я узнал, кто такие крымские соловьи. Так называют сторожей в больших виноградниках на склонах гор. Они оглушительно свистят в свистки, пугая непрошенных гостей, то есть воров. Поднимаясь в гору, мы как-то вышли прямо в виноградник. Хотя плоды винограда были красивы и сами просились в рот, мы не сорвали ни одной ягоды. Просто пошли по дороге, идущей через виноградник. А с другого склона горы напротив бежал человек и что-то кричал, размахивая руками. Мы думали, что он зовет на помощь, и попробовали поговорить с ним. Вернее, мы попробовали покричать ему, спрашивая, что случилось. А так как он ничего не отвечал, но постоянно свистел в свисток, мы помахали ему рукой и пошли дальше своей дорогой. Только потом мы догадались, что он принял нас за воров и хотел напугать и прогнать из виноградника. Это и был один из крымских соловьев. Первый псалом, с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Бог произрастил много плодовых деревьев на земле. чтобы они радовали нас сочными и вкусными плодами. Человек, который верит в Господа и хранит себя от зла, слушаясь во всем Божьего Слова, будет радовать Бога своими добрыми плодами святости и праведности. Такой человек похож на плодоносное дерево, растущее возле воды. Для него не страшна засуха, то есть самые трудные и серьезные испытания в жизни, потому что он уповает на Бога. Вот мой вопрос. Хотите успеть сделать все дела в наступившем дне? Тогда найдите ответ в этом псалме. И не забудьте про самое важное условие, которое только и помогает принести добрый плод для Бога. Ну и как? Получилось?
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Викторинка! Викторинка! Ля-ля-ля!
1: Привет, кабанчик!
0: Ой, привет, хвостатая! Пи! Слушай, ну как ты там поживаешь-то?
2: Ты, кстати, слышала, как дедушка Миша угодил в ржавый капкан? Ну, который принес в наш заповедник один браконьер в шейном платке в зеленый горошек. Ты ничего не слышала? А твоя родственница, полевая мышь, даже его видела. Ну, в этом шейном платке, в зеленый такой горошек.
1: Да-да, кажется, я что-то читала в нашей лесной прессе об этом событии. Но я не за этим пришла к тебе, кабанчик. Я пришла тебе напомнить, что сегодня время нашей радиопередачи «Викторинка». И мы с тобой в ней ведущие.
0: Ой, и точно! Что-то я совсем забыл про это. Понимаешь, я же тут расследованием занимаюсь. Ну, этого запутанного дела с шейным платком в горошек. Ой, то есть с ржавым капканом. Поэтому все остальное у меня из памяти и вытесняется. Ну, я не могу думать сразу о двух вещах одновременно, понимаешь?
1: Понимаю. Но нам надо с тобой поспешить, к нашей передаче подготовиться.
3: Привет, кабанчик! Привет, мышка-викторинка! Надеюсь, что я не опоздала на вашу передачу. Уж очень мне тоже в ней поучаствовать хочется.
0: А ты, Белочка, никуда и не опоздала. Мы тут как раз с мышкой-викторинкой к нашей передаче готовимся.
1: Дорогие мальчики и девочки, наша радиопередача «Викторинка» начинается.
0: Ну, присаживайтесь поудобнее, чтобы ножки и коленки не устали. Так, какой же вопросик мне вам задать? Ну, такой вот, чтобы с подковырочкой. О, вот.
3: Предлагаю сегодня тему нашей викторины выбрать детскую. Звучать она будет так: «Дети в Библии».
0: Ну, можно и так. А вот теперь уже все, уже настала моя очередь вопросики задавать. О, нашел. Какому ребенку было всего 8 лет, когда он стал царем Иудеи?
1: На этот вопрос могу я ответить. Об этом юном царе мы можем прочитать в 4 книге царств. Это книга из Ветхого Завета, 22 и 23 главах. Его звали Иосия. Он поступал по воле Божией и прославился тем, что уничтожил идолов и отменил идолопоклонство. О нем сказано, что не было ни до него, ни после него такого царя, который так любил Господа.
3: А у меня такой вопросик появился. Две женщины называли одного и того же новорожденного младенца своим. Как же определил царь Соломон, который из женщин говорит правду?
0: Ой, так это же известная история. Она рассказывает нам об особенной мудрости Соломона, которую ему даровал сам Бог. Так вот, вместо того, чтобы расспросить женщин, царь Соломон повелел разрубить новорожденного пополам и каждой матери дать половину ребенка. Он знал, что настоящая мать скорее согласится отдать своего малыша, чем позволит его убить. И Соломон оказался прав. Читайте об этой истории в 3 книге царств, в 3 главе.
1: Можно мне поучаствовать? Что произошло с одним 17-летним юношей, когда он рассказал братьям свои сны?
3: Об этом юноше мы можем прочитать в книге «Бытия». Но это самая первая книга Библии, в 37 главе. Этого юношу звали Иосифом, и он был любимым сыном своего отца Иакова. Однажды он рассказал своим братьям, что ему приснилось, будто их снопы поклонились его снопу. Когда же он рассказал им второй сон, где солнце, луна и 11 звезд поклонились ему, это так рассердило братьев, что братья Иосифа взяли и продали его в рабство.
2: Да уж, это такая поучительная история.
3: Угу.
2: Это, знаете, о чем? О том, к чему может привести зависть. Хорошо, что Бог все видит и знает, поэтому зло у него никогда не останется безнаказанным. Мы же помним, как, несмотря на все удары судьбы и несправедливость, Господь все равно наказал злых братьев и возвысил Иосифа. Да так, что он даже и помыслить не мог. Он сделал Иосифа правой рукой самого фараона.
3: Кому из царей приходилось слышать немало девчачьей болтовни?
1: Его звали Равуам. У него было 60 дочерей. Прочитать о нем можно во второй книге царств, в 11 главе.
2: А у меня снова есть царский вопрос. Ну, правда, с возрастом связан. Сколько было лет Иоасу, когда он стал царем над Иудеей?
3: Иоасу было 7 лет, когда он стал царем. Его тетя прятала его в течение 6 лет от его бабушки, которая желала ему зла. Вот прочитайте об этом молодом царе в 4 книге царств в 11 главе.
1: Как звали девочку-сироту, которая стала царицей Мидии и Персии?
2: Ой, я знаю, ее звали Эсфирь. Она вместе со своим народом была в Вавилонском плену. А потом Эсфирь вышла замуж за царя Артаксеркса. И таким образом она стала царицей. О ней рассказывается в Ветхом Завете, в книге, так и названной ее именем.
3: А мой вопросик такой, следующий. Чем натирали новорожденного младенца в библейские времена?
1: После того, как новорожденный был омыт, все тело его натирали солью. Вероятно, это делали по причине того, что соль действует как дезинфицирующее средство. Прочитайте об этом в книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 4 стихе.
2: А вот на этот вопрос у вас точно не будет ответа. Вот скажите мне, пожалуйста, кто рассказывал Тимофею о Боге, когда он был еще ребенком?
3: Но вообще-то, кабанчик, это известный факт. Мать Тимофея, Евника, и бабушка Лаида наставляли мальчика в вере. И они правильно наставляли его, так как впоследствии Тимофей стал миссионером и помогал апостолу Павлу. Вот загляните-ка во второе послание к Тимофею апостола Павла, в первую главу, в 5 стих.
1: А вот мой вопрос. Как Бог обратил на себя внимание Самуила?
2: Ой, да это ж каждый кабанчик знает. Дважды звал Бог спящего Самуила по имени. И каждый раз Самуил, проснувшись, думал, что слышал голос священника Илии, которому он прислуживал. Илий вдруг понял, что это Бог зовет Самуила, и сказал ему, чтобы Самуил, услышав, что его зовут, ответил так: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И когда Бог в третий раз позвал его, Самуил так и сделал. С тех пор Бог часто говорил с Самуилом. Вот почитайте внимательно первую книгу царств, 3 главу.
1: Кто из судей в Израиле имел 70 сыновей?
3: Это же был Едеон, судья Израиля.
2: Ой, а вот кто знает, где мать Моисея спрятала своего младенчика, ну, чтобы его не убили египтяне?
1: Первые 3 месяца она прятала его дома. Затем, сделав маленькую лодку из тростника и осмолив ее, она спрятала в ней Моисея в тростнике у берега Нила. Там дочь фараона нашла его и спасла ему жизнь. Прочитать о детстве Моисея мы можем в книге Исхода во 2 главе.
3: Как звали мальчика, поразившего учителей в Иерусалимском храме своим разумом и знаниями.
0: Так это же был Иисус! Ему тогда было 12 лет. Что, не верите, что ли? Откройте вторую главу Евангелия от Луки, 41 стиха.
1: И вот наш последний вопрос. Каким образом помог Иисус Христос Иаиру, начальнику синагоги?
3: Иисус воскресил 12-летнюю дочь Иаира. Представляете? Она была очень больна. Так больна, что умерла до прихода Иисуса к ним домой. Однако Иисус вернул ее к жизни. Вы знаете, эту чудесную историю мы можем прочитать в двух Евангелиях. В Евангелии от Марка в 5 главе и в Евангелии от Луки в 8 главе.
2: Ой, слушайте, что, неужели время моей викторинки уже к концу подошло? Так нечестно.
3: Жаль, но это так, кабанчик. Ты только взгляни на наши солнечные часы.
2: Ну ладно. Слушайте, ребята, а если у вас тоже появились интересные вопросы, и вы хотите их услышать в нашей следующей передаче «Викторинка»,
1: присылайте их по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Викторинка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята! Ой, до новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Знаешь что, Белочка, я вот тут думаю, а пойдем-ка мы к дядюшке Лосю и вот ему все-все вопросы из сегодняшней передачки как зададим? Да я уверен, что даже у него не все ответы найдутся.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении многих передач мы наблюдали за жизнью Давида. Он был назван человеком по сердцу Бога. Это удивительный человек, в жизни которого были победы и поражения. Но он очень старался быть таким, как этого хотел Бог. И сегодня мы увидим очень трогательную историю, когда Давид проявил милость к несчастному человеку. Это хороший пример для подражания. «Благодать в бесплодном месте» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы дошли до одной из самых великолепных глав о Божьей благодати в Ветхом Завете, если не во всей Библии. Я говорю о второй книге Царств, 9 главе. В этой главе описывается история очень интересного человека с необычным именем – Мемфибосвей. Мемфибосвей испытывал благодать от царя Давида. Давайте откроем Библию и прочитаем эту историю. Я предлагаю вам читать вместе со мной. Вторая книга Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова? И оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? И оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре. И послал царь Давид, и взял его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел Мемфибосвей, сына Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мемфибосвей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфибосвей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я даю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфибосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой. Мемфибосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфибосвея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфибосвея, и жил Мемфибосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Аминь. В книге «Что такое благодать?» доктор описывает, что такое благодать для него. Может показаться, что благодать – это то, что происходит между двумя людьми. Когда один отдает себя другому, когда один берет на себя ответственность за другого. Это определенный вид взаимоотношений. В мире людей, отворачивающихся друг от друга. Когда друзья эксплуатируют друг друга, убивают, сплетничают, пытаются выиграть за счет другого. Контролируют, притесняют. Благодать – это когда один человек принимает другого. Готов утешать и помочь. Я размышлял над словами этого автора. Хоть я и уверен в том, что он шутил, есть основания задуматься над тем, что слово «благодать» нередко понимается неправильно. И чтобы понять, что такое благодать на самом деле, нужно открыть Библию. А в Священном Писании мы найдем тексты, где благодать предстает перед нами во всем великолепии. Так что мы никогда уже не забудем, что это такое на самом деле. И именно такой случай описан во второй книге Царств, который мы сегодня изучаем. На мой взгляд, эта история одна из самых лучших примеров, иллюстраций благодати во всем Ветхом Завете. Речь идет о человеке, который не самый популярный в Библии, хотя бы из-за трудновыговариваемого имени Мемфивосфей. История, описанная в 9 главе, просто великолепная. Ранее мы изучали историю, как Давид размышлял о своем прошлом, вспоминал все благословения, которыми одарил его Бог. Он был спокоен и расслаблен. Я почти уверен, что он вспоминал о своем любимом друге Иоаннафане, которого Давид потерял на войне. Иоаннафан был наследником трона, он был сыном Саула. И размышляя об этих двух мужчинах и об их влиянии на его жизнь, Давид начал думать и о том, какое обещание он дал. Вспомнив о нем, он задается вопросом. Это вторая книга Царств, 9 главе. Мы читаем. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саула? Я оказал бы ему». И вот далее следует очень важное слово. «Милость ради Иоаннафана». Мне очень нравится, что в нашем русском переводе используется именно слово «милость», а не доброта или расположение. Можно было бы даже использовать слово «благодать». Это слово тоже хорошо подошло бы. Но давайте все же разберемся, что такое благодать, перед тем, как нам идти дальше. Благодать – это полное принятие другого человека, несмотря на то, какой он. Благодать – это проявление незаслуженной любви, которая никогда не может быть оплачена. Давид смотрит по сторонам, думает, есть ли кто-нибудь вокруг, кому я могу проявить любовь, расположенность, кого я могу принять и кого помиловать. Почему Давид это делает? Потому что в свое время он дал обещание. И если быть более точным, то он дал два обещания. Чтобы вспомнить о них, давайте мы вернемся к тексту первой книги Царств, 20 главе, и прочитаем 13 стих. Здесь записаны слова Иоаннафана, сына Саула. Вот послушайте, 1 Царств 20:13. «Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню». Ну, давайте объясню происходящее. В восточных странах был такой обычай, когда новый царь приходил к власти, то он истреблял весь род предыдущего царя, чтобы никто из них не мог претендовать на трон. И Иоаннафан говорит: «Давид, когда ты взойдешь на престол, а это непременно произойдет, окажи милость моей семье, прояви благодать, сохрани нам жизнь, защити нас, чтобы мы могли остаться в живых». Вот что он говорит: «Если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И еще один текст. Это уже 24 глава 1 книги Царств, 20 стих. Давид пообещал Иоаннафану, что всю свою жизнь он будет проявлять благодать и милость к семье Иоаннафана. Но вот теперь обещание, которое он дает Саулу. мы читаем первую книгу Царств, 24 главу. «Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Итак, Давид дал обещание Ионафану. Давид дал обещание Саулу. Царь Саул и его сын Ионафан. У них были отношения с Давидом. И вот в 9 главе 2 книги Царств мы видим Давида, размышляющего об этих обещаниях. Поэтому он задает вопрос людям из своего окружения. Скажите, остался ли кто-нибудь из семьи Ионафана? Кому я мог бы оказать милость? И мы читаем 2 книгу Царств, 9 главу. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Ионафана». Стоит отметить, что Давид не спрашивает, остался ли кто-то стоящий, кто-то достойный. Он просто спрашивает, остался ли еще кто-нибудь. Для Давида не важно, какой этот человек, что он из себя представляет. Есть ли вообще хоть кто-нибудь живой из этой семьи, чтобы я мог проявить к нему благодать? Готовность принять человека, несмотря на его качества, на его таланты, это и есть безусловная любовь. Хотя, кажется, семья Саула стала семьей, которая всегда враждебно относилась к Давиду, кроме Ионафана. И Давиду в ответ на его вопрос называют одно имя. Читаем 9 главу 2 книги Царств. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Не оказал бы ему милость Божию? И сказал Сива царю, есть сын Ионафана, хромой ногами. Если нам вдуматься в то, как Сива отвечает царю, то мы можем почувствовать совет, который читается между строк. Давид, лучше дважды думай, прежде чем сделать задуманное, потому что этот человек совсем не соответствует царскому уровню, он не соответствует твоему трону. Он не вписывается в богатое окружение, новое убранство, красивый дворец Иерусалима. Давид, знаешь ли ты, что этот человек просто инвалид? Он ходит, опираясь на костыли. Он не из тех, кто может смело предстать перед царем. Он же калека. Мне кажется, что тот факт, что Мемфибосфей был калекой, делает историю еще более трогательной. Если вы здоровы, если у вас нет увечий, то вы вряд ли поймете, что может чувствовать инвалид, какую травму он переживает каждый день на протяжении всей своей жизни. Давид смотрит на все свое царство и спрашивает, есть ли кто-то, кому я могу оказать милость? И в ответ он слышит, да есть один инвалид, но ты не захочешь уделять ему много своего времени и сил, Давид. Но Давид не отступает. Он спрашивает, а где этот человек? И мне кажется, это таким прекрасным. Я так рад, что Давид не говорит, какая жалость. Он сразу переходит к делу. Где он? Вот оно, проявление благодати. Благодать неизбирательна. Благодать не ищет поводов, чтобы любить. Благодать никогда не связана с возможностями объекта отблагодарить или дать что-то взамен. Благодать – это одностороннее действие. Бог отдал самого себя полностью тем, кто этого совсем не заслужил. И никогда в жизни не сможет заработать такую милость или как-то ответить взамен. Именно так происходит и в прекрасной истории Давида. Давид задает вопрос, где этот человек? Мы читаем 2 книга Царств, 9 глава. «И сказал ему царь, где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, Ладывари». Интересно, название мест. На еврейском «ло» означает «нет», а «девар» значит «пастбище». «Ле-девар» — абсолютно неплодородное место. Именно там жил Мемфивосфей, в бесплодных полях Палестины. И хочу напомнить, был обычай истреблять каждого, кто оставался в живых из предыдущего царственного рода. Поэтому, если кто-то оставался, он должен был прятаться, чтобы сохранить себе жизнь. Именно так Мемфивосфей и поступил. Он прятался, скрывался. И единственный, кто знал о его существовании, слуга Саула по имени Сива. И Сива сказал, что знает, где можно найти его. Как мы уже читали, Мемфивосфей был инвалидом. Но как это произошло? Ну, это целая история. И мы читаем в 4 главе 2 книги Царств. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриеля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. То есть няня бежала, надеясь спасти жизнь Мемфивосфею, но уронила его. И в результате этого мальчик получил такую травму, что сделался хромым. В этом стихе описывается история прошлого Мемфивосфея. Он был в опасности. Мальчика могли также убить. Поэтому няня пытается спасти его. Но происходит что-то ужасное. Мальчик падает, получает серьезную травму. И в результате он становится хромым на обе ноги. Я слышал одну историю, рассказывал один миссионер, как они с женой ощутили, что такое Божья милость. Их 2-летнего сына переехала машина, и у него были следы шин на руках и плече. Никто не видел, как это произошло, но рентген показал, что не было никаких повреждений костей. Ни одного перелома, ни одной серьезной травмы. Вот вы можете себе такое представить? Только небольшой ушиб. Это могла быть только Божья милость, Божье чудо. Но в жизни маленького Мемфивосфея такого чуда не произошло. Когда он упал, то получил какую-то серьезную травму, в результате которой стал хромым на обе ноги. И в этом состоянии его жизнь была подвержена опасности. Поэтому няня спрятала его, и жизнь этого мальчика совсем не подарок. Он не может ходить с возраста 5 лет. Его жизнь в опасности. Меньше всего в жизни он хотел бы увидеть представителя царя на пороге своего дома, но именно так и происходит. И мы читаем: «И послал Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Ле-девара». Царь послал людей, которые пришли в Ле-девар, постучали в дверь. Дверь открывается, и только представьте себе тот шок, который испытал Мемфивосфей. Мы не знаем, сколько ему было лет к этому моменту, но я думаю, он был еще достаточно молодым человеком. И он жил в приемной семье, как сирота. И вот он стоит и видит, что в дверях стоят солдаты, посланные царем. Как вы думаете, что было первое, о чем он подумал в этот момент? «Это мой конец. Пришло время моей смерти». Ну, читаем дальше. «И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид: Мемфивосфей. И сказал тот: вот раб твой». Дорогие друзья, представьте себе этот момент. Инвалид отбрасывает свои костыли и падает ниц перед царем, который имеет полную власть над его жизнью. Царь Давид спрашивает: «Это ты, Мемфивосфей?» «Да, это я». И он даже не представляет себе, чего ждать от всей этой ситуации. «И сказал ему Давид: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Мемфивосвей ожидал, что топор сейчас отсечет его голову. Но услышит слова, которые никак не представлял себе услышать, и он не верит своим ушам. Один врач в своей книге «Жизненно важный баланс» пишет об особенном типе личности. Он называет это негативная личность. Есть такие люди, которые изначально говорят «нет» на все. И можно сказать, это пессимисты. Кто-то из подростков подумает, что это как раз про их родителей. Но это совсем не так. Автор считает, что это очень сложные пациенты. Это проблемные люди, никогда не делали ничего рискованного, не спонсировали никаких излишеств. Они не могут позволить себе удовольствие давать, дарить, жертвовать. И доктор описывает их как ригидных, хронически несчастных, горьких, находящихся в опасности и очень часто склонных к суициду. Так что хочу предупредить подростков, этот тип людей не имеет ничего общего с вашими родителями. И автор книги приводит в пример ситуацию с президентом Америки Томасом Джефферсоном. Он прогуливался на лошадях за городом, и вот они подошли к реке, которая разлилась. Один из случайных прохожих подождал, пока несколько человек пересекли реку, а потом обратился к президенту с просьбой перевести его на его лошади. Ну, президент Джефферсон взял спутника на спину своей лошади и перевез через реку. Один из людей компании президента спросил путника, почему он выбрал именно президента для того, чтобы пересечь реку. А путник ответил, президента? Да я понятия не имел, что это президент. Просто есть люди, на лицах которых написано «нет», а есть такие, у которых написано «да». У этого человека на лице было написано «да». Именно такое лицо было у Давида. На его лице было написано «да», «мир». И когда Мемфивосвей поднял голову и посмотрел на лицо Давида, то он увидел, что там написано «да», «мир тебе», и услышал доброжелательный голос. «Друг мой, ты будешь иметь такой почет, которого раньше никогда не имел. Ты будешь есть за моим столом, а дальше только лучше». И вот послушайте с 8 стиха. «И поклонился Мемфивосвей и сказал, ну что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои доставляй в плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосвей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосвей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосвея был малолетний сын по имени Миха, и все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосвея. И жил Мемфивосвей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Итак, это конец истории. Какой прекрасный образец благодати. Каждый раз, когда я читаю эту историю, вспоминаю о том, что есть люди, у которых на лице написано «мир». Да. Потому что именно это и есть проявление благодати. И как раз таким человеком был Давид. Хочу, чтобы вы представили себе, как изменила жизнь Мемфивосвея, когда он сел за царский стол. Вечер, вся еда приготовлена. Звонит колокольчик, приглашая всех к столу. Приглашено несколько знатных гостей. За столом собирается вся царская семья. Первым приходит Амнон, умный, рассудительный. Затем Иоав, один из гостей, сильный, мускулистый, загорелый шрамами, полученных в боях, очень привлекательный и мужественный. А следующий Авессалом, в котором нет ни одного изъяна. От пиков короны до кончиков пальцев все идеально. Кроме того, есть Тамара, прекрасная дочь царя Давида. Еще за стол садится Соломон. Он целыми днями любит учиться. И вот все в сборе, готовы начать ужин. И вдруг они слышат стук, стук, стук. Это костыли Мемфибосфея стучат по полу дворца. И он садится за царский стол, как будто он один из сыновей Давида. Я представляю себе эту картину, и она кажется мне поразительной. Дорогие друзья, эта древняя история, которая описана в Библии, напоминает нам о том, как Бог принимает каждого из нас к себе только по своей любви и благодати. Мы не заслужили спасение, которое даруется по вере в Иисуса Христа, но сегодня я хочу напомнить точно так же, как Давид принимает калеку Мемфибосфея, точно так же Господь примет любого, кто обратится к Нему в молитве и попросит прощения и будет желать иметь жизнь вечную. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Благодать в бесплодном месте» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид. Человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Еще при жизни Иоаннафана Давид дал обещание не причинять вреда его семье. И вот прошли годы, Давид помнил об этом обещании, и он хочет оказать милость кому-то из дома Иоаннафана. Оказывается, что такой человек есть, но он, по мнению других, не заслуживает внимания и расположения. Иногда окружающим кажется, что мы недостойны внимания, но для Бога мы ценны, важны и значимы. В последующих передачах мы продолжим читать историю Давида, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Открытые ставни на окнах», «Противостояние», «Проблемы дома», «Как пережить шторм». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Благодать в бесплодном месте» в следующей передаче «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 8 июля записано в книге пророка Исаии в 40 главе в 31 стихе. Там есть такие слова: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Мы должны надеяться на Бога и к Нему направлять наши молитвы. Мы не должны стараться пройти через жизнь, уповая на наши собственные чувства. Чувства мимолетны, но Бог остается тем же самым, Он не изменяется. Находясь в близком общении с Богом, через молитву и изучение Библии, мы можем подняться над всеми испытаниями этого мира. О, как велика та сила и то утешение, которое дарует Господь! Мы можем идти вперед, не уставая. Наш Творец никогда не утомляется и не изнемогает. Его мудрости и силе нет предела. Иисус был искушаем во многом, Он прошел через различные трудности. Он поможет помочь нам подняться, как орлы, над всем тем, что обессиливало бы нас. Только с Ним я силен, только с Ним я безопасен. Среди печали и невзгод, житейского волнения, один лишь Ты, Господь, мой Бог, даешь мне утешение. Израненный грехом, больной, лежал я при дороге, уж смерть витала надо мной, грозила гибель вскоре. Но мимо проходили все, без чувства сожаления, лишь Ты приблизился ко мне с бальзамом исцеления. И вновь ожило все во мне, вновь солнце засияло, я исцелен теперь вполне, жизнь новая настала.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. О том, что тело Христово и Святое Писание необходимы для верующей души. О Господи Иисусе, сладчайший, сколь великая сладость благоговейной душе, когда с Тобою празднуют на трапезе Твоей и предлагается в пищу ей не что-то другое, а Ты единый, ее возлюбленный и вожделенный более всякого сердечного желания. И мне было бы сладостно в присутствии Твоем проливать слезы из глубины сердечной и с Магдалиною многолюбящей омывать ноги Твои слезами. Но где найти такую ревность любви? Где льются так обильно святые слезы? Истинно перед лицом Твоим и святых ангелов Твоих должно бы разгореться моему сердцу и излиться в радости слезами, ибо воистину Ты предо мною присутствуешь в таинстве, хотя и сокрыт под иным видом. Узреть Тебя в Твоем присущем и божественном сиянии глаза мои этого снести не могут, и весь мир не устоял бы в блеске славы Твоего величия. И для сего снисходишь Ты попечительно к немощи моей, когда себя скрываешь в таинстве. Воистину, того желаю и тому поклоняюсь, кому ангелы на небесах поклоняются. Но я приемлю еще ныне верою, а ниже видением и без покрова, открыто. Мне надлежит довольным быть в свете истинной веры и во свете этом ходить, доколе не откроется высшее и совершенное, когда перестанет употребление таинств, ибо блаженные в славе небесной не имеют нужды в таинственном врачевании. Радуются они бесконечной радостью в присутствии Божьем, созерцая лицом к лицу Его славу и преображаясь от света в свет, в бездне божественного сияния, вкушают воплощенное Слово Божие, как от века было и пребывает во веки. Когда помышляю об этой дивной славе, в тягость мне становится и всякое духовное утешение, и доколе Господа моего не увижу явно во славе Его, за ничто почитаю все, что в мире вижу и слышу. Ты мне свидетель Божий, что ничто меня не может утешить, и ни единое создание успокоить не может. Только Ты единый, Боже мой, Тебя единого желаю созерцать вечно. Но невозможно тому быть, доколе пребываю в здешней смертности. И для того нужно мне утвердить себя в великом терпении и всего себя со всяким желанием покорить Тебе. И святые Твои, Господи, ныне с Тобою ликуют в Царстве Небесном, а пока были в здешней жизни, ожидали пришествия славы Твоей в вере и в великом терпении. Чему они веровали, тому и я верую, чего надеялись, и я того надеюсь, куда они достигли, туда и я уповаю достигну Твоей благодатью. Между тем стану ходить верою и примером святых укреплю себя. Есть у меня и святые книги в утешение, и в зеркало для жизни. Превыше же всего и особенно будет мне пресвятое Твое тело в отраду и укрепление. Две вещи более всего мне необходимы в здешней жизни. Без них невозможно было бы мне снести эту несчастную жизнь. Пища и свет. То и другое мне нужно, покуда заключен я в телесной темнице. И дал Ты мне, убогому, пресвятое тело Твое в подкрепление души и тела, и положил светильником закон Твой перед ногами моими. Псалом 118:105. Без того и без другого не мог бы я жить воистину, ибо Слово Божие — свет душе моей, и таинство Твое — хлеб жизни. точно две трапезы, поставленные в сокровище Церкви Святой. Одна трапеза — святой алтарь, и на ней хлеб святой, который есть многоценное тело Христово. Другая же — трапеза закона Божественного, и в нем святое учение и наука правильной веры, верно приводящей даже за внутренние завесы во святое святых. Хвалу Тебе воздаю, Иисусе Благой, свет от света вечного, о трапезе святого учения, что уготовал Ты нам руками рабов Твоих пророков и апостолов и иных учителей. Благодарение Тебе, Спаситель и Создатель человеков, что восхотел Ты всему миру явить любовь Свою и, приготовив вечерю великую, на ней предложил во вкушение нам не преобразовательного Агнца, но тело Свое святейшее и кровь Свою. Всем верным Твоим великое утешение в святой трапезе и в чаше спасительной сладкое утоление. В ней все райские утехи, и ангелы святые с нами сотрапезуют в сугубом блаженстве. О, как велико и честно священническое звание, кому дано Господа славы освящать священными словами, благословлять языком, руками держать, устами своими принимать и другим преподавать. О, как чисты должны быть эти руки, как непорочны уста, как тело свято, как целомудренно сердце у священника, когда к нему столько раз входит виновник чистоты. Не подобает из уст священнических сходить ни единому слову нечистому, нечестному и неполезному, когда так часто восприемлет он таинство Христово. Обычно очами его взирать на тело Христово, да будет око его просто и целомудренно. Обычно рукам его прикасаться к Создателю небес и земли, да будут руки его чисты и воздеты к небесам. Священникам особенно заповедано в законе: «Будьте святы, как и Господь Бог ваш свят есть». Помоги, Боже всемогущий, благодатью Твоею нам, приемлющим священное служение, проходить его перед Тобою достойно и благоговейно, во всякой чистоте и в доброй совести. И если не можем мы в жизни содержать себя в той непорочности, как должно, даруй нам, по крайней мере, достойно оплакивать содеянное зло, да послужим Тебе на будущее с сугубою ревностью в духе смирения и в твердости доброго произволения. Глава 12. О том, что надобно с великим прилежанием готовиться к приобщению Христову. Я любитель чистоты и податель всякой святости. Сердце чистого ищу я. Там место моего упокоения. Приготовь мне вечерю великую, посланную, приготовленную, и сотворю у тебя Пасху с учениками моими. Если хочешь, приду к тебе, и у тебя пребуду. Очисти ветхий свой квас и закваску, и прибери жилище своего сердца. Изгони вон все, что от века сего, и укроти всякое смятение пороков. Сядь и приобщайся к Слову Моему, и помышляя о прегрешениях своих с горестью в душе своей. Если кто любит, готовит возлюбленному своему место красивое, доброе, которого нет лучше, и тем показывает любовь свою к возлюбленному, кого принять готовится. Знай, однако же, что своя заслуга от дел своих не поможет тебе приготовить себя достойно, хотя бы ты целый год употребил на приготовление и ни о чем ином не помышлял. Только любовью моею и благодатью тебе дано будет приступить к моей трапезе. Так призывается нищий на трапезу к богатому, и нечем ему воздать за благодеяние, разве только смирением и благодарением. И для того потрудись над собою, сколько станет силы, потрудись прилежно, не ради обычая, не по нужде, но со страхом и с благоговением и с любовью прими тело возлюбленного Господа, Бога твоего, к тебе по благости снисходящего. Я призвал, я этому повелел быть, и я восполню, чего недостает тебе. Приди и прими меня». Когда чувствуешь благодать умиления, воздай благодарение Богу. Дано тебе не за твое достоинство, но от того, что я умилосердился о тебе. Если нет благоговения и чувствуешь сухость в душе, проси, настой в молитве, стенай, стучись в двери, не отставай, пока не получишь хотя крупицу или каплю спасительной благодати. Ты во мне нужду имеешь, а не я в тебе. Не ты приходишь меня освятить, но я прихожу освятить и усовершить тебя. Ты приходишь от меня освятиться и соединиться со мною, принять новую благодать от Бога и новым огнем воспламениться к исправлению. Не будь невнимательным к благодати, со всяким прилежанием готов сердце свое непрестанно и возлюбленного своего введи к себе. И не перед приобщением только должен ты готовиться к благоговению, но соблюдай себя старательно в благоговении и после принятия таинства. С каким усердием надобно себя готовить, с таким же точно и после нужно наблюдать за собою. Чем строже после таинства станешь блюсти себя, тем лучше приготовишь себя наперед к восприятию великой благодати. От того-то иной и становится так неспособен духом, что вскоре после приобщения слишком рассеялся во внешних утешениях. Берегись людской беседы, пребывай в уединении и вкушай в тишине Господа своего. Того имеешь в себе, кого весь мир отнять у тебя не может. Я с тобою, и мне ты всего себя должен отдать так, чтобы впредь уже не в себе, но во мне жил ты, отложив всякое попечение».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

хотим напомнить вам, дорогие друзья радиослушатели, о том, как вы можете с нами связаться. Если у вас возникают вопросы по христианским программам, по пению или по размышлению над Словом Божьим, вы можете направлять их нам по электронному адресу. Адрес следующий. russian@bbnradio.org. Еще раз. russian@bbnradio.org. Наша молитва и наше желание, чтобы сегодня вы обратились к Господу. Пусть Бог будет с вами. Оставайтесь слушать нашу программу.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем рассматривать жизнь и служение апостола Павла. Он известен как великий апостол язычников. В то время как он был злейшим преследователем ранней христианской церкви, он искренне верил в то, что он исполняет служение Божие. Но Бог благодати встретил Савла, под этим именем он был также известен в то время, когда Савл совершал путешествие с заданием арестовывать и сажать в тюрьмы тех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. После его обращения он становится пламенным евангелистом. Его первое миссионерское путешествие около 45 года по Рождестве Христовом на Кипр и позже в Малую Азию были преисполнены духовными благословениями. Многие пришли к познанию Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Были установлены церкви верующих. И это сильно ободряло апостола. Когда они возвратились в Антиохию Сирийскую, откуда они в свое время вышли на миссионерское путешествие, то обо всем этом доложили церкви. И этим свидетельством церковь Антиохии укрепилась и ободрилась. Тем не менее, свидетельство Павла возбудило гнев у некоторых евреев, уверовавших во Христа. В их ранние годы они были научены тому, что евреи были отличены как нация от язычников. Даже сам Господь Иисус Христос ссылался на факты, указывающие на то, что Он пришел провозгласить благую весть к евреям. Можно процитировать из Евангелия от Матфея, 15 главы, 24 стих. Иисус сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Эти слова были сказаны женщине-язычнице. Желающие язычники становились евреями-прозелитами только при исполнении всех ритуалов согласно еврейского закона. Некоторые из евреев, уверовавших в Иисуса Христа как своего Спасителя, держались также и этих постановлений. Когда преследование побудило многих верующих евреев оставить Иерусалим, то они проповедовали о благодатной вести только евреям. Что мы и читаем. Рассеявшие от гонения бывшего после Стефана прошли, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Дух такого исключения оставался в умах и сердцах многих уверовавших из евреев во время ранней церкви, несмотря на то, что лидеры в Иерусалиме провозгласили о Евангелии, употребляемом Богом для спасения язычников. И в этом была радость руководителей ранней церкви. Руководители церкви встретились с большим вопросом относительно того, связаны ли язычники иудейскими ритуалами, приписанными Моисеем, включающие и обрезание. Павел, будучи сам обрезанным в детском возрасте, согласно иудейского закона, верил, что язычники не связаны исполнением данного ритуала или подобного ему. Христос умер для освобождения от уз закона Ветхого Завета. Верующие новой диспенсации находились под высшим законом, законом Христа. Таков закон не возлагал уз. Павел, водимый Духом Святым, познал, что церемониальная часть повеление об обрезании было дано Богом как временное явление до времени пришествия Христа пришедшего освободить как евреев, так и язычников жертвоприношением самого себя на Голгофе. Обрезание было дано, чтобы показать евреев как народ отдельный, избранный Богом. Позже в послании к Галатам Павел написал: «Но когда пришла полнота благодати, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить беззаконных, дабы нам получить усыновление». Сам Иисус Христос, как было уже упомянуто, провозгласил то, что Он пришел в первую очередь к еврейской нации. «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». Но Его цель была исполнить закон и таким образом, завершая закон, прославленной вестью о спасении всем тем, кто уверует. Язычники, уверовавшие в Евангелие, были огорчаемы и встревожены требованиями тех, кто утверждал, что они должны следовать закону Моисея во всех отношениях. Посещение Павлом Иерусалима реабилитировало истину о свободе евреев и язычников, кто мог радоваться, уверовав в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Руководители в Иерусалиме признали, что апостол Павел имел специальное служение, как избранный Богом. Позже апостол Павел в послании к Галатам говорит об этом так: «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Павел также осознал, что он был призван Богом проповедовать Евангелие особенно язычникам. Учитывая этот факт, Павел в своем свидетельстве свою защиту пред Синедрионом заявил: «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, я пошлю тебя далеко к язычникам“». Хотя сегодня ритуал обрезания не возлагаем на язычников для того, чтобы стать новой тварью в Господе, все же мы должны заметить важность диспута на эту тему, который имел место в ранней христианской церкви. Апостол Павел сражался против вышеупомянутых требований многие годы, проповедуя Евангелие как евреям, так и язычникам. Павел видел ясно, что Бог в его бесконечной благодати и милости уничтожил преграду, разделяющую евреев и язычников, через жертву Иисуса Христа на Голгофе. Плотское обрезание и другие ритуалы, возлагаемые иудеями, устранены во Христе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих утверждает: «Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанием плотским обрезанием, совершенным руками. Иисус Христос, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир посредством креста». И в самом деле, величественная истина в том, что сегодня, будь мы еврей или язычник, составляем во Христе одно, потому что Его жертвоприношение самого себя на Голгофе было и за тех, и за других. Никто не может прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа, который заявил: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это касается каждой личности, будь то еврея или язычника, что спасение, дарованное Господом Иисусом Христом, устрояемо на индивидуальных отношениях каждого с Богом. Ни обряды, ни исполнение ритуалов не смогут определить нашу принадлежность ко Христу и наше название христиана. И этот факт играл важную роль в ранней церкви. Делами закона не оправдается никакая плоть. Закон был дан как временное средство, открывающее полную неспособность евреев исполнить этот закон. Закон был дан, чтобы открыть порочность человеческого сердца, необходимость определенных жертвоприношений пред Богом до времени, когда Бог после Его возлюбленного Сына Господа Иисуса Христа умрет на Голгофе. И Христос однажды принес одно жертвоприношение за грехи навсегда. Эффективность приношения Сына Божия на Голгофе за грехи всех людей ясно показана в Писании. В послании к Коринфянам апостол Павел заявляет: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еленов безумие, для нас самых же призванных, иудеев и еленов, Христа Божию силу». Дискуссия, касающая обрезания, была улажена декларацией церковных руководителей в Иерусалиме. С большой радостью Павел и Варнава возвратились в Антиохию. Хотя это был официальный конец дискуссиям, все же были среди верующих евреев те, кто не согласился с декларацией в Иерусалиме. Они и другие подобной веры преследовали апостола Павла в его путешествиях и старались разрушить единство в различных церквах, основанных через служение апостола. Поэтому мы не должны удивляться, когда некоторые личности или группы стараются исказить Евангелие Иисуса Христа, как об этом писал Павел в послании к Галатам, 1 главе, 7 стихе. «Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Итак, апостол Павел предупреждал руководящих в Ефесе об такой опасности, которая могла дать негативный эффект на чистоту единства Церкви. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание «Бибиен». Вот несколько советов музыкантам. Знайте Библию лучше и больше, чем свой инструмент. Это поможет лучше послужить Христу и своей поместной церкви. Мы сможем служить эффективнее, если будем понимать, каким Бог задумал наше поклонение в пении, да и в целом поклонение. Осознавая суверенность Бога, сущность Троицы, Евангелие и жертву Христа на кресте, мы можем ясно увидеть, что целью нашего поклонения и жизни является возвеличивание Бога в Иисусе Христе, в нашем отклике на Божью истину при подчинении себя Святому Духу.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32:18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – послание музыки и способность передавать сообщение. Мы молимся и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы обратили внимание на то, что Бог очень заинтересован в нашей музыке, потому что Он музыкален. Именно поэтому Бог заложил в музыку определенные принципы, которые отражают Его сущность, и благодаря этим принципам мы можем изучать природу нашего Бога. Например, некоторые из них мы можем увидеть на примере обертонного ряда. Так как мы увидели, что Бог заинтересован в нашей музыке, то это значит, что у Него есть свои стандарты для музыки. Другими словами, то, как должна исполняться музыка, которая угодна Ему. Хочу обратить ваше внимание на слова Вилсона Кии, человека, который посвятил очень много сил и времени исследованию вопроса послания в музыке. Он даже написал книги, которые называются «Подсознательное соблазнение» и «Использование сексуальной темы современными СМИ». Благодаря своим исследованиям и книгам он вызвал очень много споров и дискуссий. Но в его трудах есть и заслуживающие внимания мысли и утверждения. Мы будем обращаться к его трудам. Вот его первое утверждение. Когда вы понимаете что-то, то это теряет над вами контроль. Замечательное утверждение, не правда ли? Например, когда вы наблюдаете за фокусником, как он проделывает свои фокусы. Сначала он вызывает у вас восторг, это захватывает вас. Но стоит вам только понять, как он делает этот трюк, то ваш интерес сразу же пропадает, не так ли? Подобным образом также и музыка может захватывать человека, если он не знает и не понимает ее. Поэтому, если мы научимся понимать музыку, ее влияние, ее функционирование, то это поможет нам сознательно контролировать музыку в нашей жизни и допускать только ту, которая угодна Богу. Итак, тема урока – послание музыки. Еще раз хочу напомнить вам девиз всего нашего курса, в основу которого вошли слова послания к Ефесянам, 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Все наши исследования и размышления во время этого курса будут базироваться именно на этом принципе. То есть мы будем испытывать и проверять все, что связано с музыкой, основываясь не на то, что нравится или не нравится мне или кому-то еще, но основываясь только на Библии. Во время всего данного курса основной моей задачей является то, чтобы показать вам библейские принципы, которые Бог заложил в музыку. Поэтому еще раз зададимся вопросом, действительно ли Бог заинтересован в музыке? Конечно, да. Но если Он заинтересован в музыке, тогда какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? И какие библейские принципы заложены в эту музыку? Итак, основываясь и руководствуясь Ефесянам 5 главой 10 стихом, будем исследовать эти вопросы в свете Библии. Первое. Какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? Прежде всего, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, необходимо понять, что музыка – это средство коммуникации. Если вы пропустите этот важный момент, то вы можете полностью пропустить то, что происходит в области музыки. Конечно, я прекрасно знаю, что есть люди, которые утверждают, что музыка не несет в себе никакой морали, то есть она нейтральна. Мне приходилось даже общаться со многими подобными людьми и дискутировать на эту тему, поэтому мне хорошо известны их размышления. Некоторые из них утверждают, например, что музыка подобна телевизору. И, как известно, телевизор сам по себе не имеет никакой морали. Он не живет и поэтому нейтрален. Все зависит от того, какую программу вы будете смотреть по нему. Но я лично абсолютно не согласен с этой аналогией, потому что музыка не является неживым предметом, подобно телевизору. Музыка – это как раз то, что проходит через телевизор, или то, что вы можете увидеть и услышать по телевизору. Еще раз, музыка – это не что-то неживое, а то, что вы можете услышать с помощью различных технологий, включая телевидение, радио и различные плееры. Музыка – это средство коммуникации, поэтому ей должна быть присуща мораль. Несколько лет назад мне представилась возможность принять участие в прямом эфире. Во время прямого эфира к нам дозвонился один из продюсеров рок-музыки из Нью-Йорка. У нас с ним был короткий диалог, И он сказал следующее. Рок-музыка полна мусора. Она наполнена всякой грязью. Обратите внимание, что это были слова продюсера рок-музыки. Мне также вспоминается еще один телефонный звонок во время этого прямого эфира. Слушатель затронул вопрос присутствия морали в музыке и сказал мне: «Вы считаете, что в музыке есть мораль? Тогда скажите мне, какая нота или клавиша на пианино плохая, и я исключу ее?» У меня была замечательная возможность пояснить ему, что клавиши или ноты сами по себе не несут в себе ничего плохого. Все зависит от того, в какой последовательности мы их используем в музыке. Точно так же, пожалуй, как буквы в нашей речи. Ведь в нашей речи мы используем алфавит, и каждая буква алфавита не несет в себе ничего плохого. Но значит ли это, что наша речь не может содержать в себе различные нецензурные выражения? Конечно, нет, и мы это прекрасно знаем. Поэтому, как только мы начнем составлять слова из этих нейтральных букв, слова начинают приобретать значение и мораль. Поэтому мы можем разговаривать как с помощью хороших, так и с помощью плохих слов. Далее в нашем телефонном разговоре я привел этому слушателю еще один пример из области изобразительного искусства. Изобразительное искусство – это еще один пример средства коммуникации. Известно, что в основу изобразительного искусства положены линии и круги. Кстати, я уточнял это недавно у одного художника, чтобы быть полностью уверенным в своих утверждениях. И он подтвердил мне правдивость этого утверждения. Линии и круги заложены в основу изобразительного искусства. Конечно, он добавил, что есть много других деталей, но линии и круги являются основой. Тогда я спросил этого слушателя, есть ли что-то плохое в линии или круге? Он ответил, конечно, нет. Но значит ли это, что художник не может с помощью этих линий и кругов нарисовать порнографический рисунок? Конечно, может, ответил мой собеседник. Почему? Да потому, что даже если линии и круги сами по себе нейтральны, то когда художник начинает соединять и комбинировать их, у него может получиться хороший или плохой по содержанию рисунок. Все зависит от того, как он комбинирует линии и круги. Так как этот принцип очевиден в изобразительном искусстве и нашей речи, то это тоже относится и к музыке. Ведь музыка – это тоже средство коммуникации. Сами по себе индивидуальные ноты нейтральны. Но когда музыкант начинает комбинировать их, начинает придавать им ритм, начинает что-то выражать с их помощью, то у него получается либо хорошая по содержанию музыка, либо плохая. Еще раз, все зависит от того, как он будет комбинировать ноты и как он будет их исполнять. Итак, на этих наглядных примерах, надеюсь, что вы еще раз убедились, что музыка – это средство коммуникации, и поэтому ей должна быть присуща мораль. Хочу привести вам слова Вейна Барлоу. Он был одним из моих профессоров, когда я учился в консерватории. Кстати, многие мои преподаватели были уважаемыми специалистами в области музыки и прекрасными музыкантами. Так вот, профессор Барлоу в своей книге написал: «Значение музыки заложено в самой музыке, а не в словах». Еще раз хочу отметить, значение музыки не в словах, оно заложено в самой музыке. Далее он продолжал в своем утверждении: это значение музыки понятно даже больше, чем значение слов. Если задуматься над этим, то, пожалуй, это так и есть, ведь значение слов может быть многозначным. И очень часто нам необходим контекст для того, чтобы понять значение того или иного слова. Далее профессор Барлоу сделал еще одно утверждение. Послушайте. Намного легче понять язык музыки, чем понять язык речи. Хочу отметить, что этот факт признается также и другими специалистами в области музыки. Мне вспоминается еще одна книга, к сожалению, я не помню ее название. Ее не так уж легко читать, но ее автор проделал интересную исследовательскую работу. Он проанализировал и показал, как музыка связана с основными доктринами Библии. Таким образом, музыка в наших церквях связана с нашими вероубеждениями. Вот слова автора. Слова сами по себе неадекватны. Музыка помогает нам понять правдивость событий. Она проникает до сути, которую даже невозможно увидеть с помощью подлинных фактов. В наше время, когда телевидение повсюду, мы должны понимать этот принцип как никогда лучше. Спросите, почему? Вы когда-нибудь пробовали убавить полностью звук на вашем телевизоре во время просмотра передачи? Насколько вы сможете понять смысл всего, что там происходит без звука? Совсем немного, не так ли? Потому что звук на заднем плане, обычно это музыка, определяет то, что происходит в данный момент в передаче. Например, представьте себе такой сюжет. Женщина подходит к двери, достает ключи и вставляет ключ в замочную скважину. И тут начинает играть жутковатая музыка. Она открывает дверь и заходит внутрь. Она делает это каждый день, но в данный момент музыка сообщает нам, что что-то или кто-то ожидает ее внутри. Вы видите, музыка определяет смысл происходящего. Она сообщает нам больше, чем сами факты. Это в большей степени потому, что музыка – это язык эмоций. Хочу сразу сказать, что нам не нужно бояться собственных эмоций. Нам только нужно их правильно использовать. Некоторые люди занимают крайние позиции, говоря, что все эмоциональное неверно, то есть просто-напросто заявляя, что эмоции не должны проявляться вообще. Но это не так. Надеюсь, что вы помните события, в которые вы были вовлечены эмоционально. Я, например, помню, как выходила замуж наша младшая дочь. Для нас это был очень эмоциональный момент. Вы спросите, почему? Потому что мы выдавали замуж нашу последнюю дочь. Я также помню задолго до ее свадьбы, как она родилась. Я был рядом с женой в тот момент, когда она появилась на свет. После родов я позвонил своей сестре, она жила в другом штате, и поделился тем, что у нас родилась девочка. Я говорил с ней около 20 минут, и все это время плакал. Вы спросите, почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в эту ситуацию. Я прекрасно помню, как и когда я женился на своей жене. Почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в наши отношения. Уверен, что и вы прекрасно помните те события, в которые были вовлечены эмоционально. Господь этому свидетель. Итак, одна из причин, почему Бог явил музыку для человека, потому что Он сотворил человека с эмоциями, а музыка – это язык эмоций. Хочу привести вам еще несколько примеров того, как эмоции способствуют запоминанию событий, даже просто исторических. Например, в 1963 году был убит президент США Кеннеди. Для тех, кто жил в этой стране в то время, этот момент, пожалуй, запомнился навсегда. Вы спросите, почему? Да потому что для страны это был очень эмоциональный момент. Люди, которые слышали эту новость спустя многие годы, могут до малейших деталей вспомнить, где и при каких обстоятельствах они узнали об этом. Или, например, когда в США в 1986 году при запуске космического корабля произошел взрыв и погибли 7 космонавтов, это также был очень эмоциональный момент для страны. И все, кто жил там в то время, помнят об этом моменте очень хорошо, даже спустя многие годы. Следующий пример. Я очень хорошо помню телевизионную рекламу, которая транслировалась много лет назад. Я помню ее не потому, что мне запомнился продукт рекламы, а из-за музыки на заднем плане. Те, кто профессионально занимается изготовлением рекламы на радио и телевидении, очень хорошо знают этот принцип и всячески используют его. Почему, вы думаете, музыка звучит на заднем плане? Просто так? Конечно, нет. Благодаря музыке люди, которые готовят этот материал, способны повлиять на ваши эмоции. Таким образом, они хотят, чтобы вы запомнили эту рекламу с помощью музыки надолго. С другой стороны, интересно, что некоторые проповедники считают, что не имеет никакого значения, какую музыку используют во время служения в церкви. На самом деле, это не так. Они упускают самое главное – потому что люди намного дольше будут помнить пение и музыку во время данного богослужения, чем саму проповедь. Хочу отметить, что я ни в коей мере не умаляю Слово Божие, но просто еще раз хочу подчеркнуть, насколько большое влияние музыка оказывает на человека, в том числе и во время богослужения. Бог сотворил музыку подобным образом, и это факт, который признается даже неверующими специалистами в области музыки. Еще раз хочу напомнить вам слова одного автора. Музыка проникает намного глубже, чем нам свидетельствуют о событии сами факты. Она указывает на суть происходящего. Она говорит на другом уровне. Также еще раз хочу обратить внимание на то, что нет ничего плохого в наших эмоциях. Но есть некоторые эмоции, которые не свойственны и не нужны нам, христианам, не так ли? Таким образом, если есть эмоции, которые не должны быть свойственны нам, христианам, то есть и музыка, которая также не должна быть свойственна для нас, потому что музыка – это язык эмоций. Надеюсь, что вы видите последовательность в этом утверждении, которое имеет смысл. Итак, есть музыка, которая не свойственна и не нужна для нас, христиан. Послушайте, что сказал Леонард Бернстайн. «Музыке не нужно проникать в сердце человека через его разум. Она проникает в его сердце напрямую. Именно в этом ее сила. Все, что он говорит, это то, что музыка может миновать наш разум и напрямую проникать к вашим эмоциям на таком уровне, как ничто другое. Да, музыка обладает подобной силой, и мы должны знать это и учитывать в своей жизни». Хочу обратить ваше внимание на очень интересную книгу, которая называется «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, в этой книге есть следующее утверждение. Некоторые профессионалы в области телевидения задаются вопросом, каким образом аморальные сцены на телевидении могут способствовать аморальному стилю жизни. Они утверждают, что этого не может быть. Все, что мы делаем, это транслируем по телевидению то, что реально происходит в жизни. Конечно же, их понимание, что такое реальность, отличается от библейского определения реальности. Хочу напомнить, что реальность – это то, что максимально соответствует истине, и истина – это то, что Бог говорит, является истинным. Таким образом, профессионалы в области телевидения, о которых мы говорили только что, стараются показать нам всего лишь грязную сторону жизни – и называют ее реальностью. Они также заявляют, мы можем показать всю аморальность, которая происходит сейчас, включая употребление наркотиков, и это не окажет никакого влияния. Надеюсь, что вы видите, насколько их понимание реальности искажено, и как это влияет на их дальнейшие действия. Мне нравятся слова Вилсона Кия, который написал книгу «Подсознательное влияние». Вот его слова. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. Хорошо сказано, не правда ли? Что случилось в нашей стране в 60-е годы, когда в песнях начали петь о наркотиках? Произошло то, что молодое поколение стало повально увлекаться наркотиками. Когда в песнях начали воспевать свободную любовь и секс, началась повальная аморальность по всей стране. Среди молодых людей. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И дальше автор этих слов продолжает. То, о чем поется в песне, люди будут притворять это в своей жизни. Давайте обратимся к статистике. Так вот, по статистике, среди подростков самоубийство занимает второе место после автомобильных аварий со смертельным исходом. Как вы думаете, почему? Да потому что сейчас очень много песен, где поется о самоубийстве и поощряется это. Еще раз хочу обратить внимание к словам Вилсона Кия. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И когда вы видите и слышите, что это воспевается в песне, то будьте уверены, что это будет происходить на улице. Если вы внимательно прослушали ссылки и утверждения медиаработников, то вы, наверное, обратили внимание, что их высказывания противоречат друг другу. С одной стороны, они говорят, что то, что они показывают по телевидению, не оказывает никакого эффекта. С другой стороны, они предлагают услуги рекламы и строят ее таким образом с помощью музыки, чтобы люди лучше запомнили ее и чтобы, соответственно, больше покупали разрекламированные товары или услуги. Не лицемерство ли это? Вот еще одна довольно-таки свежая книга, которая называется «Контроль разума по субботам». Автор Филипп Филлипс. Очень рекомендую эту книгу родителям, тем более, что написал ее христианский автор. Он очень хорошо раскрывает философию, которая преподносится детям по субботам во время детских встреч в нашей стране. Многие родители думают, что утро в субботу – это хорошее время для того, чтобы дать возможность ребенку посмотреть телевизор. Тем более, что может быть более безобидным, чем мультфильмы? Так вот, если вы родитель, и вы еще не смотрели эти мультфильмы, то обязательно посмотрите их вместе с вашим ребенком. Этот христианский автор хорошо показывает, что во время этих мультфильмов нашим детям преподается совершенно неверная философия жизни. Поэтому в этот момент телевизор для них не просто какая-то няня, это учитель, который обучает их определенной философии и стилю жизни. Он настраивает их разум, и этот настрой сохранится у них надолго, возможно, на всю жизнь. И подобная философия и стиль жизни не являются христианскими. Задумайтесь, когда в последний раз вы видели по телевидению программу, которая бы пропагандировала христианскую семью? Как они проводят вместе время, размышляя над Библией? Сегодня подобные передачи невозможно увидеть. Но зато по телевидению всячески стараются высмеять христиан и проповедников, которые очень часто представляются такими глуповатыми людьми. И если вы внимательно посмотрите некоторые мультфильмы, то вы обнаружите, что образ отца в них также выглядит глуповатым. Даже можно сказать идиотичным. Теперь вы увидите, какую философию жизни принимают наши дети через подобные мультфильмы. Пожалуйста, поймите для себя, что это обязательно отразится на сознании ребенка, так же, как и музыка, которая оказывает свое влияние. Хочу обратить ваше внимание еще к одной книге, которая называется «Генеративная теория тональной музыки». Эту книгу не очень-то легко читать. Если бы она не нужна была для чтения по моему предмету, я бы ее тоже не стал читать. Так вот, она была написана двумя авторами, профессорами в Колумбийском и Брандейс университетах. Один из них был музыковед, другой – языковед, то есть лингвист. Причина, по которой они решили написать эту книгу, следующая. Они хотели изучить правила музыки, которые являются универсальными для любой культуры. То есть, они начали исследовать то, о чем мы говорим с вами на этих уроках. О моногенности музыки. Или другими словами, что у любой музыки есть один и тот же источник. Так вот, эти авторы пришли к следующему заключению. Есть правила в музыке, которые простираются вне зависимости культурной границы различий, для которой не существует этнологических барьеров. И эти правила относятся к любой музыке. Когда эти авторы занялись исследованием вопроса моногенности в лингвистике, вы знаете, к чему они пришли? Они пришли к заключению, что 85% языка уже заложено в нас с рождения, и нам нужно только изучить оставшиеся 15. Не удивительно ли это? Возможно, кто-то усомнится и скажет, почему вы считаете, что это правда? Хочу обратить ваше внимание к книге «Бытие». В первой же главе мы читаем, что наш Бог – коммуникатор. Этого невозможно пропустить, читая первую главу. Например, 3 стих. «И сказал Бог». Далее 5 стих. «И назвал Бог». Далее 6. «И сказал Бог». Далее 8. «И назвал Бог». Вы сможете это увидеть снова и снова, начиная с первых стихов Библии. «Бог сказал, и мир появился». И придет время, как написано об этом в Евреям 12 главе, Он скажет, и мир прекратит свое существование. Так же, как Он силою своего слова создал этот мир, так же и силою своего слова Он прекратит существование этого мира. Итак, с первых стихов Библии мы ясно видим, что наш Бог – коммуникатор. И когда Он сотворил нас, то Он заложил в нас это качество для того, чтобы мы могли общаться. Например, животные не могут общаться так, как общаются люди. Конечно же, в них тоже заложено Богом определенные качества для общения друг с другом. Но они не могут общаться так, как общаются люди. Почему? Потому что человек сотворен по образу Божьему. Возвращаясь обратно к авторам книги «Генеративная теория тональной музыки», хочу отметить, что когда они попытались исследовать в музыке то, что они изучили в области языковедения, то они также пришли к заключению, что в человека уже заложено с рождения 95% принципов музыки. И нам необходимо изучить только оставшиеся 5%. Хочу еще раз обратить ваше внимание к утверждению этих авторов. Так вот, когда они изучали универсальные правила языка, то они сделали следующее утверждение. Если дети будут развиваться сами по себе, то они приведут в порядок наш язык, то есть нашу речь. Вы спросите, как такое может быть? Хочу привести пример для вас, основываясь на английский язык. Так вот, когда родители говорят ребенку, пожалуйста, принеси ту или иную вещь, то ребенок отвечает, хорошо, я принесу. Когда же он уже принес эту вещь, то он отвечает, я уже принес. Так вот, в английском языке, если вы хотите употребить глагол в прошедшем времени, то вы просто добавляете к глаголу в настоящем времени окончание «ed». Вот, например, «I paint», «I painted». Очень просто, не так ли? Так вот, ребенок следует этому правилу постоянно, но в английском языке есть очень много слов-исключений, которые не подчиняются этому правилу, их нужно просто заучивать. И родители таким образом очень часто поправляют своих детей. Это и есть те самые 15% принципов языка, которые человеку необходимо выучить. Но если вы помните, согласно исследованиям авторов книги «Генеративная теория тональной музыки», то в области музыки в человека заложено с рождения еще больше, то есть 95% принципов музыки, и ему необходимо изучить только оставшиеся 5%. Уверен, что для того, чтобы полюбить рок-музыку, нужно нарушить или пренебречь всеми принципами хорошей музыки. Не говоря уже о принципах музыки, хотя бы обратите внимание на уровень громкости в рок-музыке. Человеку, пожалуй, нужно быть садомазохистом для того, чтобы хотеть слушать музыку в таком уровне громкости. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом, что наши уши могут воспринимать только определенный уровень громкости звука. Специалисты утверждают, что если уровень громкости составляет 115 дБ, то человеку нужно слушать подобную музыку всего лишь 15 минут. Если же уровень громкости увеличить на 5 дБ, то время прослушивания нужно сократить в 2 раза. То есть при уровне громкости в 120 дБ человеку нужно слушать музыку около 7,5 минут. Если же уровень громкости будет 125 дБ, то время прослушивания должно уменьшиться до 3,75 минуты. Сейчас вы видите, насколько уровень громкости важен для человека, когда он слушает музыку. Вы спросите, кто это установил? Конечно, Бог. Бог сотворил нас удивительным образом и вложил в нас определенные принципы. Интересно, что те двое авторов книги «Генеративная теория тональной музыки» не были верующими и не пытались поделиться с нами христианскими принципами. Но они пришли к заключению, что 95% принципов музыки Бог уже заложил с рождения в человеке, и только 5% нам необходимо изучить. Хочу обратить ваше внимание к книге Неила Патсмана, которая называется «Забавляя самих себя до смерти». Вот его утверждение. Форма выражения идей оказывает влияние на их содержание. Например, представьте, что вы преподнесли мне подарок сегодня. Когда вы это сделали, я сказал вам искренне «большое спасибо». Конечно же, видя мою искренность, вы подумаете, что я очень признателен вам за этот подарок. Но давайте представим другую ситуацию. Вы также подарили мне подарок, но я сказал вам «большое спасибо» с сарказмом. Те же самые слова, но я вложил в них другой смысл, не так ли? Поэтому вы сразу же подумаете, что со мной что-то не так. Потому что то, как я сказал вам эти слова, определяют суть сказанного мною. Видя эти принципы, не кажется ли вам странным, когда на рок-музыку накладываются библейские слова и думают, что значение этих слов остается неизменным? Это невозможно. Некоторые люди используют слова «Бог» или «Иисус Христос» в своих ругательствах, вкладывая в них совсем другие значения. Истинное значение слов, точнее то, что автор хочет выразить с помощью этих слов, можно увидеть через то, как он это говорит. Хочу привести вам еще один наглядный пример. Я прослушал одну так называемую христианскую рок-песню. Она начинается со слов «Мессия, Мессия, Мессия, Мессия, Мессия». Еще раз, это так называемая христианская рок-песня. Здесь звучит слово «Мессия», но то, как оно произносится, похоже больше на богохульство. Когда рок-музыка соединяется с библейскими словами, то музыканты и исполнители предоставляют уже другое Евангелие, другого Иисуса. Следующая книга, на которую хотел бы обратить ваше внимание, эта книга называется «Дети Божьи и голубые замшевые тапочки». Эта книга написана христианским автором Кеннетом Майерсом. В своей книге он размышляет над тем, что популярно в современной культуре и какое отношение это имеет к христианству. Так вот, он сделал интересное утверждение. Вот его слова. «Культурные формы могут прекратить коммуникацию». Вы видите, все зависит от формы, которая избрана как средство для коммуникации. Таким образом, если форма неверная, то она не передаст истинный смысл информации, а наоборот, заблокирует его. Специалисты в этой области прекрасно понимают и знают эти принципы, которые сами по себе не что-то новое. Все эти принципы преподаются в учебных заведениях, где серьезно изучают влияние музыки, социологию и психологию музыки. Далее еще раз хочу обратить ваше внимание к книге «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, он сказал, поклонники современной христианской музыки считают, что оценка качества музыки носит чисто субъективный характер. Обратите внимание, что их называют поклонники, что уже не свойственно для христианской терминологии. Так вот, другими словами, они заявляют, что если мне лично не понравилась эта музыка, то она плохая, но если она мне понравилась, то я получил так называемое благословение от прослушивания подобной музыки. Так как вы можете говорить, что это нехорошая музыка? Таким образом, человек сам может провозгласить ту или иную музыку хорошей или плохой. Гарри Гамперт продолжает, что они не просто говорят, а настаивают на подобной позиции. Но далее он делает свое заключение, говоря, но это подобно пьяному человеку, который думает и громко заявляет, что он трезв, но спустя несколько минут падает без чувств под воздействием алкоголя. Интересное заключение, не правда ли? Далее он пишет, оценка ситуации может носить субъективный характер, но сама ситуация нет. Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, человек, конечно же, может заявить, эта музыка совершенно не нравится мне, она не касается меня. Но это совершенно не значит, что музыка сама по себе имеет плохое качество. Важно понимать, что личная оценка музыки может быть субъективной, но качество музыки не подлежит субъективной оценке. Оно носит в себе объективный характер. Об этом говорится в Слове Божьем, и немного позже мы обратимся с вами к некоторым библейским стихам, которые свидетельствуют нам об этом. А сейчас хочу поделиться с вами одним случаем в моей жизни. Несколько лет назад меня пригласили для интервью во время прямого эфира на одной христианской радиостанции. Как мне впоследствии стало известно, за ночь до этого интервью менеджер этой радиостанции прочитал одну из моих книг, которая называется «Большое биение. Рок-взрыв». По всей видимости, кто-то предоставил ему эту книгу, и он посчитал нужным ее прочитать. Прочитав ее, он решил, что не будет брать у меня интервью, а решил провести со мной дискуссию. Те, кто организовал этот прямой эфир, мне, конечно же, ничего не сказали заранее. Объявили мне об этом только тогда, когда я пришел к ним в студию. У меня не оставалось выбора, как только согласиться на их предложение. Это было довольно интересное начало. Далее они начали нашу дискуссию с того, что включили в эфире рок-музыку. Без всякого сомнения, это была настоящая рок-музыка. Затем они попросили прокомментировать меня эту рок-музыку. Я объяснил им, в чем заключается проблема этой рок-музыки. Затем они объявили мне, что сейчас нас слушает композитор этой рок-музыки. И он на связи с нами. Далее ведущие попросили меня дискутировать с ним. Я объяснил то же самое этому композитору, который, как казалось, считал себя христианским композитором. Я указал ему на проблему в этой музыке и пояснил ему, почему эта музыка не может быть христианской. В то же самое время Господь начал побуждать меня поделиться с ним благой вестью. Итак, мы в прямом эфире, и я просто спрашиваю: «Рик, расскажите мне, как и когда вы уверовали во спасение?» Он задумался и спросил: «А что вы имеете в виду?» Тогда я напомнил ему несколько стихов из Библии, где говорится о спасении. «Ах, — сказал он, — это было во время рок-фестиваля несколько лет назад. Там звучала христианская песня, и я так растрогался, что посчитал нужным принять это решение для себя». Тогда я спросил его: «Какие стихи из Библии привели вас ко Христу как к Спасителю?» Потому что я прекрасно знал, что написано к Римлянам, 10 глава, 17 стих: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Далее я сказал ему, что только Слово Божье может привести человека к Иисусу Христу. «Какое слово привело вас ко Христу?» — спросил я его далее. У него просто не было никакого ответа. Наконец, я повернулся к ведущим и сказал: «Послушайте, совершенно очевидно, что он не спасенный человек». Они тоже промолчали в ответ, но спустя мгновение спросили меня: «Где говорится в Библии, что нельзя использовать рок-музыку?» Конечно, прямого буквального запрета нет, но я попросил их быть рассудительными и напомнил, что в Библии есть очень много принципов, которые мы можем применить к нашей ситуации. Далее я привел им аналогию с курением. В Библии также нигде не сказано, что нельзя курить. Но мы, христиане, руководствуемся принципом, заложенным в Римлянам 12 главе 1 стихом, где сказано: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы, христиане, берем этот принцип и накладываем его на всю жизнь в целом и в отношении курения в частности. Кстати, один из ведущих в студии имел при себе пачку сигарет, и, по всей видимости, он совсем не понимал, что такое библейские принципы и как их применять в своей жизни. Следующее, что я хочу сделать для вас, это взять несколько библейских принципов, в которых прямо не говорится о музыке, и, соответственно, они не имеют прямого отношения к ней. Но, тем не менее, показать вам, что они имеют косвенное отношение к музыке. Поэтому мы также можем применять принципы относительно музыки. Откройте Евреям 5 главу 14 стих, где сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». В этом стихе заложен очень интересный принцип. Так вот, слово «навык» говорит об опыте, и в данном случае не просто жизненном опыте, а об опыте в изучении Библии. Другими словами, этот опыт уже превращается в обыденную повседневную привычку. Далее слово «приученные» переведено как «гимназо». От этого слова в русском языке произошло слово «гимназия», то есть это место для изучения, место, где прикладывается максимум сил и дисциплины для того, чтобы учиться. Таким образом, принцип, который мы можем взять для себя из этого стиха, следующий. Нам нужно постоянно изучать и применять Библию, прикладывая максимум усилий и самодисциплины, чтобы мы могли различить, что есть добро и что есть зло. Конечно, бывают другие ситуации, когда Бог дисциплинирует нас через различные наказания, как об этом говорится в послании к Евреям, 12 главе. Но это уже совсем другая тема. Конечно, сам факт самодисциплины не гарантирует, что человек находится на правильном пути. Писание показывает нам, что человек может быть дисциплинированным в своей жизни, но в то же самое время двигаться по ложному пути. Например, 2 Петра, 2 глава, 14 стих, говорится о том, что навык может быть плохой как по содержанию, так и по сути, если он был выработан благодаря многократному повторению плохих поступков, или же если мотивация в поступках не соответствовала воле Божьей. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что Бог хочет, чтобы мы использовали усилия и дисциплину для того, чтобы выбрать хорошие навыки, и чтобы наши чувства были настроены в соответствии с волей Божьей. Тогда мы сможем различать, где добро и где зло. Конечно же, уверен, что вы знаете все пять чувств. Это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Безусловно, Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали каждое из этих пяти чувств. Например, возьмем зрение. В наш медийный век, пожалуй, каждому человеку и мужчине особенно нужно научиться, как дисциплинировать свое зрение, то есть то, на что мы смотрим. Мне вспоминаются слова одного известного телеевангелиста, который, к сожалению, очень печально закончил свое служение. Так вот, он сказал, что у меня было пристрастие к порнографии в течение всей жизни. Конечно же, это не прошло бесследно. Как я уже сказал, он потерял свое служение. Он должен был понимать, что если он не дисциплинировал свое зрение, то это когда-нибудь приведет его к пагубным последствиям. Что, в принципе, и случилось с ним позже. Еще раз, мы будем помнить, что Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали все пять своих чувств. Это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Далее хочу обратить особое внимание на слух. Это одно из наших чувств, и мы, как дети Божьи, также должны дисциплинировать это чувство, чтобы мы могли различать, что есть зло и что есть добро для нашего слуха. Принцип, который мы почерпнули из послания Евреям 5 главы 14 стихом о получении навыка в Слове Божьем для различения добра и зла, также применим и в отношении получения навыка в слухе. Поэтому мы должны вырабатывать его через систематическое обучение и самодисциплину. Такова воля Божья. Вы когда-нибудь отмечали для себя, как часто говорит Писание о слухе, то есть о возможности слушать? Так вот, это слово в той или иной форме встречается в Библии более 1500 раз. Для убедительности возьмите, например, симфонию Стронга и проверьте сами. Если об этом говорится в Писании более 1500 раз, то, по всей видимости, это очень важно, не так ли? Если это важно для Бога, то это должно быть важным и для нас. Возьмем, например, Римлянам 10 главу 17 стих, где сказано «вера от слышания». Обратите внимание, не от зрения, не от других чувств или личного переживания, а именно от слышания. Вам, наверное, приходилось слушать, как некоторые люди говорят: «Я пережил такое-то событие в своей жизни, и это действительно укрепило мою жизнь». Будем помнить, что личный опыт и личные переживания не укрепляют нашу веру. Единственное, что укрепляет нашу веру, это Слово Божие. Конечно же, личный опыт может способствовать этому, но еще раз, только Слово Божие способно укрепить нашу веру. Другие люди, возможно, говорят, что им лично пришлось пережить те или иные события, и это уничтожило их веру. Это совершенно неверно. Только отсутствие Слова Божьего в жизни человека может уничтожить веру. Возьмем, например, гонимых верующих во времена Советского Союза. Казалось бы, то, что они переживали в те времена, должно было полностью уничтожить их веру. Но на самом деле их вера была крепкой благодаря Слову Божьему. Теперь вы понимаете, что не личный опыт и не личные переживания укрепляют нашу веру, а Слово Божие. Все остальное только может способствовать этому. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Вот еще несколько примеров. Наш Господь Иисус Христос назван Словом в Евангелии от Иоанна 1 главе 1 стихом. Далее в 1 Иоанна 1 главе 1 стих написано о том, что было от начала, что мы слышали. Еще один Иоанн Креститель. Он был назван голосом или гласом вопиющего в пустыне. Это Иоанна 1 глава 23 стих. Подобных примеров в Библии можно найти очень много. Хочу особо отметить силу воздействия на человека информации совместно через аудио и видео, то есть через зрение и слух одновременно. Кстати, апостол Иоанн говорит об этом в первом послании 1 главе 1 стихом. Намного раньше, когда появилось телевидение. Так вот, если взять эти два качества вместе, то получится огромная сила, с которой можно воздействовать на человека. Если вы осознаете это, то вы просто отбежите в сторону от того, что показывает по телевидению сегодня. Потому что звук в сочетании со зрением – это огромные силы. И если эта сила будет нести в себе плохую по содержанию информацию, то она может разрушить мораль нашего общества. Если вы обратите внимание на современное телевидение, то это как раз и происходит сегодня. Говоря отдельно о звуке, еще раз хочу подчеркнуть, что звук оказывает

который был в преклонном возрасте, а Иисус Навин был еще молод. Они пошли на гору Синай для того, чтобы получить Божьи заповеди. Моисей взошел на гору, а Иисус Навин оставался у подножия горы. Во время нахождения Моисея на горе Бог предупреждает его, что внизу в стане израильском возникли какие-то проблемы. Итак, прежде чем спуститься с горы, Моисей уже знал, что там что-то происходит. Оба, Моисей и Иисус Навин, подходя к стану, услышали шум. В Исход 32 главе 17 стихом сказано: «И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: „Военный крик в стане“». Более точный перевод слова «военный» – это «беспорядочные и хаотичные звуки». Далее Моисей говорит в 18 стихе: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих». Слово «голос», которое употребляется в русской Библии в данном стихе, может быть переведено с оригинала как слово «шум». То есть Моисей услышал не шум военного сражения в стане, а шум поющих. То есть пение было похоже на беспорядочный шум, и этот шум дал ему понять, что в стане происходит что-то греховное. Далее, как мы уже знаем, Моисей приблизился к стану и разбил скрижали. Говоря об этом, я сталкивался с некоторыми возражениями. Мне указывали на Псалмы 65, 1 стих и 99, 1 стих, где говорится о том, чтобы мы пели славу Его имени и служили Ему с весельем, и восклицали пред его лицом. Если посмотреть на эти стихи в оригинальном тексте, то мы поймем, что здесь речь идет о красивом, организованном и гармоничном пении, а не о беспорядочных и хаотичных звуках, как об этом было написано в Исход 32 глава 18 стих. Хочу поделиться с вами, что один из моих любимых библейских персонажей – это Самуил. Взирая на него, я всегда хочу быть подобным ему. С юных лет его мама пообещала его Господу и принесла его в храм Господень. И остался Самуил служить там Господу при священнике Илии и его негодных сыновьях. Если бы это касалось лично моего сына, то я, наверное, бы возопил Господу со словами: «Господи, не допусти, чтобы мне пришлось оставить сына в подобной ситуации». Но Анна дала обещание Господу, и сам Господь уже взял заботу о Самуиле в свои руки. Я верю, что часть обязанности Самуила заключалась в том, чтобы он присматривал за пожилым священником Илией. Хочу сказать вам, что я знаю, что такое ухаживать за пожилыми людьми на личном примере. Это очень нелегко. Мои пожилые родители жили с нами 5 лет. Мой отец умер в возрасте 89 лет, но впервые он испытал сердечный приступ в возрасте 63 лет. И последующие 26 лет он нуждался в особом уходе. Поэтому еще раз, я хорошо знаю, что такое ухаживать за пожилым человеком. Таким образом, я могу представить Самуила, когда он присматривал за Илией. Возможно, часть его обязанности заключалась в том, чтобы быть с Илией ночью в одной комнате, или, если Илия нуждался в нем, чтобы он был тут же рядом с ним. Как вы, наверное, помните, в одну ночь Господь обратился к Самуилу. Вы помните, что сделал Самуил? Он сразу же побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Илий тогда ответил, что: «Нет, я не звал тебя». Для Самуила этот зов был настолько очевидным и ясным, что он без сомнения прибежал к Илию. Говоря о восприимчивости к гласу Божьему, хочу отметить, что, к сожалению, есть люди, взрослые, и в особенности молодые, которые не могут услышать Бога, даже если Он будет говорить им подобно тому, как гремит гром. Почему? Потому что они позволили мирским ценностям, плоти, дьяволу и мирской музыке настолько завладеть ими, что голос Бога для них уже недоступен. Они допустили, что их уши стали бесчувственными и невосприимчивыми к голосу Божьему. Поэтому они не могут услышать, когда Бог говорит и обращается к ним. А вместо этого они прислушиваются ко всякому роду голосам и совершают всякие непотребства. Сам Господь хорошо раскрывает этот принцип в Евангелии от Марка, 4 главе, 24 стихом, где Он сказал: «Замечайте, что слышите». Другими словами, будьте внимательными,
к тому, что

0: вы слушаете. Но это еще не все. Он продолжил далее. Об этом написано в Евангелии от Луки, 8 глава, 18 стих, где он сказал: «Наблюдайте, как вы слушаете». Другими словами, научитесь различать и распознавать то, что вы слушаете. Не слушайте все подряд без разбора, думая, что вы ничего не можете контролировать. Помните, что мы должны следить не только за тем, что мы слушаем, но и как мы слушаем. Это необходимо нам для того, чтобы мы могли различать, что есть хорошее и что есть плохое. Потому что в мире есть очень много различных голосов, которые учат нас тому, что не угодно Господу. Зная об этом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали навык в слухе для того, чтобы мы могли различать то, что слышим, и чтобы впоследствии могли испытать, что благоугодно Господу, как об этом написано в Ефесянам, 5 глава, 10 стих.
1: Благодарим за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Послание музыки и способность передавать сообщения». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Что такое звук и значение звука». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашего сегодняшнего разбора прочтем 14, 15 и 16 стихи 2 главы 1 послания Фессалоникийцам. Гласят они так: «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса Христа, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождает, и всем человекам противится, который препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняет меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Апостол Павел тут говорит о своих же братьях по плоти, иудеях. Заметьте, как он их обличает в 5 преступлениях, включая смерть Иисуса Христа. Это не была какая-нибудь выдумка или выражение ненависти, нет, но факты, исторические факты. Так говорит Слово Божие, и кто смеет отвергнуть то, что говорит Библия? Нет, не от чувств вражды упрекает Павел своих братьев в этих ужасных преступлениях, но от сердца с великой печалью и мучением. Кто смеет обвинить его в том, что он антисемит? Слушайте, что он говорит по поводу своих соотечественников, израильтян. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Нет, никак нельзя сказать, что он не любил свой народ». Он свою жизнь отдал для того, чтобы проповедовать благую весть и иудеям, и язычникам. И хотя он был апостолом язычников, тем не менее, где бы он ни бывал, он в первую очередь проповедовал в синагогах иудеям. Проследите его служение на страницах книги Деяний, и вы обнаружите, что он давал своим братьям по национальности первую возможность услышать благую весть. Когда они отказывались от его благовестия, тогда он шел к язычникам. Уверовавшим язычникам в Риме он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Так что ни в коем случае нельзя обвинить Павла в антисемитизме. Библия просто заявляет так, как оно есть. Павел говорит так, как оно было. Он не прибавляет и не убавляет. То же сказал и Петр, обращаясь к иудеям в день Пятидесятницы, в присутствии многотысячной толпы. «Вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили Иисуса Христа». Слово Божие не скрывает факты, но заявляет их так, как они есть. Но, возлюбленные, если вы вникнете в страдания и смерть Иисуса Христа, то обнаружите, что виновны в смерти Сына Божия не одни евреи. Приняли участие в его казни и язычники. И самое потрясающее, что вы обнаружите, это то, что виновными в смерти Христа являемся все мы. И я, и ты, мой друг. Мы его распяли, наши грехи пригвоздили его ко кресту. Не думайте, что железные гвозди, вбитые в ладони пречистого Агнца Божия, держали его там на кресте. Нет, это были гвозди твоего и моего греха. Мы умертвили его нашим грехом. Все мы виновны в смерти Спасителя и потому ответственны перед Богом в кровопролитии Его Сына. Слушайте, что говорит Слово Божие. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. В послании Петра мы читаем: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». А Павел говорит: «Христос умер за грехи наши». Ясно, что если не было бы греха, то не было бы надобности Христу умереть. Но этот ужасный убийца, грех, мой грех и твой грех, распяли его. Поэтому мы сделались соучастниками его смерти. Люди не хотят знать истину. Вот почему они должны ее уничтожить. Почему, думаете, был убит Стефан? Сказано, что его убийцы, закричавшие громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведшие за город, стали побивать его камнями. Почему? Причина та, что Стефан сказал им правду. Жестоковыйный, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. И дальше сказано, слыша сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Так погубили они человека, сказавшего им истину. Да, люди не хотят знать правду. Вот почему, говорит Слово Божие, по прихотям своим будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Разве не слышали мы такие басни, что, мол, мы все братья, неважно, как веруем, главное, чтобы были искренны и тому подобное? Не думайте, что время изменило людей. Ни насколько. Библия говорит, что они еще более будут преуспевать в нечестии, и зло их, как рак, будет распространяться. Апостол Павел предупреждает об этом в своем послании Тимофею. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь. Это значит, дорогие мои, что если Христос пришел бы на эту землю, как Он пришел 2000 лет тому назад, и жил бы среди нас, то наше современное поколение, наш так называемый культурный век, поступил бы не иначе, чем с Ним поступили люди того века. Вернее, Его скорее бы убили сегодня, чем тогда. Вряд ли Он бы дожил сегодня до 33-летнего возраста. Да, в 5 преступлениях обвиняет Павел своих современников. Они убили Христа и его пророков. Они гнали его, Павла, Христова свидетеля. Они не угождали Богу, и они противились всем человекам, препятствуя Павлу говорить язычникам о спасении. Дорогие друзья, как ни странно, но виновен во всех этих преступлениях каждый невозрожденный человек. Знай, мой друг, что если ты не принял Христа, Его заместительную смерть, сердце твое не омыто кровью Агнца, кровь Его на голове твоей. Ты виновник Его смерти, ты противник Богу и Его благодати. То, что Павел сказал о своих соотечественниках, убивших Господа Иисуса, относится ко всякой душе, не примиренной с Богом. Хотя вкратце проследим этот ужасный список обвинений, начиная с последнего, что они всем человекам противятся. Вы поняли? Невозрожденный человек – противник человечеству. Как так? Потому что он препятствует людям услышать Евангелие Иисуса Христа. Но, говорит кто-то, в этом вы меня уже не можете обвинить, даже если я, по-вашему, не христианин. Я не мешаю никому проповедовать Евангелие, пусть слушают. Я не атеист, я не гонитель церкви, я не преследую верующих. Мой друг, не я вас обвиняю, но сам Христос. Слушайте, что Он говорит. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Видите, нейтралитет в отношении Евангелия невозможен. Твоей одной пассивностью ты препятствуешь людям входить в Царствие Божие. Посмотри, например, как ты препятствуешь твоей семье слушать Слово Божие. Скажем, что активно ты не противишься им ходить в церковь, или читать Священное Писание, или молиться, или слушать эти передачи. Но не давая примера в этом, ты отталкиваешь их от Господа. Если ты уверовал и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, то поверь, что этим одним актом с твоей стороны ты бы потянул других за собою. И кто знает, может быть, и всю свою семью, но не входя сам, ты препятствуешь входящим. Разве ты не видишь, что этим ты препятствуешь, противишься Евангелию и не даешь другим войти в Царствие Божие? Поэтому, мой друг, отказавшись от спасения сам, ты поощряешь других отказываться от него. Если ты не покаешься, мой дорогой друг, то через это ты наполняешь меру грехов твоих, и гнев Божий пребывает на тебе. Но заметьте, что невозрожденный человек не только всем человекам противится своим отношением к Евангелию, но он не угождает Богу. Есть много религиозных людей, они ходят в церковь, молятся, исполняют свои церковные обряды, и если им скажешь, что они не угождают Богу, то это их бы сильно смутило и даже обидело. Как не угождаю Богу? Так почему, вы думаете, я хожу в церковь? Почему молюсь? Разве не для того, чтобы делать угодное Богу? Но что говорит Слово Божие? Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряется, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Если ты не родился второй раз, не родился от духа и воды, как говорит Христос, то не можешь угодить Богу. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Ты должен стать чадом Божьим, родиться от Духа, тогда только ты можешь угодить Богу. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. И это возможно только верой. Верующим дал власть быть чадами Божьими. Вот почему сказано в послании к евреям, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мой друг, без этой веры никакая религия, ни добрые дела, ни молитвы, ни обряды, даже если ты дал бы свое тело на сожжение, то и этим ты не сможешь угодить Богу. Только вера, вера Божия, вера в Иисуса Христа. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Яснее не может быть, а ведь так говорит Слово Божие. Имеешь ли ты эту веру? Если нет, ты можешь ее иметь. Это дар Божий, который дается всякому призывающему имя Господне. Знай, мой друг, что неверие – это самый великий грех. Неверие является матерью всех грехов. Оно рождает ненависть, идолослужение, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, пьянство, блуд, бесчинство, убийство и всякого другого рода зло, которое входит в каталог человеческого беззакония. Видите, неверие было причиной, почему иудеи преследовали Павла. Неверие побуждало их убивать пророков, и, наконец, их неверие убило самого Господа Иисуса Христа. Да, самый ужасный грех, который лежит в основе всех грехов, это неверие. Единственное, что может тебя избавить от вины и последствий этого греха, это вера. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Праведный верою жив будет. Это и есть благая весть, что верой в Иисуса Христа ты можешь иметь не только прощение грехов, но и полное оправдание и жизнь Божию. Да, это все, что Бог ожидает от тебя, веру. А Он обещал сделать остальное. Он даст покаяние, Он расположит твое сердце любить Его, Он даст тебе желание служить и быть верным Ему. Он даст тебе способность быть полезным человеком, и Он даст саму веру, которой ты сможешь угождать Ему во всем. Как израильтянин, ужаленный змеем, за один взгляд на медного змея получал полное выздоровление, так и ты за один взгляд на распятого Спасителя будешь исцелен раз и навсегда от ядовитого укуса греха. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь! Взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви Он высок. Да поможет тебе в этом сам Дух Божий. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Сколько времени в молитве мы проводим по-настоящему, общаясь с Богом? В послании к римлянам 8:26 мы читаем: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас». Наши молитвы станут меньше про нас и больше про Бога, если мы будем приближаться к Нему, искать Его славы и подчинять свои просьбы Его воле. Общение с Богом – это большая честь и самый важный элемент молитвы. Правильно ли мы молимся? Давайте проверим самих себя в свете Слова Божьего. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Осии. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Итак, мы продолжаем изучение книги пророка Осии. И снова повторяем, что его исключительно тяжелое семейное переживание, настоящая драма, помогли ему вполне понять сердце Божие, страдавшее по причине греховной жизни народа израильского. Осия был призван Богом для служения пророческими провозвещаниями 10 коленам Израиля, которые в то время составляли Северное царство. Бог любил этот народ, но любовь его эти люди отвергли. Но все же пророческое слово возвещало, что обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа, Бога своего в последние дни. Осии 3 глава 5 стих. Это пророчество остается в силе даже и сегодня, ожидая своего исполнения. Израиль теперь как бы отстранен от общения с живым Богом, но грядет день, когда они обратятся лицом своим к Богу своему. Следует помнить, что в наши времена Бог призывает к себе и спасает отдельных лиц из всех народов, включая Израиль. Многие из евреев принимают уже Господа Иисуса Христа в сердца свои, как Спасителя и Мессию. Это должно быть сделано лично каждым человеком, евреем и неевреем. Это спасение Господь совершил на Голгофском кресте. Все эти верующие в Него составляют Церковь Христову живую и святую, составляя тело Его. Преграда, бывшая в Ветхом Завете, перестала существовать. Ее разрушила искупительная жертва Христова. Но близится время, когда Господь поднимет от земли свою церковь, и когда Он начнет действовать в отношении народа израильского, как всегда народа в целом, дабы исполнились божественные обетования или обещания, данные им во времена древние. А теперь приступим к рассмотрению 4 главы. Предыдущие 3 главы открывают Божий способ, каким Господь приготовил пророка Осию служить ему в эти трудные времена. Осия перенес тяжелые страдания. Он прощал жене своей, имея к ней сострадание. Все это приготовило пророка для дальнейшего служения. Сострадание сердца Осии можно видеть в дальнейших его днях жизни на служении Господу, имеющему сострадание и милость к своему народу. Но даже такое доброе и нежное сердце не может пройти мимо без различия страшного греховного положения народа, которого, как рак, уничтожал грех. Национальная жизнь была испорчена. Морально народ также разлагался. Обратите внимание на многочисленные слова пророка. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд Господа и жителями земли сей, ибо нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». 4 глава, 1 стих. Несомненно, что были в Израиле в то время отдельные личности, ходящие в страхе Божьем, но народ в целом своем находился в отступлении от Бога. Не напоминает ли это положение в нашем мире? Господь относился к Израилю с особенным чувством любви и милосердия, но народ этот сделался подобным языческим народам. Глава 4 полна справедливых обвинений Божьих против народов других и против самого Израиля. Отдел книги Осии, главы 4 по 14, можно разделить на такие части. Первое. Всенародное духовное падение. Загрязнение жизни. Главы 4 по 5. 2. Положение это привело к наказанию Божию. Главы 6 по 10. 3. Любящий Бог готов простить кающийся народ. Он обещает благословить тех, кто обратится к Нему всем сердцем. Главы 11 по 14. Первые три стиха 4 главы содержат в себе обвинение в связи с нечистотой духовной и грехами народа. Это серьезное предупреждение. Зато восплачет вся земля. Волнующие душу обвинение передает пророк от имени Всевышнего. Закон был дан им на Синае для руководства в жизни и для духовных ответственностей пред Богом. Но все требования закона оказались нарушенными. Народ предался идолопоклонству, за которым последовало моральное падение. Земля была в скорби. Народ утратил ревность, искал удовольствий в грехах и потерял владычество над природой. Пророк Осия обвинял в этом священников, которые и сами отступили от истины Божией, предавшись всяким нечистотам. Священники и ложные пророки духовно пали, и народ, не получая духовных наставлений, разлагался и ослабевал. Об этом подробно сказано в 4 главе с 4 по 8 стих. Высокое положение человека связано с его большей ответственностью пред Богом. Кроме идолопоклонства, грехи народа проявлялись во всякой неправде, истина была попрана, духовная неверность, прелюбодеяние заменила честность и порядочность, моральная разгнузданность, притеснение и убийство были обычными явлениями. Главы 4 и 5. Все это свидетельствует о духовном падении народа. Речь Осии прямая и ясная, 4 глава с 15 по 17 стих. Упоминает Осия в этой речи иудейское царство. Он называет Израиль упрямой телицей. «Привязался к идолам Ефрем Израиль», говорит пророк Иуде, «оставь их, чтобы не заразиться грехами Израиля». В дни земной жизни Господа Иисуса Христа прокаженный должен был прикрыть свои уста и кричать громко, видя проходящих людей: «Нечист, нечист!» Это является предохранением от распространения страшной болезни, так и в духовном отношении. Пророк Исаия является современником Осии. Свидетельствуя о Боге живом в Иудее, он, несомненно, слышал об этих словах пророков Израиле, чтобы Иуда не пошел путями Израиля. «Привязался к идолам Ефреме Израиль, оставь его», 4 глава, 17 стих. Так взывал пророк Осия к Иуде, где духовное состояние было лучшее. Так и апостол Павел призывал верующих удаляться от нечистоты, говоря: «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога Живого, потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 по 17 стих. Прелюбодеяние, духовная нечистота иногда проявляется и в Церкви Христовой. Поэтому апостол весьма серьезно предупреждает верующих. Говорит он в другом месте: «Водитесь духом, и не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть противится духу. Но если вы будете водимы духом, то вы не под законом». Пятая глава Осии содержит в себе весьма важные обличения и увещания религиозных и политических вождей Израиля. Пророк проявил большое мужество, говоря так остро царям и священникам. Это не означает, что он имел удовольствие укорять руководителей народа. Но Осия покорно исполнял повеление живого Бога, который даровал ему смелость и благодать служить так искренне и мужественно. Пророк являлся в то же время достойным патриотом своей страны. Он любил свой народ и стремился передать возвещение от Бога во всей истине, дабы народ поступал справедливо, а вожди имели страх пред живым Богом. Но глубокой скорби народ, священники и цари были ослеплены своими грехами и блужданием вдали от Него. Обратите внимание на то, как Бог намерился совершить свои справедливые суды над этим народом. 5 глава, с 12 по 15 стих. Первое. Как моль для Израиля. Это указывает на постепенное разрушение царства. Потом. Лев для Ефрема Израиля. Возвещение о неожиданном сильном нападении на этот народ. И третье. 15 стих. Это тяжелое наказание. Пойду, возвращусь в мое место. Господь говорит, что Он оставит народ совершенно. А быть оставленным Богом. Как это много говорит. Какая великая утрата. И все же после возвещения о грядущих судах Божьих пророк так нежно и чувствительно просит народ. Пойдем и возвратимся к Господу. 6 глава, 1 стих. Возможно, что Осия вспоминал свои переживания, как он темной ночью шел и искал свою неверную жену и просил ее вернуться в родной очаг. И так, с разбитым сердцем, он взывал к народу и умолял его вернуться к Господу в покаянии и смирении сердца, надеясь на помилование и прощение. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Осии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает то же самое, что и имя Иисус – спасение. Осия пророчествовал в течение долгого периода. Его служение охватывает период правления последних шести царей Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Часто в служениях мы говорим о наших песнях, мы рассказываем о том, что мы будем петь или о том, что мы уже спели. Связки между песнями могут помочь пению, однако помните, вы лидер совместного пения, и вам нужно помочь петь, а не проповедовать. Ваша основная задача как музыканта, лидера музыкального служения, заключается в том, чтобы через совместное пение Слово Христово вселялось и обитало в людях обильно. Пусть ваше слово будет кратким, четким

и ясным для собрания. Вдохновляйте, ободряйте и помогайте понять, как то, о чем вы собираетесь петь, преломляется в жизни людей. Вы также можете объяснить смысл того или иного слова или целой мысли в песне, указать на связь между песнями, следующими друг за другом. Если не продумать, что говорить, наши слова могут звучать бездумно и запутанно. Кроме того, мы почти всегда говорим слишком много. Слова могут превращаться в заполнитель, которым мы скрываем неуверенность и нервозность. Лучше всего планировать связки и подводки к песням заранее. В этом аспекте хорошо подходит английское выражение «less is more» – «меньше значит лучше». Выбирайте христоцентричные, наполненные Евангелием песни, и пусть они будут говорить и назидать. Часто ничего говорить и не нужно, просто соединяйте песни и выстраивайте через них понятную логическую мысль. Первая строчка куплета или припева последующей песни может стать сама хорошим соединителем с предыдущей песней.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга Псалмов Давида.
0: Псалом 80. Начальнику хора на гефском орудии. Псалом Асафа. Радостно пойте Богу, твердыне нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячие трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя. При водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Псалом 81. Псалом Асафа. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. «Доколе будете судить вы неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Псалом 82. Песнь. Псалом Асафа. Боже, не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Эдомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Амон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним. Они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аэндоре, сделали с навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Аривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили: возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твое, Господи. Да постыдятся и сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою. Внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия, ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности. Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на тебя. Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою, но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86. Сынов Кореевых псалом. Песни. Основание его Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы слушаете библейское вещание BBN, 24-часовую трансляцию на интернете на русском языке. Если у вас возникают вопросы на различные библейские темы, вы можете направлять их нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Мы рады будем получить от вас письмо и ответить на интересующие вас вопросы. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты именно на Евангелие от Марка, глава 8. В этой 8 главе Евангелия от Марка мы вновь встречаемся с чудом умножения хлебов. Мы прочтем первых 9 стихов, где говорится следующее. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было есть, Иисус призвал учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их, в домы их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему, «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000, и отпустил их. Друзья, дорогие, несколько дней тому, когда мы изучали 6 главу, мы уже видели, как Господь Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами много тысяч людей. Сейчас, когда люди находятся с Ним уже 3 дня, слушая Его поучение, Иисус вновь совершает чудо и кормит 7 хлебами и несколькими рыбами немного меньшее количество людей. Но опять состоящее из 1000 людей. Иисус делает это чудо в основном по 2 причинам, дорогие слушатели. Из жалости к проголодавшимся людям, слушавшим Его уже 3 дня, и также, чтобы еще раз напомнить Его ученикам, которые уже забыли о первом чуде накормления, что Он все может, если это согласуется с волей Отца Небесного. Да, мы можем знать, слушатели, и вы, и я, мы можем Иисусу доверяться во всем и знать, что Он наш Бог. Дальше мы читаем от 10 до 12 стиха следующее. «И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род этот требует знамения? Истинно, говорю вам, не дастся роду этому знамения». Фарисеи, слушатели, не отстают от Него. Как вы видите, с самого начала они Его преследуют. Они не отстают от Него, ища доказательств Его божественности. Но Иисус не поддается их искушениям и не являет знамений. Уже потому что он учил, и по делам, которые он совершал, они должны были бы давно уверовать, что он истинный Мессия. И вот мы читаем от 13 по 21 стих следующее. «И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой. И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали мы кусков? Говорят ему: 12. И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: 7. И сказал им: как же не разумеете? Друзья, дорогие ученики, как вы видите, забыли взять хлеба с собою. Иисус же остерегает их, чтобы они береглись самого главного, береглись закваски фарисейской. Закваска фарисейская – это искушение Господа и требование от Него чудес. Чудеса могут совершаться в том случае, если на то есть воля Божья, и если обстоятельства, требующие чудес, не созданы специально для этого человеком. Но если человек сознательно так обусловливает обстоятельства, чтобы поставить Господа, чтобы совершить какое-то чудо, или же являть сверхъестественную силу, то, конечно, это называется искушением Бога или, как Христос говорит, закваской фарисейской, то есть не делать того, что они делают. Мы, слушатели, должны верить во всемогущество Бога, но не требовать от Него чудес, как многие сегодня это делают, а не думать, что Господа можно заставить, что можно требовать у Него. Нет, друзья, глубоко ошибаетесь, если вы так думаете, и если вы с такими мыслями молитесь к Нему. Чудеса есть свободное проявление Божьего желания, а заставить Бога делать чудеса никак нельзя, дорогие слушатели, и не нужно. Не ищите такого у Господа. Он не будет делать то, что вы хотите. Он сделает по своей воле, и мы должны знать об этом, слушатели, очень и очень точно и серьезно, что Он делает по своей воле. Человек же часто хочет поставить Бога как бы в безвыходное положение. Иисус называет это также закваской фарисейской. Закваска – это дрожжи такого учения, которое портит хлеб вечной жизни. Но мы читаем далее, от 22 стиха по 26 этой 8 главы Евангелия Марка, где читаем: «Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видишь ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Обычно, друзья, чудеса исцелений совершались Господом Иисусом без Его какого-то физического вмешательства. Если Иисус принимает непосредственное участие в акте исцеления, как в данном случае физическом, так сказать, участии, то это делает с целью поучения нас, чтобы мы вынесли из этого какой-то урок для нас.

Здесь мы обратим внимание на постепенное исцеление зрения слепого. Это нам указывает на два этапа нашего духовного прозрения. Первый этап, слушатели, можно сказать, это наше настоящее духовное состояние, при котором мы видим все как бы сквозь тусклое стекло. Полное духовное прозрение мы получим после воскресения из мертвых и будем видеть все лицом к лицу. Сейчас мы много и много чего не понимаем, особенно, конечно, в духовных вещах. И слава Богу, если мы знаем об этом, слава Богу. Беда бывает тогда, когда мы думаем, что мы все знаем, и мы гордимся этим. И мы думаем, что в самом деле мы много знаем. Хорошо здесь будет вспомнить слова философа Сократа, который сказал как-то: «Вы знаете, что имеется очень много в Афинах тех, которые думают, что они знают, а я знаю, что я не знаю. И потому, что я знаю, что я не знаю, я есть самый умный среди афинян». Нечто подобное об этом сказал также и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам читаем об этом, в 8 главе, 2 стих, когда он говорил: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Это очень важные слова, друзья, сказанные самим апостолом. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Это написано в первом послании к Коринфянам, в 8 главе, 2 стих. Так что, друзья, не будем гордиться, потому что мы знаем, можно сказать, только какое-то маленькое начало. А узнаем, мы узнаем полностью при воскресении. При воскресении из мертвых. И, конечно, много других подобных мест мы находим в Писании, которые нас обучают, что мы должны быть скромными и не гордиться нашим каким-то знанием. А сейчас мы прочтем от 27 до 32 стиха, где говорится: «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: „За кого почитают меня люди?“ Они отвечали: „За Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Петр сказал ему в ответ: „Ты Христос“, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Здесь говорится о различных толкованиях среди народа о Иисусе. Кто он? Петр верно ответил, что Иисус есть Христос. Христос означает «помазанный Богом на царя», «помазник», «мессия». Он же и Сын Божий. Да, если ученикам стало открыто, что Он Христос Иисус, теперь входит в более глубокое объяснение своего призвания умереть за греховный мир. Он теперь может сказать им все, что должно с ним случиться, и что его ожидает крестная смерть. И вот в этот момент Петр начал прикословить. И этот же самый Петр, который увидел в Иисусе Христа, сейчас прикословит ему и хочет не допустить его до голгофских страданий. Мы прочтем 33 стих. «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». Иисус, как вы видите, называет Петра сатаной, потому что Петр, думая о земном, соблазнился и соблазняет Иисуса тем самым,
чем искушал его дьявол в пустыне. Иисус, пришедший из вечности ради нашего спасения, не мог увлечься каким-то земным благополучием, временным каким-то земным благополучием, как предлагал ему Петр. Он должен идти дальше, он должен идти вперед к той цели, ради которой он пришел – отдать свою жизнь за человека, пострадать на кресте, умереть на кресте, пролить свою кровь за человека, чтобы человек имел спасение. И дальше Иисус говорит о пути следования за ним. Этот его путь не устланный розами –

0: приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Какие важные слова, дорогие слушатели! Я хотел бы, чтобы ни один из слушателей никогда не забывал этих слов. Когда я читаю это место, Священное Писание, это 8 глава, слушатели, Евангелия Марка, 34 по 38 стихи, у меня по коже проходит как бы дрожь, потому что эти слова в самом деле являются одними из самыми важными из Евангелия. Я хотел бы их повторить особенно для тех, у кого, может быть, нет Библии, чтобы снова и снова почитать и записать их, и, можно сказать, глубоко-глубоко оставить в душе их. Я хотел бы их снова прочитать именно для тех людей, у которых еще нет Библии. А если у вас еще нет Библии, друзья, а вы решили исследовать и изучать Священное Писание постоянно с нами, пишите нам, мы постараемся вам помочь. Итак, стихи 34 по 38, 8 главы Евангелия Марка. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Друзья дорогие, Иисус говорит о пути следования за Ним. Он первый прошел этим путем. Это путь самоотвержения. Но на этот путь может стать только тот, кто родился от Бога. Грешник никогда не сможет отвернуться от себя. Иисус мог. Он душу свою положил за нас. И мы сможем пойти этим путем, если всецело доверимся Христу. После отвержения себя нужно взять свой крест, то есть все связанные с этим лишения, потери и страдания, и следовать за Христом, чтобы сораспяться с Ним, чтобы, как сказал апостол Павел, жил уже не я, но Христос жил во мне. Иисус расстался со своей душой, и Он хочет, чтобы и мы после получения спасения отдали наши души в руки Бога, а сами жили вечной жизнью, полученную от Бога в день нашего спасения. Иисус говорит: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мы читали это в Евангелии Иоанна, в 12 главе, 24 стих. Это Он сказал о Себе, но также и о каждом Его последователе. Мы не должны стыдиться нашего Господа, не должны стыдиться идти Его путем, тем путем, по которому шел Сам Христос. И тогда Бог наполнит нашу жизнь радостью и победой. Да поможет нам Господь быть этими последователями до самого конца нашей жизни, дорогие слушатели. Да поможет Он каждому из нас быть Его последователями.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий

Псалме 118 мы читаем: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Действительно, размышление над Словом Божьим не должно заканчиваться, когда вы прочитали свою порцию Библии на сегодня. Вы можете продолжать это благословенное дело в течение всего дня. В программе библейского вещания «Ежедневное чтение Библии» мы каждый день читаем Слово Божье, поэтому у вас есть шанс, послушав его, размышлять над ним все время. Да поможет Господь вам в этом!

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Археологические открытия укрепили веру в достоверность Писаний, и ни один археолог возобновил свое уважение к Библии при раскопках в Палестине, говорит один из профессоров, занимающихся вопросами библейской археологии. Как вы уже заметили, дорогие радиослушатели, многие наши передачи сопровождаются иллюстрациями из разных областей науки – археологии, истории, географии. На мой взгляд, это помогает представить себе ту обстановку, в которой происходили события, описанные в Библии, и приблизить их к реальности сегодняшнего дня. Бывший директор Британского музея пишет: «Было бы вполне законно сказать, что часть Ветхого Завета, которая в конце XIX века подвергалась особенной критике, при наличии сведений, полученных от раскопок в Палестине, восстановила свою авторитетность, а также увеличила свою ценность, получив более ясное объяснение». Конечно, можно спорить о том, насколько достоверно археология подтверждает то, что происходило в далеком прошлом. Библию нельзя доказать археологией, и вера в Бога не основана на открытиях даже такой науки, как библейская археология. Духовные истины можно познать только при непосредственном участии Духа Святого, и это уже не относится к сфере науки. Тем не менее, археология помогает нам в воссоздании общего исторического фона, а также дает представление о том, каков был мир в библейские времена. Она как бы иллюстрирует отдельные места из Библии и делает их видимыми и более понятными. Сегодня в нашей передаче мы продолжим разговор об Иакове и Исаве. Мы уже говорили о том, что Исав продал свое первородство Иакову за миску чечевичной похлебки. Подобная история была известна древним народам, о чем свидетельствуют данные археологии. Раскопанные в Нуцу глиняные таблички повествуют о человеке по имени Тубкитила, который продал свои наследственные права своему брату за пару овец. Но история с Иаковом на этом не закончилась. Он продолжает бороться за свое первенство. Давайте вместе с доктором МакГи проследим за тем, что происходит в семье Исаака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о 27 главе книги «Бытие». Итак, 27 глава, стихи с 1 по 4. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“, тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру“». Мы знаем, что Исаак был человеком выдающимся, даже великим. Авимелех и филистимляне приходили к нему заключать союз, потому что боялись его. Он был человеком терпимым и миролюбивым, но также влиятельным и могущественным. В данном случае, однако, Исаак проявил слабость. Всю жизнь его любимцем оставался Исав, как у Ревекки любимцем был Иаков. Исав – человек полей, он любит охотиться и частенько приносит дичь домой. Он ее жарит, и престарелый отец с удовольствием ее ест. Теперь Исаак совсем состарился и хочет перед смертью благословить своего любимого сына. Он прекрасно помнит слова Бога о том, что его старший сын будет служить меньшему, но Исаак это игнорирует, потому что хочет благословить Исава. Поэтому Исаак велит Исаву пойти и принести какой-нибудь дичи, и тогда он благословит его. Вот с такой стороны раскрывается перед нами эта семья. Вы не обращали внимания, какие семейные конфликты разворачиваются в этом последнем разделе книги «Бытие»? В семье Авраама возник конфликт из-за Агари, теперь же в семье Исаака возникает конфликт из-за этих двух близнецов. В стихах с 5 по 8 описывается, как созрел заговор Ревекки и Иакова. «Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревекка сказала сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, «Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью моей. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе». Ревекка подслушала слова Исаака, но ее любимцем был Иаков, поэтому у нее зародился этот коварный замысел. Ее план – чистейшей воды жульничество, и оно не может быть оправдано ни под каким видом. Бог зафиксировал этот эпизод в истории, но Он осуждает такие поступки. Мы в этом убедимся. Запомните то, что сейчас происходит. Вы увидите, что в жизни Иакова действует принцип бумеранга. Диалог Ревекки и Иакова продолжается в стихах 9, 10 и 11. «Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею». Иаков сказал Ревекке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий». Исав, этот человек полей, был не только весь красный, но он еще и весь зарос шерстью. Вот почему Иаков опасается в стихе 12. «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Иаков не просто в глазах отца будет обманщиком, он на самом деле обманщик. В стихах с 13 по 17 заговорщики приступают к осуществлению своего плана. «Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Друзья мои, здесь я просто не могу удержаться от комментариев. Ревекка наложила козьи шкуры на шею и руки Иакова, чтобы Исаак подумал, что перед ним Исав, когда будет ощупывать его. Ревекка даже одела Иакова в одежду Исава, чтобы запах от него был такой же. В 18 стихе Иаков пытается обмануть Исаака. «Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой». Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» То есть Иакову не удалось полностью подделать голос Исава. В стихах 19 и 20 обман продолжается. Иаков сказал отцу своему, «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Поверьте мне, в этот момент Иаков – типичный благочестивый жулик. Таких людей вы можете сегодня встретить даже в церквях. Я нередко сталкиваюсь с христианами, считающими себя вправе делать то, за что преступника тут же арестовали бы. Но подобные, считающие себя христианами, люди благочестиво молятся и утверждают, будто бы такова Господня воля. Поверьте мне, Иаков в этот момент – типичный благочестивый жулик. Воля Господа не имеет ничего общего с его мошенничеством. В стихах с 21 по 27 рассказывается, что обман удался. «И сказал Исаак Иакову, «Пойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы», и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его косматые. И благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». Как видите, Исаак заподозрил что-то неладное. Однако Ревекка прекрасно его изучила и продумала каждую деталь. В стихах 28 и 29 мы продолжаем читать о благословении Иакова Исааком. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Исаак дает то благословение, которое он сам получил. Он просто передает его. Интересно отметить, что оно и так уже принадлежит Иакову. Бог сказал это. Бог уже благословил Иакова, но он вовсе не одобряет этот обман. В стихах с 30 по 33 рассказывается, как мошенничество Иакова выплыло наружу. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто ж это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего? Прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Итак, Исаак понял, что стал жертвой обмана. В стихах с 34 по 41 говорится. «Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма громкий вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня!» Но он сказал, «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он, «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Исав думает так: «Отец мой уже очень стар и вряд ли долго проживет. Как только он умрет, я убью Иакова, я разделаюсь с ним». Так он мыслит в душе своей, и, очевидно, он с кем-то поделился этими мыслями, так как в стихах 42-43 мы читаем: «И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: „Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан“». Здесь мы снова видим, что Ревекка берет дело в свои руки. Она говорит Иакову: «Тебе придется уйти из дома». Она ничуть не подозревает, что ей предстоит расплатиться за собственное участие в этом обмане, за свой грех. Ревекка больше никогда не увидит своего любимого сына. Она говорит, что отсылает его прочь на непродолжительное время, но время это окажется очень долгим, и Ревекка умрет прежде, нежели Иаков вернется. Мы должны помнить, что Иаков ее любимец. Ревекка хочет, чтобы Иаков отправился к ее брату Лавану, и именно туда он и отправится. Именно там Иаков получит свой горький урок. Там бумеранг вернется к тому, кто его бросил. Старый дядюшка Лаван примет Иакова в свою школу и преподаст ему несколько уроков. Иаков считает себя хитрым, но дядюшке Лавану нет равных по части хитрости. Бедняга Иаков скоро узнает, что он всего лишь непрофессионал, любитель, и он в отчаянии возопит к Богу, прежде чем эта история окончится. В стихах 44 и 45 Ревекка продолжает давать напутствие Иакову: «И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» Обратите внимание, что Ревекка говорит об очень непродолжительном сроке, буквально в несколько дней. А на самом деле этот срок растянулся на много лет. И за это время она умерла. Ревекка уже никогда больше не увидит своего родного сына, своего любимца. Мы легко можем себе представить, как жила Ревекка все эти годы. Ведь мы понимаем, что Исав вряд ли преисполнился особой нежностью к матери после этого маленького эпизода. Глава 27 кончается 46 стихом. «И сказала Ревекка Исааку: „Я жизни не рада от дочерей хиттейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хиттейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?“» Мы помним, что Исав был женат сразу на двух язычницах. Это само по себе составляет несчастье для семьи. А Ревека, та просто света белого не видит от горя. И вот она говорит Исааку, что если Иаков останется дома, он, возможно, сделает то же самое – женится на язычнице. Для Ревекки это превосходный предлог, чтобы отослать Иакова из дома, где ему грозит месть Исава. Ревекка устроила это небольшое совещание с Исааком, чтобы убедить его. Иакова необходимо отправить к ее брату Лавану. Вспомним, как раб Авраама был послан в эту семью, чтобы забрать Ревекку в качестве невесты для Исаака. Теперь туда же на время отправляют и Иакова, чтобы он нашел себе невесту и избавился от грозящей опасности. Однако же вышло так, что Ревекка умерла раньше, и Иаков вернулся лишь ко времени похорон своего отца. Итак, из 27 главы мы узнали, что Иаков совершил один из самых отвратительных и низких поступков, на какие только способен человек. Он пошел на это по настоянию своей матери. Знаете, люди иногда оправдывают свои подлые дела тем, что в детстве они получили слишком мало материнской любви. Но поверьте, Иаков не мог бы такого себе сказать. Иакова любили и баловали. А когда ему предложили поступить бесчестно, он согласился. Он украл первородство у своего брата. Первородство и так уже принадлежало ему. В такой формальности, как благословение Иакова его отцом, вообще не было необходимости. Ведь не Авраам передал благословение Исааку, а Бог. И Бог ниспослал благословение Иакову. В мошенничестве Иакова не было необходимости, и можете не сомневаться. Иаков будет за него наказан Богом. План действий, который теперь разработала Ревекка, разумен и логичен. Возможно, это был самый лучший план в данной ситуации. Ревекка не говорит Исааку, что хочет отослать Иакова в семью своего брата Лавана, чтобы укрыть любимого сына от гнева другого своего сына, Исава. Ревекка всячески подчеркивает, что в семье ее родственников Иаков сможет найти себе жену. В 28 главе книги Бытия рассказывается, как Иаков покидает родной дом. Он приходит в Вифиль, где Бог является ему и подтверждает завет, установленный с Авраамом. Во всем Ветхом Завете мы обнаруживаем, что Бог не хочет, чтобы благочестивые люди вступали в брак с нечестивыми. И это, как я уже говорил, служит одним из оснований для моего убеждения. В 6 главе Бытия, где говорится о женитьбе сынов Божьих на дочерях человеческих, речь идет о том, что благочестивые люди породнились с нечестивой линией потомков Каина. В итоге это привело к суду Божьему и ко всемирному потопу, после которого в живых остался только благочестивый Ной и его семья. Я долгие годы давал консультации семейным парам, ко мне приходило множество супругов, и я насмотрелся всякого. Обычно на консультации вырисовывается одна и та же история. Молодая девушка или юноша заявляют, что они наконец-то встретили того или ту, кого искали и с кем хотят вступить в брак. А этот человек не христианин. Тем не менее, они готовы вступить с ним в брак и привести этого человека к Богу. Так, позвольте вам сказать, милая девушка, если ваш избранник не пришел к Богу до того, как вы поженились, после свадьбы вы его уже не переделаете. И позвольте вам сказать, молодой человек, если ваша избранница не пришла к Богу до того, как вы поженились, после свадьбы вы ее уже не переделаете. Во всем Писании Бог безоговорочно устанавливает, что верующие в Бога люди не должны вступать в брак с неверующими. В 6 главе 2 послания к Коринфянам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» О том, как далее разворачивались события в истории с Иаковом, мы узнаем из следующей беседы, которая будет посвящена 28 главе книги «Бытие».
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Еще раз хочу вам напомнить наши адреса. Адрес нашей страницы bbnradio.org. Там, наряду с русским языком, вы можете услышать наши программы еще на 7 других языках. А также, если у вас возникают вопросы по поводу наших программ, вы можете писать нам электронные письма по адресу russian@bbnradio.org. Еще раз повторю, russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем, и нам очень хочется, чтобы мы с вами имели одни и те же мысли, что во Христе Иисусе. Да благословит вас в этом Господь. Оставайтесь с нами.

0: Странная идея. У человека нет души. Но современные исследователи уже знают. Если шимпанзе не умеют говорить, это еще не значит, что обучение языку ничего им не дает. Ученые Пенсильванского университета сравнили математические способности двух групп шимпанзе. Первую обучали языку, вторую учили выполнять лишь самые простые действия. И что же? Все шимпанзе из второй группы провалили экзамен, а шимпанзе, которых полтора года учили языку, как оказалось, понимали цифры и дроби и проявляли способности к аналитическому мышлению. Например, когда обезьяне предложили сравнить равное количество разнородных предметов, она в 91% случаев оказывалась права. Затем обезьяне дали деревянный диск, разделенный на сегменты. Половинка диска представляла 1/2, четвертинка – 1/4 и так далее. Обезьяне было предложено соотнести их со стаканами, один из которых был наполнен водой наполовину, другой на четверть. В этом упражнении успехи шимпанзе составили 88%. Математические способности человека гораздо выше способностей шимпанзе. Более того, у людей есть не просто душа, но душа, созданная по образу Божьему. И это отличает нас от животных. Именно нам, людям, Бог даровал способность к общению с Ним в Его Сыне, Иисусе Христе.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Разрешение конфликтов». Часть третья. Сила для предупреждения конфликтов. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Еще раз я напомню эту притчу, когда Иисус Христос рассказал о человеке, который очень много-много был должен, и ему Господин простил. 18 глава Евангелия от Матфея. И потом этот человек, после того, когда ему было очень много прощено, нашел того, кто был ему немножко должен, и стал душить его, и стал тащить его, и стал требовать от него, и стал каким-то образом конфликтовать с этим человеком. Так вот, если мы в нашей жизни будем иметь познание Бога, мы всегда будем понимать, кто мы есть. Мы никогда не забудем, что мы являемся спасенными сегодня только по одной причине, только потому, что Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте, не потому, что мы хорошие, не потому, что в нас что-то было такое, что Бог увидел и подумал, хорошо, я вот этого спасу, совсем не поэтому. Только по одной причине, только по милости Божьей, огромной Божьей милости, явленной к нам. Как не хватает нам, людям, которые следуют за Иисусом Христом, как не хватает сегодняшнему евангельскому христианству этого осознания милости. Может быть, потому что в нас так много присутствует элементов гуманизма, элементов гуманистической философии, которая построена на спасении делами, на том, что мы что-то сделали, что Бог обратил на нас внимание. Мы лучше, чем вот эти люди, которые рядом с нами. У нас есть что-то, чем мы можем похвалиться. У нас есть что-то, что мы можем противопоставить и показать то, чего нет у других людей. И, наверное, поэтому среди нас так много споров. Наверное, поэтому среди нас так много осуждения, так много сплетен, так много вот этой, знаете, истлевающей заразы, которая внутри людей поселилась. Причина? Нет ясного понимания милости Господней к нам лично. Нет этого ясного осознания нашей полной абсолютной греховности, нашей абсолютной нужды в Иисусе Христе. Поэтому мы не способны избавляться от раздражения. Поэтому мы не способны сострадать. А как только мы видим кого-то, кто немножечко по-другому ведет, кто согрешил, может быть, кто, может быть, действительно достоин того, чтобы его учить, помогать, обличать, может быть, и иногда даже наказывать. Но вот здесь, вот в этом случае, мы сразу же обрушиваемся праведным, в кавычках, гневом. Почему? Забываем о милости, которую к нам явил Бог. Забываем о том, что мы-то сами попали сюда. Только по одной причине. Только потому, что Бог нас, недостойных, мы здесь не должны были быть, недостойных нас сюда провел. Как это важно помнить, дорогие друзья. Как важно не забывать, что мы познаем Бога для того, чтобы видеть эту правильную перспективу, понимать Его и понимать себя. Я уверен, дорогие друзья, проблемы в семьях в огромном смысле, в большом проценте упадут. Они перестанут существовать, если мы научимся правильно видеть себя в отношении с Богом. Проблемы в церквах, проблемы между друзьями и так далее. Последнее. Познание Бога меняет перспективу жизни. То есть, когда мы познаем Бога, мы не только учимся любить ближних, мы не только имеем мотивацию для того, чтобы подражать Богу, не только видим милость, которую Бог оказывает к нам, Но мы еще и учимся смотреть на то, что окружает нас с Божьей точки зрения. Вам никогда не приходилось наблюдать за тем, как скандалят или ссорятся маленькие дети? Чаще всего это происходит из-за какого-то пустячного вопроса. Из-за какой-то игрушки, которая обоим им нужна прямо сейчас. И вы смотрите на них и думаете, ну посмотри, сейчас пройдет 2 минуты, и эта игрушка будет лежать и не будет нужна никому. Но сейчас для них это так важно, что они плачут, они дерутся, может быть, они выхватывают эту игрушку, и вся эта атмосфера приносит им столько горя и боли. Что нужно этим детям? Этим детям нужно по-другому посмотреть на эту проблему. Им нужно посмотреть на эту проблему глазами немножечко более взрослого, немножко более зрелого человека. И вы их к этому призываете обычно детей. Обычно вы стараетесь, чтобы ребенок научился смотреть немножечко правильнее на то, что происходит. Вы знаете, когда мы об этом говорим, что-то подобное происходит с нами, взрослыми людьми. Дело в том, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, иногда нам кажутся такими же острыми, такими же требующими сиюминутного разрешения, как вот для этих маленьких детей эта игрушка. И нам кажется, что мы должны воевать за нее сейчас, мы должны постоять, мы должны отстоять свое право на эту игрушку. Мы должны отстоять свое имя доброе, которое опорочил кто-то. Мы должны. Вы знаете, когда мы говорим о всем этом, возможно, даже сейчас в вашей жизни вы можете посмотреть назад и вспомнить определенные обстоятельства в вашей жизни, за которые вы думаете сейчас, не стоило ввязываться в конфликт. Вы знаете, я в своей жизни вспоминаю такие ситуации, за которые мне сегодня стыдно. Стыдно за то, что я по молодости, по горячности спорил о том, о чем совершенно не обязательно было спорить. Во всяком случае, ничего от этого не изменилось. От того, что я спорил, конфликтовал, реагировал как-то резко. Мир так и остался на месте. Жизнь не поменяла свой курс. Вы знаете, вопрос заключается в том, что нам нужно научиться смотреть на каждую ситуацию. Я хотел бы вас призвать в вашей жизни, в вашей реальной жизни, научитесь, попробуйте смотреть на ваши конфликты. На те конфликты, в которых вы сегодня находитесь, попробуйте посмотреть на них глазами Бога. Нам нужно научиться этому. И тогда очень многое изменится. Вы знаете, когда мы научимся смотреть глазами Бога? Когда мы будем Его познавать. Когда мы будем с Ним время проводить. Когда мы будем знать, в чем заключается Его точка зрения. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Посмотри, что здесь происходит. Вы знаете, Библия во многих-многих текстах говорит нам очень ясно о том, что мы в своей жизни действительно не обладаем слишком большими правами, о которых нам так часто хочется воевать, и которые нам хочется отстаивать. Здесь говорится о том, что Иисус Христос, тот, кто действительно обладал этими правами, он от них отказался. Почему? Здесь так написано, почему. Потому что, смотрите, он не сделал никакого греха, не было лести в устах его, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Оказывается, даже угодно Богу наши, так скажем, несправедливо перенесенные преследования, унижения какие-то, какие-то обстоятельства, в которых, так скажем, наши права ущемлялись. Написано так, что это угодно Богу. Для чего? Чтобы мы шли по следам Иисуса Христа. Так вот, когда мы попадаем в предконфликтную ситуацию, или когда мы попадаем в ситуацию, когда с нами кто-то конфликтует, чаще всего возникает одна проблема. Опять-таки, исходя из того опыта, который мне, к сожалению, приходится иметь достаточно много, когда люди находятся в конфликте. Первая задача, когда люди находятся в конфликте, заключается в следующем – помочь этим людям по-другому посмотреть на ситуацию. Знаете, что получается? Два человека, каждый думает в своем сознании, в своем мозгу, прокручивает постоянно снова и снова, снова и снова те негативные вещи, которые он увидел, которые были сделаны по отношению к нему. Например, муж с женой имеют проблему, они ругаются, они в какой-то форме это или обижаются, или в какой-то другой форме это выражают. Эта проблема не разрешится, пока кто-то из них не перестанет думать о том, какой он бедный, какой он несчастный. Мне приходилось часто говорить с людьми, и когда пытаешься вывести человека из этого цейтнота, разорвать вот этот замкнутый круг, пытаешься показать ему другую сторону дела, нет, он все равно возвращается, ах, какая она негодяйка, ах, какая она негодяйка. И когда человек прокрутит это раз 200 в своем уме, то она уже из негодяйки вырастет в ведьму какую-то, которую нужно только уничтожить с лица земли, в его сознании. Это все больше и больше раскручивается, человек все сильнее себе. Ах, как сказала, ну надо же, и так сказала, и снова об этом думает, и еще об этом. Ах, как меня унизили, ах, какие же они плохие люди. А посмотрите, а тех они так не унижают, а вот к соседям они лучше относятся. И этим человек разжигает себя, раскручивает. И пока он будет себя так раскручивать, он будет гореть. Обстановка вокруг него будет гореть, он сам будет гореть внутри, он сам будет себя уничтожать. Он будет уничтожать свои взаимоотношения, он будет уничтожать себя самого, мир своей души. В это же самое время противоположная сторона занимается тем же самым. Она не видит свои ошибки, но она видит его ошибки. И она постоянно думает об этом. Какой негодяй. И это прокручивается в ее сознании больше и больше. И это как снежный ком, как лавина нарастает и нарастает. Вот почему очень важно. Нам нужно научиться оставить это все. Подняться над всем этим и посмотреть, каким образом Бог это оценивает. И это возможно только в одной точке. Это возможно только, когда мы приходим к познанию Бога. Когда мы не себя утверждаем. Когда мы не свою правоту доказываем, дорогие друзья. Когда мы не концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы добиться, чтобы я был прав. А когда мы концентрируем свою жизнь вокруг того, чтобы познать Бога. Если я его познаю, тогда все остальное будет становиться на место. Я точно знаю, дорогие друзья, что в вашей жизни самое большое, чего сегодня не хватает, это посвятить себя вот этому полному познанию Бога, вот этому строительству или созданию крепкого иммунитета духовного, который даст вам силу проходить через самые сложные обстоятельства, через самые невыносимые ситуации, которые будут вас разрывать на разные стороны, проходить и оставаться верными, проходить. И эти обстоятельства не будут вас колебать. Есть еще один важный текст из книги Притчи. Книга Притча, 2 глава. Я очень коротко коснусь его. Я в воскресенье говорил с молодежью на эти слова. Здесь рецепт познания Бога. Рецепт приобретения страха Божьего и познания Бога. Очень интересный рецепт, но очень действенный. Послушайте внимательно. 2 глава. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Вот это цель, к которой каждый христианин должен стремиться. И посмотри, какие ступеньки ведут к этой цели. Что нужно для того, чтобы эта цель стала реальностью? Первое. Если примешь слова мои, не только прослушаешь, а примешь сердцем. Если скажешь, да, Господи, это для меня сегодня, для того, чтобы мне вот эту сферу моей жизни изменить. Если примешь слова. Второе, если сохранишь их. Что это значит сохранить? Это значит не только одноразовая реакция, когда я вижу, я соглашаюсь, я говорю, да, Господи, это действительно так. Но когда я беру то, что я увидел, и я несу в свою жизнь для того, чтобы это работало сегодня, завтра, через неделю, через месяц, через год. Если сохранишь их в жизни. Посмотри, дальше он продолжает и говорит, так это сделаешь, что сделаешь ухо твое внимательным к слову. Очень важный элемент. Вы знаете, что угодно лезет в наш слух, когда вы проходите мимо и слышите, как кто-то говорит. Вы даже не слушаете, но вы слышите. Новость какая-то, случилось что-то, обстоятельства какие-то, само в уши лезет. Но как только вы откроете Библию, чаще всего в сон клонит. Чаще всего не думается, чаще всего трудно читать Библию. Вот почему здесь написано, сделаешь ухо твое внимательным к мудрости. То есть речь идет о сознательном шаге, о сознательном действии, когда я посвящаю себя, посвящаю свой слух тому, чтобы слушать. Тому, чтобы слушать мудрость Божию, тому, чтобы ее воспринимать. И дальше написано, и наклонишь сердце твое к размышлению. Это вообще высшая математика для многих-многих христиан сегодня. Люди, к сожалению, хотят инстинктивного христианства, эмоционального христианства, но не христианства, которое требует размышления. А здесь так написано. Здесь так написано, что это слово должно пройти через наше сознание. Вот почему так много написано, но размышляй о нем день и ночь, но помышляйте о нем, но пребывайте в нем. Почему? Потому что слово – это не просто, знаете, какой-то химический элемент, который, проникая в наше ухо, сразу нас изменяет. Это то, что должно быть нами осознанно, это то, что должно быть нами осмысленно. Вот почему здесь так написано? Наклонить нужно сердце к размышлению. Размышлять всегда трудно, проще не размышлять. Проще обойтись, попробовать обойтись без этого. Но тогда остается религия, остается шкарлупа, но нет знания, нет настоящего познания Бога. Дальше он продолжает и говорит, если будешь призывать знание и взывать к разуму, то есть дальше делать следующий шаг, речь идет о том, что человек не просто принимает уже, не просто внимательно, а сам проявляет инициативу, сам ищет этого знания. Дальше написано, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то есть ты поймешь, что это самое важное, самое главное, самое дорогое. Я знаю, дорогие друзья, что многие из присутствующих здесь или многие из людей вокруг нас сегодня, которые принимают слово, которые кивают и говорят, ну да, в общем-то, неплохо, да, правильно сказано, но для вас это не стало еще самым дорогим, настолько дорогим, как ищут серебра, настолько дорогим, как самое большое богатство. Вот почему сегодня, я знаю, многие люди уйдут отсюда и забудут о том, о чем здесь говорилось. К сожалению, это так. Статистика говорит о том, что это так. Вот почему многие сидят здесь сейчас, но на самом деле ваши мысли где-то совсем в другом месте, в том, которое более ценно для вас. Вот поэтому мы ходим день ото дня, неделя от недели, но мы так и не знаем, что значит страх Божий. Мы так и не приобретаем познание Бога. Это серьезно, дорогие друзья, это не религия. Это живые отношения с Богом, которые нам так необходимы с вами. И тогда написано, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Итак, мы говорили о первом важном элементе, связанном с тем, что нам нужно для того, чтобы обретать силу. Сейчас несколько слов хотелось бы сказать о втором, не менее важном. Дело в том, что для того, чтобы нам научиться правильно вести себя в конфликтных ситуациях, нам нужно научиться хождению пред Богом. Что это такое? Речь идет о том, что очень часто люди ходят пред другими людьми. Когда-то Библия говорила о Енохе. Помните, может быть, еще в детстве, наверное, учили стихотворение про Еноха. Бытие, 5 глава, 22 стих. «И ходил Енох пред Богом». по рождении Мафусала, 300 лет, и родил сынов и дочерей. 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот такая характеристика дана этому человеку. Что это значит? Это значит, человек жил, будучи подотчетным Богу. Вы знаете, мы живем на земле, и мы зависим от многих вещей. Чаще всего мы зависим от мнения людей вокруг нас. Почему мы так часто бросаемся вперед для того, чтобы защищать свое доброе имя? Потому что ходим пред людьми. Потому что нам очень важно, как о нас думают. Потому что для нас это мир наш, в котором мы живем. Мы живем в мире людей. Мы живем в мире людских ценностей. Енох жил в мире Божьем. Енох жил в мире Божьих ценностей. Вот поэтому он мог жить свободно. Поэтому он мог жить и не зависеть от того, что сказал сосед или что сказала соседка. Или что сказали люди, которые собрались и оклеветали его. Или как он выглядел перед одними или другими людьми. Для него это не так важно. Ему важнее один фактор. Что думает о мне Бог? Друзья, если мы научимся этой простой истине, мы избавимся от огромного количества проблем. Наша жизнь другой станет. Вы научитесь свободе. Той свободе, которой так нам сегодня и хватает. В которой мы так, знаете, нуждаемся и от недостатка, которой так страдаем. Кстати, на нашем веб-сайте появилось еще одно стихотворение. Новое стихотворение опять Риттена, которое касается этой темы. Как раз я хотел вам прочитать его. Послушайте. «Я не ищу чужих благословений. Блажен, кто независим от людей». Блажен, кто среди тысяч разных мнений узрел Господень план судьбы своей. Блажен, кто не умеет лицемерить, кто не падет пред волей сильных ниц, кто, твердо зная то, во что он верит, не переступит истины границ. И пусть он будет ближними осмеян, и дружбу его братья предадут, зато он не подобен фарисеям, идущим у толпы на поводу. Зачем ему чужое одобрение? Ему ль искать признание от людей? Он приобрел небес благоволение и чист, как снег, пред совестью своей. Это действительная свобода. Это то, к чему стремится каждый христианин, к чему должен стремиться. Притча 29 глава, 25 стих, его нет у нас здесь на нашем экране. Я хотел бы, чтобы вы открыли эту главу. Посмотрите, 29 глава, 25 стих, именно об этом идет речь. Книга притчи. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». То есть, пока вы не перестанете бояться людей, вы не сможете бояться Бога. Нам нужно научиться бояться Бога для того, чтобы наша жизнь, она могла ощущать полноту потока Божьей жизни. Иначе мы будем постоянно заниматься человекоугодничеством. Когда-то апостол Павел говорил об этом, Галатам, 1 глава, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Заметьте, речь не идет о том, что нам внезапно становится все равно, кто что вокруг о нас думает, или мы живем сами по себе, и мы самые главные здесь в мире. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что мы боимся не людей, но мы боимся Бога. Мы ходим перед Ним. И то, что можно от людей скрыть, от Бога не скроешь. То, что у людей может быть непопулярно, а у Бога популярно, или наоборот. Вопрос заключается в том, что нам нужно научиться. Нам нужно научиться вот этой свободе преклонения перед Богом везде, в различных обстоятельствах нашей жизни. Доверить Богу свою жизнь. Вы знаете, апостол Павел переживал много конфликтных ситуаций. Одна из них очень ярко описана в посланиях к Коринфянам, первое и второе послание к Коринфянам. Очень ярко описаны вот те конфликты, в которых он основал эту церковь, и потом его оклеветали, потом сказали, что он неправильный апостол, что он на самом деле не имел права этого делать. Пришли какие-то люди, которые повернули всю эту ситуацию в церкви в Коринфе вспять. И знаете, казалось бы, можно было отчаяться. Казалось бы, ситуация, в которой нужно было вступить в конфликт. Но на самом деле апостол ходит перед Иисусом Христом, апостол ходит перед Богом. И поэтому второе послание Коринфянам – это замечательный пример того, как апостол разрешает эти проблемы. Как он говорит о том, что довольно для тебя благодати моей. Он говорит, что да, это ситуация, которую я доверил Богу, и Бог мне говорит, да, я тебе в твоей жизни дал достаточно благодати, чтобы ты мог пережить, мог перенести эти все условия, все эти сложности, в которых он находится. Пока вы не научитесь ходить перед Богом, вы не сможете предупреждать конфликты. Вас обязательно будет задевать мнение людей. Вас обязательно будет задевать, что о вас сказали в церкви через дорогу. Вас обязательно будет задевать то, что о вас сказали на другом конце города. Вас обязательно будет задевать, что ваши родственники, что кумовья, сватья, братья и так далее. Все, вот этот весь большой колхоз. Это вся большая деревня, в которой мы с вами живем. И в которой так сильно все это распространяется. И как больно это нас бьет. Нам нужно научиться ходить перед Богом, друзья. Радоваться перед Богом. Плакать перед Богом тогда, когда виноваты. Исправляться перед Ним тогда, когда нужно исправляться. Это действительно жизнь, которую Он нам дает. Еще раз я хочу прочитать 36-й Псалом. Послушайте. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет, посмотрите, правду твою». То есть, если вы правы, доверьте Богу, не ищите утверждения себя у людей. Не стремитесь к тому. Оставьте это на второй план. Не занимайтесь этим. Доверьте Богу, и тогда, если вы правы, написано, Он выведет вашу правду, как свет. Он это сделает. Не вы. Вы сами этого не сделаете. Вы сами этого не утвердите. Вам нужно научиться ходить пред Богом. Молодежь в школе, в колледже, взрослые люди на работе попадают часто в такие ситуации, когда люди вокруг каким-то образом относиться плохо начинают. Говорят что-то не очень хорошее. Строят какие-то группировки против вас. Возникает какое-то напряжение. Научитесь жить, не боясь этого. Научитесь ходить перед Богом. Научитесь доверить свою жизнь Богу. В полном смысле слова. Вы знаете, когда-то в Советском Союзе, когда церковь переживала гонения, в полном смысле слова нужно было доверить жизнь Богу. Нужно было научиться жить и не бояться угроз. И не бояться того, о чем говорили. Если ты не научился бы так жить, ты не смог бы выжить в той ситуации. Поэтому сегодня Бог призывает нас и говорит, если вы хотите иметь силу для победы над вот этими конфликтными ситуациями, для правильной реакции, правильных действий, вам нужно научиться ходить перед Богом. Нужно научиться познавать Его, нужно научиться ходить перед Богом. Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Перестань гневаться, оставь ярость. Перестань реагировать на то, что говорят люди. Научись уповать на Бога, научись ходить перед Ним, доверяться Ему и жить Ему. И последний пример. В книге «Бытие» написана очень интересная история о Иосифе. Божий человек Иосиф, который был очень сильно, сильно обижен, унижен и поставлен на самый-самый низкий уровень своими братьями. Посмотри, тогда, когда все закончилось, Иосиф встречается с братьями. Когда эти братья боятся о том, что их жизнь в опасности будет, что он сведет с ними счеты, послушайте, что он говорит им. 50 глава Бытие, 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Если бы Иосиф не боялся Бога, он боялся бы людей. Тогда он защищался бы от людей, тогда он сводил бы с ними счеты, тогда он мстил бы, тогда он держал бы свою судьбу в своих руках, и он по-своему, по-человечески бы решал. И братья именно так и думали. И вот здесь вот в этой картине мы видим два разных мира. Мир братьев, которые живут менталитетом мира, менталитетом людей, не знающих Бога и не ходящих пред Богом. Эти братья натворили столько зла, да Иосиф должен был с ними рассчитаться до конца. Но Иосиф говорит: я боюсь Бога. Иосиф говорит: я измеряю то, что происходит, божественной меркой, а не своей собственной.

0: «Слово благодати» имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Как можно узнать христиан, которые действительно обновляются в Господе? Их можно узнать по зачитанным до дыр Библиям, по молитвам, горячим, искренним, молитвам по воле Божьей. Этих христиан можно узнать по тому, как они доверяют Христу во всех обстоятельствах. «Возьми мою руку и сердце, Христос, и дай по молитве моей, чтобы я с каждым днем укреплялся и рос в любви безграничной Твоей». Со всеми вашими вопросами, пожеланиями, замечаниями пишите нам наш адрес russian@bbnradio.org. А пока будьте с нами. Следующая песня также прозвучит во славу Господа.

Благодарны ли мы Богу, начиная каждый новый день? Ведь это как новый подарок для нас. Ведь Библия говорит нам следующее. «Человекам положено однажды умереть, а потом в суд». Евреям 9:27. И это справедливый Божий суд с единственным приговором – вечная гибель в аду. Но этого суда можно избежать, приняв правильное решение, соответствующее Библии. И это решение дал тот, во власти которого избавить вас от суда – Господь Иисус Христос. «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Представляешь себе? Долгих 3,5 года израильтяне мучились без дождя. И вот, по молитве Илии, Бог посылает долгожданный дождь. Царь Ахав уже не сомневается в живом Боге и верит посланнику Бога Илии. Маленькое облачко над морем обратилось в темные тучи, пролившиеся над иссохшей землей проливным дождем. Бегство в пустыню. Библия, 3 книга Царств, глава 18. Царь Ахав вернулся в свой дворец в Изреэле и рассказал обо всем случившемся своей жене Иезавеле. Когда царица услышала, что Илия умертвил всех пророков Ваала, она пришла в ярость. В гневе она отправила трепещущего от страха слугу с посланием для Илии. «Скажи этому человеку!» — кричала она. «Что завтра к этому же часу я сделаю с ним то же, что он сделал с моими пророками. Пусть боги накажут меня, если я не сдержу своего обещания». Когда Илии передали слова разбушевавшейся царице, сердце его замерло. Накануне он с великим мужеством показал всему Израилю и его трусливому царю, что один лишь Господь велик и всемогущ. Но как может он вести народ Израиля к истинному Богу, если страной правит Иезавель? Не теряя ни минуты, Илия направился на юг, в землю иудейскую. Целый день шел он через мрачную безлюдную пустыню. Под вечер, утомленный и изнемогающий от жары, он сел в тени одиноко растущего деревца. Он хотел умереть и просил у Бога смерти. «К чему все то, что делал я, Господи?» — вопрошал он. «Уж лучше бы мне умереть». Но усталость взяла свое, и крепкий сон сморил его. Внезапно Илия почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу. Пробудившись, он услышал голос ангела: «Встань и ешь». Изумленный Илия увидел, что на земле у его изголовья лежит лепешка и стоит кувшин с водой. Он поел, напился и опять уснул. И в другой раз разбудил его голос: «Встань и ешь, ибо перед тобою дальняя дорога». Теперь Илия окончательно проснулся. Силы возвращались к нему благодаря воде и пище, столь чудесно появившимся перед ним. Он твердо знал, что Господь заботится о нем, ведь он послал к Илии своего ангела, чтобы утешить его и придать ему сил. выспавшись, отдохнув и насытившись, Илья вновь обрел мужество и мог идти сколько угодно долго. Он шел и шел, пока не пришел к горе Синай, к той священной горе, где Господь говорил с Моисеем и заключил завет с народом Израиля, когда вывел его из Египта. Почему Илья отправился в далекую пустыню? Он скрывался от преследования разгневанной царицы Иезавели. Отчаянно он молился Богу, и Господь позаботился о нем. Бог дал передохнуть усталому путнику и послал пропитание через ангела. Теперь Илья чувствовал в себе силы. «Даже если ты совсем один, помни, что Бог всегда с тобой». Это очень важный урок, который мы можем извлечь из этой истории. Но нам пора прощаться. До свидания, когда мы снова встретимся для того, чтобы слушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 44. Евангелие Матфея, 17 глава, 5 стих. «Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Трое учеников Иисуса Христа увидели своего Учителя в славе. Он преобразился перед ними и предстал в ослепительном сиянии божественной славы. Всего несколько часов назад он был таким земным, привычным, доступным. А здесь, на вершине горы, он предстал перед ними как Бог. И одежды его были так светлы, что глазам было больно смотреть. А потом они услышали голос, повелевший им слушать их Господа и Учителя. Они видели славу Христа, и с ними на горе говорил Бог. В облаке. Вот еще один рассказ о моих путешествиях по горам Крыма. В этот раз мы с другом решили подняться на вершину ближайшей горы. Сначала мы хотели подняться на гору, вершина которой была совершенно голой, без единого деревца. По крайней мере, так казалось снизу. Эту гору так и называли «Лысой горой». Но потом решили, что интереснее взобраться на вершину, где много деревьев. Подъем был трудным. В некоторых местах, где было очень круто, мы карабкались вверх, хватаясь за кусты и корни деревьев. Но когда добрались до цели, перед нами открылась удивительная по красоте картина. Внизу лежал город, в порту стоял под разгрузкой корабль, на пляжах купались люди, а синее море уходило далеко-далеко, сливаясь с небом. Сверху нам было видно все. Верхушка Лысой горы была закрыта облаком. «Хорошо, что мы поднялись на эту гору», — сказал мой друг. «С Лысой горы ничего бы не увидели». Но большое облако постепенно двигалось в нашу сторону, закрывая солнце и город внизу. А вскоре оно накрыло вершину нашей горы и нас тоже. Сразу стало темно, сыро и прохладно. Нам казалось, что мы находимся далеко друг от друга, и мы перекрикивались, боясь потеряться в густом тумане облака. И оставались на месте, потому что не знали, куда идти. Так прошло около 10 минут. Потом облако начало светлеть, и я увидел ближайшие деревья и кусты. А еще через несколько минут нас осветило лучами яркого солнца, которое высушило промокшую одежду. И оказалось, что мы находились почти рядом друг с другом. А облако поплыло дальше. Наверное, оно в этот раз решило побывать на всех вершинах. Книга Иова, 26 глава, 8-9 стихи. «Он заключает воду в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое». Вы уже поняли, что мы с другом побывали в облаке, в котором Бог заключил воду. Так сказал праведный человек Иов. Апостолы вошли в другое облако, где не сыро и не холодно и не мрачно. Свет и сияние окружали учеников Христа. Это облако Божьей славы. Иов сказал и об облаке Божьей славы, который покрывает Божий престол. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Господь Иисус вернется в славе на землю. И все люди увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой и славой великой. Так написано в Евангелии от Матфея, в 24 главе. Когда же это произойдет? И сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, совершится чудесное со всеми, кто верил в Него. Мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, Белочка! Ну, привет!
1: Привет, кабанчик!
0: Слушай, Белочка, а вот представляешь, где я вчера был? Я вчера к нашему лесному стоматологу ходил, представляешь? Ой, так вот, он посоветовал мне ухаживать за моими зубками. Ну, чтобы они сохранились как можно дольше. А ты-то это знаешь, Белочка?
1: Ну, конечно.
0: Слушай, а вот как ты думаешь, Белочка? Ну, ребятам нашим, радиослушателям, нужно за своими зубками ухаживать?
1: Безусловно, кабанчик. Два раза в день нужно зубки чистить. Правильно подбирать зубную пасту. Ну, а через несколько месяцев менять щеточку. Ну и, конечно, не увлекаться сладким. Конфетами разными, чипсами, очень сладкими напитками.
0: Ой, Белочка, это про какие ты там конфеты говоришь? Про те, которые фантики заворачивают? Фу, так они же невкусные, такие противные. Не то, что мои желуди. Ой, такие сладкие и ароматные.
1: Ну, кабанчик, думаю, не все ребята с тобой согласны будут. Даже и поспорить смогут. Это я насчет ваших с ребятами вкусовых предпочтений.
2: Привет, друзья.
0: Ой, привет, дядюшка Лось.
1: Добрый день.
2: О чем это вы, друзья, беседы ведете? О каких таких предпочтениях рассуждай?
0: Дядюшка Лось, мы про зубы говорим и про то, как за ними ухаживать нам следует. А вот, кстати, а ты-то сегодня зубы чистил?
2: Конечно, чистил, кабанчик. Еловой веточкой. Без заботы нашим зубам никак нельзя. Попортиться могут. Только я надеюсь, друзья, вы не забыли, что сегодня мы собирались отправиться в путешествие по тропинкам заповедника.
0: Как же не забыли? Да все забыли! Мы же только про зубы и думали.
1: Не обобщай, кабанчик. Отвечай только за себя. Сегодня же время нашей передачи «Путешествие в заповедник».
0: Ой, подождите, подождите. А нельзя, ну, как-нибудь объединить наше путешествие и зубы, а?
2: Почему бы и нет? Мы во время нашей натуралистической прогулки будем интересоваться, как же устроены зубы у обитателей нашего заповедника.
0: Ой, и не только у зверушек из родного нам леса. Ну, и у тех, которые живут в других там всяких заповедниках. Ну, пусть даже очень далеко, за всякими там бескрайними океанами и там на других континентах.
2: Ну, пусть будет так.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Путешествие в заповедник начинается.
2: Знаете ли вы, что зубы у представителей отряда грызунов не имеют корней и растут в течение всей жизни?
1: Не может быть!
2: Да, к отряду грызунов мы можем отнести белочку, и хомячка, мышку, и дикобраза даже.
0: Ой, белочка, уморт какая! Так это у тебя от твоего дальнего родственника. Ну, я ж всегда говорил, что в тебе имеется что-то колючее. Ну, особенно, когда ты на меня нападаешь со своими нотациями.
2: Если вы помните, зубы животных и человека устроены так. Мягкую ткань дентин покрывает плотная эмаль. Так вот, у грызунов эмалью покрыта только передняя часть зубов.
0: Это еще почему?
2: А потому что такое расположение тканей позволяет зубкам грызунов самозатачиваться. Поэтому грызущая поверхность зубов мышки всегда очень острая и скошенная назад.
1: Ну, и вы знаете, что во рту слонов всего 4 жующих зуба.
0: Сколько?
1: Только 4, но эти мощные, размером с буханку хлеба, жернова, способны перемолоть любую растительную пищу. Зубы у слона меняются до 6 раз в течение жизни, но по мере изнашивания. Сзади старых зубов прорезывается следующая пара. Как правило, У самцов сохраняются еще верхние резцы, которые превращаются в большие бивни. У некоторых исполинов они могут достигать 3, даже 4 метров, а весить до 200 килограмм. Бивни образованы сплошным дентином, и только кончики их покрыты эмалью.
0: А знаете ли вы, что в Африке, южнее пустыни Сахары, обитает такой зверек, ну, со странным названием трубкозуб? Точно-точно! Это я в большой энциклопедии по биологии вычитал.
2: Ну, мы тебе верим, кабанчик.
0: Ну, так вот, капский или африканский трубкозуб — это единственный представитель отряда трубкозубов.
1: Название такое интересное — трубкозуб.
0: Да, свое название он получил за удивительные зубы, представляющие собой сросшиеся трубочки без корней и эмали, и растущие в течение всей жизни.
1: Ой, почти как мои.
0: Внешность у этого зверька, ну, такая занятная. Ушки, как у осла, горб, как у верблюда, хвост, как у кенгуру, а мордочка заканчивается свиным пятачком, а язык во рту похож на большого червя. А весит трубкозуб от 50 до 100 килограмм. Питается он термитами, поэтому его лапки вооружены мощными когтями, способными разрушать самые прочные термитные замки.
2: Знаете ли вы, что у мурены есть личный стоматолог-гигиенист?
0: Ой, ой, с этого места поподробнее, дядюшка Лось. Это что это за зверь такой невиданный? А мурена — улитка, что ли, какая?
2: Нет, семейство мурены — это хищные обитатели коралловых рифов. Змееподобная внешность, внушительные размеры, даже до 3 метров в длину, и постоянно открытая пасть. Это связано с ее дыханием и многочисленными иголочками зубами.
0: Что это за ужас, это и дядюшка Лось нам рассказываешь?
2: Да, такая может нанести очень болезненные раны, ведь ее острые зубы наклонены вовнутрь.
1: Неужели это страшилище кто-то может назвать своим пациентом, но стать ее личным стоматологом?
2: А вот такие имеются. Ученые шутят, что мурене пародонтоз не грозит. Это болезнь полости рта такая.
0: Ой, да знаем, знаем. Это когда десна болят и зубы из них вываливаются.
2: Так вот, мурене пародонтоз не грозит, ведь губаны-чистильщики всегда готовы прийти мурене на помощь. Это небольшая рыбешка-чистильщик губан. Мурены легко узнают своих личных врачей, губанчиков, по окраске и поведению.
0: Как? Как они узнают?
2: Губан исполняет возле своего пациента особый танец и, само собой, не делает никаких попыток к бегству. Вот тогда мурена разрешает своему врачу осмотреть рот. Губаны подбирают остатки пищи между зубами мурены и уничтожают ее наружных паразитов. Обрабатывая рот и поверхность тела мурены, губан то и дело касается ее своими брюшными плавничками. Так он сообщает пациенту о месте своего нахождения. А благодарная мурена, в свою очередь, помогает врачу в его работе. То растопырит плавники, то приподнимет жаберные покрышки, то подставит зубки. Ну а после окончания всех гигиенических процедур сытый губан благополучно уплывает.
0: Ну и ну! Ну ты удивил, дядюшка Лось! Ты! Особенно про эту мурену зубастую.
1: Да, интересное путешествие в заповедник у нас получилось сегодня.
0: Ну, это потому, что это я такую вам тему зубастую подбросил.
1: Эх, кабанчик, скромность – это не твоя сильная сторона.
0: Вот-вот, Белочка, я же тебе говорил, что в тебе что-то от дикобраза есть, такое колючее.
2: Ну, не ссорьтесь, друзья. Интересной наша радиопрогулка получилась потому, что наш Бог – искусный творец, Такое разнообразие видов, животных и растений на земле сотворить смог. А мы только смотрим на все эти чудеса и удивляемся. Давайте лучше попрощаемся с нашими радиослушателями. Ведь время нашей передачи «Путешествие в заповедник» подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга! Путешествие в заповедник». Абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга!»
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Слушай, Белочка, открой рот. Ну-ка, открой. Я хочу все твои вечно растущие зубы посчитать.

вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, к Давиду, и пал на лицо свое, поклонился, и сказал царь Давид: «Мемфивосфей», и сказал тот, «я раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом».
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога», в котором мы рассуждаем об истории удивительного человека, который из пастуха стал одним из величайших царей Израиля. Сегодня мы продолжим изучать историю Давида и Мемфивосфея, через которую мы сможем еще раз посмотреть, что такое истинная благодать. Название беседы – «Благодать в бесплодном месте». Постарайтесь найти время и возможность, чтобы вместе с нами изучать Священное Писание, познавать Бога, рассматривая историю Давида, учиться быть людьми по сердцу Божьему.

Дорогие друзья, мы продолжим с вами разговор о благодати. Это милость, которую мы не заслуживаем. Прочитаем из второй книги Царств, 9 главу. История, которая связана и с Давидом, и с потомком Саула и Иоаннафана, человеком, которого звали Мемфивосвей. Итак, читаем вторую книгу Царств, 9 главу с 1 стиха. «И сказал Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саулова, и оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. И позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божью». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиелова в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова из Лодывара. И пришел Мемфивосвей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал Давид, «Мемфивосвей!» И сказал тот, «Вот раб твой!» И сказал ему Давид, «Не бойся! Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосвей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву